0: целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни.
1: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
2: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
3: Ну, давайте так. Ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала. А третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
2: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
3: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только 2 эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Жетомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи 2 лидеров, как ни крути. Но Владимир Зеленский хочет это ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
2: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
3: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в Киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
2: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
3: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, да, так, представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, ну так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой: мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
2: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
3: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
2: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию с себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
3: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что, то есть, король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии, и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но, опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
2: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
3: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скепсис вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5 тысяч, 5,5 тысяч дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взялись за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
2: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарий. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну, а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
4: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
5: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений, в частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
4: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя этот, он такой носит, такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов.
5: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
6: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
7: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
5: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
6: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыкова и Алексеево-Дружковке.
5: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
8: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то не договорняк, это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
5: Некоторые требуют повышения ставок.
9: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической, в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень, в том же режиме, наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
2: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
10: Но Россия не может повысить ставки. То есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может, называется. А может она относительно немного.
2: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
10: Ну, прям скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали как бы, в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А низкоорбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
2: это. Но тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
10: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние 3 года. Он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к своему представлению, так сказать, встречаться с героями он очень любит там, и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
2: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
10: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает западнее Гуля и Поля, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах. В Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот. Так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот. И в силу этого именно она до сих пор как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот. Там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке фронта, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но, тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот, это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области. То есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще 1-1.5 года. Вот, но тем не менее российская армия потихоньку продвигается.
2: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
10: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено с стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. И вопрос в том, что хватит ли у России, в принципе, ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы, для поддержки этой группировки до, собственно, как бы, до завершения.
2: Но вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.
1: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
2: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
1: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
2: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 – это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки. Мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senioren Reisen» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
1: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
2: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист как бы... Ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
2: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
1: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
2: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант, это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант, но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, которые могут обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Эта услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
1: Это в городе Саки. В городе Саки.
2: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
1: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
2: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово «незламні», я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке, многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
1: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
3: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно, далеко от линии фронта, движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства и для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
1: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
3: Безусловно, Starlink – основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Starlink у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях. И наоборот, отсутствие Starlink у России и его аналогов, близких к нему – это существенный минус.
1: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
3: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась, ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик, и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на обесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
3: Сложно сказать.

0: мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то и более километров от линии фронта, начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно-блокадного характера.
1: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю», а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом. Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать, понимаете? Для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, ну, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, о, как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
2: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют. И сам Путин его так интерпретирует. И они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. Две недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали: ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой и

0: испугалась как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
0: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это уже это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
1: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «преемник»?
0: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте, там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
1: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 15 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В результате очередного российского удара по Киеву серьезно поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры. Кремль подтверждает, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер скоро посетят Москву. Израиль отказался прекратить операцию против группировки Хизбалла на юге Ливана, несмотря на достижение мирного соглашения между США и Ираном, которое включает в себя окончание боевых действий и на Ливанском фронте. Также сегодня.
1: Это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании.
0: Почему в Албании вспыхнули массовые протесты против строительства элитного курортного комплекса на деньги американских инвесторов? Не менее 5 человек погибли, 30 получили ранения в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на понедельник. Повреждения и пожары, как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают на 50 объектах. В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры. Площадь пожара составила не менее 800 квадратных метров. Наместник Киево-Печерской лавры, епископ Авраамий, сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти. После удара была организована их срочная эвакуация. Вот что сегодня утром с места удара по Киево-Печерской лавре передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
2: О прилете в Киево-Печерскую лавру стало известно около 2 часов ночи. Это Успенский храм. Он был уничтожен в 1941 году и был восстановлен уже во время украинской независимости. А дрон влетел в один из куполов храма, в администрации заповедника, на территории которого, собственно, находится Успенский храм. Абсолютно уверены, что это был прицельный удар. Наместник храма рассказал, что после удара священнослужители успели вынести из храма все самое ценное, все реликвии, которые находились внутри. Также он добавил, что с ним уже связываются и прихожане, и меценаты с предложениями финансово помочь в восстановлении храма.
0: Сердце обливается кровью до сих пор, когда осознаешь, как эти варвары и изверги уничтожают святыни. Мировое сообщество не должно оставаться безучастным, ведь Киево-Печерская лавра – это не только жемчужина мирового православия, но и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Я считаю необходимым решительно отреагировать на происходящее, дать жесткую оценку и осудить все эти преступные деяния Российской Федерации.
2: Предстоятель Православной Церкви Украины назвал российский удар по собору очередным преступлением против человечности. И хоть на месте до сих пор еще работают спасатели и пожарники, с самого утра в храме уже звонят колокола. Всего в Киеве к этой минуте известно о 4 погибших и около 30 пострадавших. Спасатели работали на 30 локациях. Это и частные дома, и жилые, и спальные районы. Также пострадал музейный комплекс, мистецкий арсенал. Он, кстати, находится совсем недалеко от храма, возле которого я нахожусь. Также пострадала очень сильно киностудия имени Довженко. В частности, удар уничтожил самую большую коллекцию костюмов и одежды. Это примерно 100 тысяч костюмов и 3 миллиона единиц разной одежды.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко. Еще раз отмечу, что это его утренний репортаж. Число жертв удара по Киеву с тех пор возросло уже до 5 человек. 5 пожарных погибли при обстреле Харькова. 1 человек убит в Днепропетровской области. Десятки людей ранены. Министерство обороны России утверждает, что сегодняшний удар высокоточным оружием наносился по объектам военной промышленности Украины. А Успенский собор в Киеве пострадал из-за некорректной работы ракеты системы ПВО «Патриот», возможно, с истекшим сроком годности. Власти Украины заявляют, что по собору ударил российский беспилотник, и что это доказывают его обломки, найденные на месте взрыва. Успенский собор сегодня посетил президент Украины Владимир Зеленский, который на вопрос, как Киев будет реагировать на этот удар, ответил: «Вы увидите». С осуждением удара по Киево-Печерской лавре выступили Европейский Союз и ряд глав государств и правительств. Вечером в воскресенье российским ударом был поврежден художественный музей в Харькове. В Днепре в результате российской атаки поврежден дом органной и камерной музыки. Напомню, что на прошлой неделе при попадании украинского беспилотника в аннексированном Севастополе был серьезно поврежден музей, посвященный обороне города в середине XIX века. Добавлю также, что украинские беспилотники атаковали целый ряд объектов в России. Не менее 2 топливных резервуаров повреждены на территории терминала «Таманнефтегаз» в поселке Волна Краснодарского края. В Тульской области при ударе украинского беспилотника, согласно заявлениям местных властей, погибли 3 человека. Между тем, вчера и Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин говорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В интерпретации помощника президента России Юрия Ушакова в том, что касалось ситуации вокруг мирного урегулирования в Украине, позиции сторон заключались в следующем.
3: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
0: Это был помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков. Чуть раньше Ушаков сообщил, что в Москву в ближайшем будущем прибудут специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Напомню, что трехсторонние переговоры по Украине с их участием прервались после того, как США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Скорый приезд Уиткофа и Кушнера в Россию сегодня анонсировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, хотя он говорил не о ближайшем будущем, а об обозримом. Лавров вновь упомянул о якобы имевших место договоренностях, достигнутых между Путиным и Трампом во время встречи на Аляске в августе прошлого года. Причем Лавров продолжает настаивать, что это договоренности на основе предложений именно американского президента, с которыми Путин якобы согласился.
4: Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложение.
0: Это был глава МИД России Сергей Лавров. Напомню, что Москва настаивает, что Трамп в Анкаридже предлагал Путину прекратить боевые действия в Украине в обмен на вывод украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса. Киев заявляет, что для Украины вывод войск – неприемлемое условие. Трамп же, отвечая 12 мая на вопросы журналистов, заявил, что у него не было договоренностей с Владимиром Путиным о том, что Россия, цитата, «получит весь Донбасс». На вопрос журналиста о том, было ли какое-то понимание между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет» и не привел подробностей. Владимир Зеленский вчера тоже поздравлял Трампа с 80-летием. Комментируя свой разговор с американским президентом, Зеленский выразил уверенность в том, что тема прекращения войны в Украине будет ключевой на начинающемся во Франции саммите группы семи, в которой Трамп планирует принять участие. Зеленский дал понять, что не исключает и личной встречи с Трампом во вторник, 16 июня.
5: И абсолютно правильные слова.
6: Президент Трамп сказал абсолютно правильные слова, в частности, о нашем Крыме. Именно с захвата Крыма России все и началось. И если бы тогда было проявлено сильное лидерство, этой войны просто не было бы. Мы договорились о встрече в ближайшие дни. В Европе состоятся встречи в формате группы семи. Безусловно, среди ключевых тем будут Украина, наша оборона и возможности для достижения справедливого мира.
0: Это был Владимир Зеленский. Зеленский заявил сегодня также, что предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину на саммите группы семи во Франции для переговоров о прекращении войны, но тот, цитата, не был готов к диалогу. Юрий Ушаков же упоминал о том, что Кремль согласен на встречу Путина и Зеленского только в Москве. Время свободы. В минувшую пятницу Владимир Путин встречался в Кремле с российскими военнослужащими по случаю отмечавшегося Дня России. Содержание встречи в очередной раз продемонстрировало, что российская армия не в состоянии эффективно бороться с украинскими дронами на линии фронта. В частности, один из военных указал, что в российских войсках нет средств противодействия дальнобойным БПЛА, работающим на определенных частотах, при том, что такие средства существуют, но являются коммерческими. Этот военный попросил Путина помочь в легализации таких коммерческих устройств, чтобы военные могли их закупать. Путин же, отвечая на просьбу, заявил, что правительством ведется работа по, как он выразился, разбюрократии этих процессов и добавил следующее.
7: Любой разработчик всегда, везде и всегда. Он считает, что то, что он делает, это самое лучшее. Я, сто раз, если не тысячу, слышу. Вот это, возьмите вот это. И это будет самое лучшее. А второй разработчик говорит, нет, у меня самое лучшее. Третий говорит, нет, у меня. Слава богу, что их у нас много сейчас. Это правда. И это очень хорошо. Но задача Министерства обороны – выбрать наилучшее. И как можно быстрее дать вам для применения.
0: Трудно судить, насколько убедительными были эти обещания Путина участникам боевых действий в Украине, но в разговор тут же вмешался министр обороны России Андрей Белоусов, который заверил, что так называемые коммерческие устройства по противодействию дронам уже проходят испытания и будут срочно внедряться, если эти испытания будут успешными. А издание «Политика» пишет сегодня со ссылкой на украинских военных и чиновников, что Украина попросила западных союзников выделить дополнительно 20 миллиардов долларов на закрепление преимущества ВСУ, которым они сейчас обладают на фронте, а также на усиление ударов в глубине российской территории. Собеседники издания отмечают, что российские войска адаптируются сейчас к сложившейся ситуации, поэтому окно возможностей для окончания войны может закрыться. Вот как публикацию комментирует Анатолий Храпчинский, директор по развитию одного из оборонных предприятий Украины, офицер воздушных сил ВСУ.
8: Мы кажем больше про векно.
9: Речь идет прежде всего об окне возможностей, которое позволит эффективно использовать уже имеющиеся у нас технологические решения. При этом важно понимать, что мы не стоим на месте. Украина активно развивает собственные средства связи и возможности нанесения ударов на дальние дистанции до 200-300 километров и более. В частности, удары по ключевым логистическим маршрутам, ведущим в Крым, существенно осложнили снабжение полуострова. Сегодня российская сторона уже не может в полной мере обеспечивать эффективную логистику ни по сухопутным маршрутам, ни через Керченский мост. Если вспомнить задачи, которые ставились России накануне начала так называемой специальной военной операции, одной из ключевых целей был контроль над доступом к Черному морю и создание сухопутного коридора в Крым для обеспечения военной инфраструктуры полуострова. Для сравнения можно обратить внимание на то, как Россия сегодня использует территорию Беларуси, размещая там различные виды вооружений, включая тактическое ядерное оружие, а также заявляя о развертывании комплекса «Орешник». В этом контексте Крым рассматривался как важный элемент продвижения военной инфраструктуры ближе к Европе, что позволяло бы расширить возможности стратегического давления. Показательным примером является аэродром «Бельбек» в Крыму, который был модернизирован для размещения стратегической авиации, самолетов Ту-160 и Ту-22М3. Для этого была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и оборудованы дополнительные площадки для стоянки авиационной техники. Таким образом, образом, говоря об окне возможностей Украины, необходимо отметить, что одним из ключевых направлений остается применение средств поражения по логистическим маршрутам противника. Что касается России, то она по-прежнему располагает значительным арсеналом средств поражения, позволяющим ей продолжать ведение войны такого масштаба. Это был украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии».
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главная международная новость последних суток. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. По его словам, для судоходства открывается Ормузский пролив, который блокировал Иран, а Соединенные Штаты снимают морскую блокаду портов Ирана. Другие подробности Трамп не привел. Вчера же информацию о заключении соглашения подтвердил Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, выступавшего вместе с Катаром посредником на переговорах между США и Ираном. «Господин спикер, по безграничной милости и благодати Аллаха мир продолжает существовать и развиваться. Сегодня мы стали свидетелями исторической вехи. Хвала Аллаху, после окончания войны взошло солнце мира. Хвала Аллаху, Иран и Соединенные Штаты объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Это событие вселяет надежду на долгожданную стабильность, безопасность и мирное будущее для народов региона». Это был премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Вечером в воскресенье ведущие мировые телеканалы сообщали, что мирное соглашение США с Ираном будет заключено в течение ближайших нескольких часов. Выдвигались разные варианты подписания такого соглашения, вплоть до электронного, но учитывая, что Трамп и ранее заявлял, что соглашение близко, наблюдатели предпочитали дождаться, что же в конечном счете произойдет. Насколько известно, на данный момент США и Иран это тоже подтвердил, согласовали меморандум о взаимопонимании относительно переговоров об окончании войны, и этот меморандум официально будет подписан в пятницу 19 июня в Женеве. В церемонии подписания планируется участие вице-президента США Джея Ди Венса. Не исключено, что в Женеву прилетит и Дональд Трамп. По поводу содержания меморандума остается ряд неясностей, но Израиль, который, вопреки требованиям Дональда Трампа, в воскресенье утром вновь нанес удар по южному пригороду Бейрута Дахии, как утверждается, были уничтожены несколько лидеров проиранской группировки «Хизбалла», сегодня заявил, что в любом случае не прекратит боевые операции на юге Ливана против «Хизбаллы», признанной в США и ЕС террористической организацией. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал заявление, в котором говорится: «Премьер-министр Бенямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, которая предусматривает, что армия обороны Израиля останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без каких-либо ограничений по времени, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских элементов. Зоны безопасности будут очищены от местных жителей, и вся террористическая инфраструктура, надземная и подземная, включая дома в деревнях на линии соприкосновения, которые служили террористическими опорными пунктами, будут уничтожены. Сохранение зон безопасности является одним из важнейших достижений Цахал в войне, и поэтому мы выступаем против вывода войск Цахал из Ливана, несмотря на все существующее давление и то, которое еще будет. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять это президенту США
0: Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам. И я также ясно дал это понять вчера министру обороны США Питу Хекситу. Мы не пойдем на компромисс в вопросах безопасности Израиля и защиты наших граждан, и мы не будем выводить войска из зон безопасности. Если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем удар в полную силу. Напомню, что это было сегодняшнее заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. Время свободы. Уже больше недели в Тиране продолжаются протесты против строительства в Албании курортного комплекса группой компаний, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Демонстранты с самого начала стали требовать не только свернуть строительство, но и выдвигали политические требования, в частности, требования отправить в отставку премьера Албании Эди Раму. Мой собеседник, журналист «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книг о происходящих там политических и социальных процессах Андрей Шарый. Мы говорим об Албании, бедной стране, хотя там природа совершенно замечательная, и, по идее, это должна была бы быть процветающая страна, и сейчас там строятся курорты, и это строительство вызывает протесты. Что случилось?
1: Это довольно сложная такая многопластовая история, Андрей. Я постараюсь коротко рассказать, что там происходит. В южной части албанского побережья расположен, или как сейчас модно называть, албанской ривьеры, расположен город Влёра. Он отделен от основной части Адриатического моря заливом, и вход в этот залив прикрывает небольшой остров под названием Сазан. Это единственный имеющийся у Албании остров, и в социалистическое время он был использован как военно-морская база, в том числе в свое время и советскими подводными лодками, до этого итальянцами. Это необитаемый остров, рай на земле, но он фактически заброшен, там пришли в запустение все эти военные укрепления и система дотов и дзотов. Напротив этого острова расположена местность, которая называется Знернец. Это такая водно-болотная, как называется, природный заповедник, где гнездятся разные редкие виды птиц, в частности, фламинго. И вот несколько лет назад стало известно о том, что компания Affinity Group, которая принадлежит зятю президента Трампа и бизнесмену, преуспевающему Джареду Кушнеру, собирается реализовать там большой туристический проект элитного туризма, построить, сначала говорили только об этом острове Сазан, а потом и обо всей этой местности Знернец, построить там комплекс на 10 тысяч туристических мест, и в том числе и уровня люкс, бунгало и так далее. Это вызвало обеспокоенность общественности албанской, поскольку речь идет о защищенной природной территории. Однако проект этот потихонечку продвигался, он получил поддержку правительства и нынешнего премьер-министра Эди Рамы, и компания Кушнера была объявлена стратегическим партнером албанского правительства. Постепенно выяснялось все больше и больше препятствий для реализации этого проекта. Оппозиция упрекала правительство и премьер-министра в недостаточной прозрачности этой сделки. Буквально месяц назад албанская полиция вместе с Интерполом провела массивную, такую мощную операцию по обезвреживанию сети торговцев кокаином. И выяснилось, что ряд частных участков, на которых планируется вроде бы строить этот комплекс туристический, принадлежит людям, связанным с этой группировкой. Движение протеста, которое сейчас приобрело довольно мощный характер и угрожает власти Эди Рама, это сеть такая групп, которые защищают окружающую среду. Премьер-министр обвиняет сейчас Иран в том, что Иран стоит за этими протестами, связывая это с тем, что в последние годы Албания приютила нескольких членов бывших радикальных иранских групп, оппозиционных тегеранскому режиму, то есть там довольно большая диаспора. И здесь есть еще одна такая история, связанная с традиционной организацией внутренней албанской политики. Эди Рама – лидер социалистической партии. Ее избирательная база находится на юге Албании, как раз там, где расположены вот эти вот заповедные чудесные места. Это зона влияния этнического клана Тоска, из которого выходец и сам Эди Рама. А демократическая партия, главные противники социалистической партии, находящейся в власти, они с севера, из северных кланов, из так называемой группы гегов, которые в том числе обвиняют Раму в том, что он все это делает, поскольку это огромные деньги для Албании. Общая стоимость проекта, говорят, может достигнуть 4 миллиардов долларов. Это годовой бюджет этой небольшой страны. Ирам обвиняет в том, что он это делает, если не в своих интересах, то в интересах его кланов, стоящих у власти. И в результате эта история, которая началась уже несколько лет назад, сейчас, кажется, кульминирует, потому что полиция, как иногда это бывает, неаккуратно разгоняет водометами, люди страдают, это вызывает еще большую волну протестов. И к этому добавляется еще и та история, что совсем недавно нечто подобное было и в Сербии, с которой Албании отношения довольно сложные, но там Affinity Group Джареда Кушнера тоже готовила огромный инвестиционный проект. Связан он был с попыткой реконструкции и строительства на месте бывшего генерального штаба Югославской армии, тоже огромного туристического комплекса, в центре которого должен был стоять куст небоскребов во главе с Trump Tower. Этот комплекс в центре Белграда уже больше 25 лет стоит брошенным. Он сильно пострадал во время натовской военной операции против Югославии Слободана Милошевича в 1999 году. Но это объект исторического значения, важный для патриотической Сербии, и поэтому, когда Кушнер собрался строить там Trump Tower, это тоже вызвало большие протесты общественности. В результате в декабре прошлого года от этого проекта правительство Сербии отказалось, и тогда тоже поддерживал там и премьер-министр, и президент Сербии Александр Вучич. И сейчас вот как бы вторая серия того же самого проекта. У Affinity Group не получилось ничего построить в Белграде, официально сказано, что этот проект заморожен. И теперь складывается такое впечатление, что общая вот эта волна протеста в Албании может привести к тому, что проникновение Affinity Group на Балканы может задержаться еще больше.
0: Вы потрясающую историю описываете. Политические противоречия, клановые противоречия, непрозрачность сделки, приход иностранного капитала, наркотики. Природа, наркотики, наркотики и даже иранское влияние. Да, можно себе представить, как сложно сейчас делать бизнес на Балканах.
1: Именно поэтому Андрей я сказал о том, что это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании, как это было в Сербии. И понятно, что в албанском случае политические противники Эди Рамы, а он из очень интересной семьи. Его отец, Кристоп Рама, был главным придворным социалистическим скульптором. В том же городе Влёра стоит огромный монумент независимости Албании, который в 70-е годы построил отец нынешнего премьер-министра. То есть это такая наследственная аристократия. И опять же, так же, как и в социалистическое время, это все было наложено на этноконфессиональные противоречия и композицию страны. И сейчас маховик этих протестов, он вполне может угрожать и власти Эди Рамы. Он находится во главе кабинета министров уже 13 лет, и многие в стране недовольны тем, как он ведет себя во главе правительства.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона Андрей Шарый. Ну и последняя тема сегодня. На чемпионате мира по футболу, начавшемся в прошлый четверг, произошла не очень большая, но яркая сенсация. Сборная крошечного островного государства Кюрасао, если точнее, самоуправляемого государственного образования Кюрасао с населением всего в 158 тысяч человек, проигрывая 0-1, забила свой первый в истории гол на Кубке мира, причем не кому-нибудь, а четырехкратному чемпиону мира сборной Германии. Реакция на этот гол была сравнима с реакцией на победу в финале. Can you believe this? Komenenseya makes history. A nation of scarcely more than 100,000 souls. Правда, матч сборная Кюрасао проиграла со счетом 7-1, но какая разница? В конце концов, сборная Германии с таким же счетом на чемпионате мира в 2014 году обыграла бразильцев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
11: данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
12: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
13: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
14: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
16: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной. «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он... погиб.
17: Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
18: Привет, это Виктор Кульганик
19: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Их уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство, но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
18: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансеновские паспорта – это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
19: Первое время галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь», выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе, а потом еще будут концерты в Израиле и в США.
18: Ну, то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. Жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Галич успел пожить в Норвегии, Германии, во Франции.
19: Ага, гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку. Вот что пишут корреспонденты «Русской мысли». Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свобода» он говорит: «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут. Веком беженцев наш 20-й век назовут.
18: Ну, на самом деле, 21 век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 года, то есть через 2 месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику у микрофона «Галич» на радио «Свобода» и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича Григорию Михнову-Войтенко.
20: Вот я сейчас переслушивал весь архив передач, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог, передача у микрофона Галич с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем.
19: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода». Рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист Иван. Иван Толстой.
15: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом, он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе, абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек, и они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так: халтурщик, он не готовится к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек, Галич писатель прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь, говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, так сказать, рубрику 3 минуты посвятить этому. А мог 11. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян растягивало, и вот он заговаривался, он любил себя в своих речах и рассказах, это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не для того, чтобы его кольнуть, но вот такая была натура.
18: Как мы уже говорили в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним.
16: И когда я только-только приехала в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Галичина, конечно, помчалась, и он мне подарил книжку свою, Стопоселовский сборник стихов с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там, я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он погиб.
18: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
2: К сожалению, 1977 год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной. Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
19: Эфир продолжается, говорит журналист «Радио Свобода» Леонид Владимиров.
21: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность 2 недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора и исполнителя самых популярных в России песен.
19: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей, Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
18: Помимо официальных версий, были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
19: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
15: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал последнюю свою песню. И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший, и сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И, среди прочего, он рассказал о Галиче, об этой знаменитой его песне, которую действительно Толя Шагинян записал.
3: Он даже в этот день не работал, уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал, и что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день.
15: И когда я в передаче памяти Галича через некоторое время пустил эту запись Толи, все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было. Но я занимался архивом, и очень не сразу, постепенно, я набрел на передачу новогоднюю, которая была записана в конце 1977 года, и которую вел наш коллега Леонид Владимиров. Он тоже уже покойный, за 90 скончался в Лондоне. И вот Владимиров рассказывал в этой передаче о последнем выступлении Галича. И получалась вещь совершенно фантастическая, опровергающая великолепный, гордый и трогательный рассказ Толи Шагиняна.
21: Представьте себе, дорогие слушатели, сотрудник парижского отдела «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич успел принять участие в подготовке этой нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
4: Снеги, ой, снеги белые, тучи, ой, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши близкие, наши дальние? Как живется вам, как может сам? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год, и сотни тысяч людей во всех уголках земного шара скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов русские слова, старое русское пожелание: «С Новым годом, с новым счастьем!» Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и 3 томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 кассет посвящены моим песням, и, соответственно, тексты моих песен помещены в 3 томиках этого собрания. А в издательстве «Посев» к Новому году вышла моя новая книжка стихов «Когда я вернусь». Кроме того, я кончаю одну книгу, роман, приключенческий роман, и на середине второй повесть психологическая, которая будет называться так, как называлась одна из моих песен «Еще раз о черте». Вот видите, год был очень напряженным, много работал. Ну и кроме того, написал я за этот год также несколько новых песен. Вот одну из них я сейчас вам и спою. Она, правда, не такая уж веселая. Ну, что поделаешь? Вы ведь и не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. чужую печаль и за чье-то незваное детство. Нам воздастся огнем и мечом, и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
19: Продолжаем слушать рассказ Ивана Толстого.
15: Не в последний галичевский день это произошло. Пришел Галич записывать свою очередную программу, которая вот потом в Новый год и прозвучала. И в этой программе были и стихи, и обращения к слушателям, и в том числе песня, которую к тому времени написал Александр Аркадьевич. Но ведь Толя Шагинян рассказывает, что Александр Аркадьевич, уходя из бюро после рабочего дня, плохо себя чувствовал, заглянул к Толе в маленькую студию попрощаться. А в углу студии всегда стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, и Толя говорит: «Я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил четвертую машину, которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться». И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал Толе руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же оказывается из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же Толя Шагинян рассказал так через там 15 или там почти 20 лет? Потому что Толя Шагинян актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы такая невероятная для судьбы всей эмиграции, для его, для Толи, восхищавшегося Галичем, история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой.
4: Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
18: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
22: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
23: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это подкаст «Наш сосед Галич». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Мифологизации Галича способствует его внезапная смерть, о которой говорили, что, может быть, его убило КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Битаки, который вместе с Галичем работал в студии «Свобода» парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка, Василий Павлович Битаки, поэт-переводчик. Я спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галича. Он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть, и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не... Он настаивал на том, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что... если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки. То есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни, биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчество. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив. Потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
0: Говорит Ольга Романова.
2: Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной толпой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование, прежде всего, в нас. Но мы же были рядом, да, мы же были рядом. Да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали. Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают. А очарованными они рождаются.
0: А вот воспоминания.

0: И опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас. Продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
2: Александр Аркадьевич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно назвать салоном. Салоны – это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать. Вот я и познакомился, а потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, пасло салон Александра Аркадьевича. Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весть. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех. Под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести, значит, нужно за другим кем-то организовывать эту самую слежку и инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься, оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. Но несчастный случай. Но что в этом такого? Хочется, чтобы Галич погиб красиво и героически. То ли Шагиняну тоже хочется, чтобы песня была написана в последний день, за 2 часа до гибели. Но, понимаете, у меня нет доказательств, но их нет ни у кого. Один только момент. Если это все подстроено было КГБ, то как объясняют сторонники заговора то, что Галич вышел с радио вместе с Андреем Синявским, они распрощались, и Галич зашел, по свидетельству Синявского, в магазин электрический и купил недостающую в комплекте этой музыки к нему пришедшей, купил необходимую антенну. А если бы не купил, как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать-то Александра Аркадьевича в таком случае, господа? Вот и я говорю.
3: Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самой, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все 9 эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
0: Вот вы знаете, недавно в Риме во время сахаровских слушаний в свободный час мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому вечному городу и вспоминали о Москве, вспоминали о своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, исколесили немало. И вот мы подумали о том, что удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле. И одного только элемента нету – счастья. И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука несет в таблицу элементов Менделеева это слово «счастье», потому что мы ведь имеем право на него. Люди имеют право на него так же, как и на все остальные составные

части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья! Ах, снеги, снеги белые, ах, тучи низкие, ах, капели с крыш все хрустальнее. Будьте счастливы, наши близкие, наши близкие.

0: Перспективы.
1: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать, очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
2: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «бисайд». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
1: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
2: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
1: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио «Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
8: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
0: Известная и неизвестная Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской Библиоросикой выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов 20 века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
9: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича, так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности, в так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожила все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
0: Простите, а какой год она указала?
9: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
0: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже и пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
9: Это был безусловный комплекс, потому что то, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходасевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва. И уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееву несколько больше. Но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберов и Макеев прожили вместе 10 лет и прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга, но со временем им стало трудно жить вместе, они разъехались. Но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания курсива, да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе. А в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10, практически 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет, но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
0: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой». А затем после уже? Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
9: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатий и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
9: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое, вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, широко ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
0: Эпиграмму можно привести?
9: но я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. В русской мысли слышу стервовой. Защити меня, Бог, от берберовой. Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, которая, Вере Николаевне, которая Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской миграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот и в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Вегли. Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса. Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда. Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейли, они жили вне Франции. И поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книги Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, этого говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
10: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
9: Точно сказать я, естественно, не могу, но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин, Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину, и еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро, роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной, строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходасевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходасевичем, насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как эта рутина считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
10: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
9: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джоан Джулиот Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходасевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
10: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьего.
9: Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович, он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов, он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов. Особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Мстислава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать. Ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны эмиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев, хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, это значит, недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. не проявил интереса к Берберовой и Солженицыну, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», но «Имко-пресс» нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминания. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в «Курсиве». Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова, а главное, приняла их на веру и дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах «Курсива» она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над «Курсивом» 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление «Курсива» с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве «Курсива», хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов «Курсива» как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться.
10: Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
9: Я познакомилась с Берберовой, вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации «Курсива в России». И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав «Курсивы», появились в 88 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на 2 недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро. Решали, какие отрывки «Курсива» она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
10: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой, раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же, имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала, и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и, услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать

именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо, как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказал: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
8: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
8: Уезжайте, уезжайте за таможни облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали?

0: именно Галича.
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
2: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
3: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
5: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
5: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
6: А кто попил ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попил ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскую?
7: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у Пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
6: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
10: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
11: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
12: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
11: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
14: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
13: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем, вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях, но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
15: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
16: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
15: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
17: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
15: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал «Новой почты», объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киево-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
18: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
15: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ – минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
13: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
19: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
13: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
19: Ну, давайте так. Ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
13: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
19: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть два условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти два условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только два эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Жетомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи двух лидеров, как ни крути. Ну, Владимир Зеленский хочет это ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
13: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
19: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в Киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
13: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
19: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, давай так, представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, ну так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой: мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
13: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
19: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все. Поверьте, уже отбоялись, вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный, перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя, это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей, а вы страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
20: Я вот обратил на такое... Не знаю, как даже это назвать. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию себя с некими рейтингами возможными Владимира Путина ближе к российским выборам. И также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
19: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что то есть король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
20: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
19: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взялись за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
20: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы» и «Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
21: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений. В частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
2: Я не буду сейчас в детали вдаваться. Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, этот, он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько понимаю, на эту стену дронов.
21: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
22: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
23: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
21: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
22: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыково и Алексеево-Дружковке.
21: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
24: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк. Ну, вообще-то это не договорняк. Это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
21: Некоторые требуют повышения ставок.
25: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень, в том же режиме, наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
20: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
20: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
26: Но Россия не может повысить ставки. То есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, а может она относительно немного.
20: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
26: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А низкоорбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
20: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
26: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние три года он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к его представлению, так сказать, встречаться с героями он очень любит. Там, и так далее. Вот. Вот цели России такие, воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
20: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
26: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купянск. Вот, так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. Вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но, тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила две трети Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области. То есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще год-полтора. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
20: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
26: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. Вопрос в том, что хватит ли у России в принципе ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы для поддержки этой группировки до, собственно, как бы до завершения.
20: Но вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым. Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
1: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
1: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 – это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, и мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы, и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senioren Reisen» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
0: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
1: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист как бы... Ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
1: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
0: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
1: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован? Для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, которые могут обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Эта услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
0: Это в городе Саки. В городе Саки.
1: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности в Украине и на территории страны-агрессора. Очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения, восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
0: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
1: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово «незламні», я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. У нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке, многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ, в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
0: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей – и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно, далеко от линии фронта, движущиеся цели. Однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства и для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
0: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
2: Безусловно, Starlink – основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Starlink у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях. И наоборот, отсутствие Starlink у России и его аналогов, близких к нему – это существенный минус.
0: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
2: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась, ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на обесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или его высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
0: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
2: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то и более километров от линии фронта, начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно-блокадного характера.
0: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю», а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом. Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление.

0: пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, он как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
0: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство же положительное качество, они его так и интерпретируют, и сам Путин его так интерпретирует, и они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
0: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали: ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась, как бы не засидеться ей, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра. Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
0: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты: могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это уже это плохо. То есть на самом деле он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово здоровья он так для кокетства упомянул.

0: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина, Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
1: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.

Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака – 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года по подсчетам медиазоны по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Эсмедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Эсмедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
2: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту. Территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
4: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работу, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
5: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
4: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, Росатом заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
6: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подуют. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью.
4: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным Росатома, так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
7: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся... Топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станции, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
2: Ну, а в таком случае какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
7: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
2: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
7: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но, вот, к сожалению, военные действия они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
2: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
7: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять, или к украинскому руководству, если уж на то пошло, потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но тем не менее МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, они, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, и я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которая осуждала атаку на одну из на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
2: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
7: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. А те, к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
2: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право». Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрали родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
8: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его в Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
9: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
8: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
10: Но и случай выдворения меня там просто-напросто убьют.
8: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
10: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи не изменилась, то есть все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала правления в Чечне.
2: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
10: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что этот некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
2: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
10: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
2: Угу. Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но есть, можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то? Или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью?
10: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова, это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, то есть, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будут некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому где-то к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом чуть на тот момент. И он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины. И постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, ну, это стало нормализоваться. То есть, а что вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это вот доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление, это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека, и не только его, но и его семьи.
2: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
10: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Входное введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел в него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что-то смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые да, попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и прям сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Кто чем недоволен? Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие да, просто так, потому что им нравится иногда. Другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, как его начальник ОМВД все будет говорить через там, авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая на самом деле дешевая, но промыть мозги, и человека могут, то есть не могут, всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят. Если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
2: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут
10: Конечно, это обязательно.
2: прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата?
10: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же, это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз уже совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, там, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, да, того отпустили, брат отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
2: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении, как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
10: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть, ну, все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он их потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он поднял такую акцию против одной просто семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации, то есть, выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
2: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
11: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
12: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась «Макса». А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
11: Работают в «Максе» старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к «Максу», но и к привязанным к нему сервисам, например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
13: «У меня многое было завязано на «Макс», в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет».
11: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через «Макс» написал якобы их водитель. Он сообщил свою фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщества «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей «Макс» перестал работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
2: – Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
14: Добрый день.
2: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
14: Когда Макс только появился с технической точки зрения, он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и за тем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
2: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
14: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы, и будут проблемы с безопасностью.

0: этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта. Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
1: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда МАК становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователей ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможность эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использование Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная. Да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
0: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
1: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно – заведите отдельный максофон, пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряют с принятием нового пакета законов, пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
0: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через Макс и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя Макс, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
1: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю.

0: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
1: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
2: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
5: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 15 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В результате очередного российского удара по Киеву серьезно поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры. Кремль подтверждает, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер скоро посетят Москву. Израиль отказался прекратить операцию против группировки Хизбалла на юге Ливана, несмотря на достижение мирного соглашения между США и Ираном, которое включает в себя окончание боевых действий и на Ливанском фронте. Также сегодня.
1: Это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании.
0: Почему в Албании вспыхнули массовые протесты против строительства элитного курортного комплекса на деньги американских инвесторов? Не менее 5 человек погибли, 30 получили ранения в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на понедельник. Повреждения и пожары, как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают на 50 объектах. В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры. Площадь пожара составила не менее 800 квадратных метров. Наместник Киево-Печерской лавры, епископ Авраамий, сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти. После удара была организована их срочная эвакуация. Вот что сегодня утром с места удара по Киево-Печерской лавре передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
2: О прилете в Киево-Печерскую лавру стало известно около 2 часов ночи. Это Успенский храм. Он был уничтожен в 1941 году и был восстановлен уже во время украинской независимости. А дрон влетел в один из куполов храма, в администрацию заповедника, на территории которого, собственно, находится Успенский храм. Абсолютно уверены, что это был прицельный удар. Наместник храма рассказал, что после удара священнослужители успели вынести из храма все самое ценное, все реликвии, которые находились внутри. Также он добавил, что с ним уже связываются и прихожане, и меценаты с предложениями финансово помочь в восстановлении храма.
0: Сердце обливается кровью до сих пор, когда осознаешь, как эти варвары и изверги уничтожают святыни. Мировое сообщество не должно оставаться безучастным, ведь Киево-Печерская лавра – это не только жемчужина мирового православия, но и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Я считаю необходимым решительно отреагировать на происходящее, дать жесткую оценку и осудить все эти преступные деяния Российской Федерации.
2: Предстоятель Православной Церкви Украины назвал российский удар по собору очередным преступлением против человечности. И хоть на месте до сих пор еще работают спасатели и пожарники, с самого утра в храме уже звонят колокола. Всего в Киеве к этой минуте известно о 4 погибших и около 30 пострадавших. Спасатели работали на 30 локациях. Это и частные дома, и жилые, и спальные районы. Также пострадал музейный комплекс «Мистецкий арсенал». Он, кстати, находится совсем недалеко от храма, возле которого я нахожусь. Также пострадала очень сильно киностудия имени Довженко. В частности, удар уничтожил самую большую коллекцию костюмов и одежды. Это примерно 100 тысяч костюмов и 3 миллиона единиц разной одежды.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко. Еще раз отмечу, что это его утренний репортаж. Число жертв удара по Киеву с тех пор возросло уже до 5 человек. 5 пожарных погибли при обстреле Харькова. 1 человек убит в Днепропетровской области. Десятки людей ранены. Министерство обороны России утверждает, что сегодняшний удар высокоточным оружием наносился по объектам военной промышленности Украины. А Успенский собор в Киеве пострадал из-за некорректной работы ракеты системы ПВО «Патриот», возможно, с истекшим сроком годности. Власти Украины заявляют, что по собору ударил российский беспилотник, и что это доказывают его обломки, найденные на месте взрыва. Успенский собор сегодня посетил президент Украины Владимир Зеленский, который на вопрос, как Киев будет реагировать на этот удар, ответил: «Вы увидите». С осуждением удара по Киево-Печерской лавре выступили Европейский Союз и ряд глав государств и правительств. Вечером в воскресенье российским ударом был поврежден художественный музей в Харькове. В Днепре в результате российской атаки поврежден дом органной и камерной музыки. Напомню, что на прошлой неделе при попадании украинского беспилотника в аннексированном Севастополе был серьезно поврежден музей, посвященный обороне города в середине XIX века. Добавлю также, что украинские беспилотники атаковали целый ряд объектов в России. Не менее 2 топливных резервуаров повреждены на территории терминала «Таманнефтегаз» в поселке Волна Краснодарского края. В Тульской области при ударе украинского беспилотника, согласно заявлениям местных властей, погибли 3 человека. Между тем, вчера и Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин говорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В интерпретации помощника президента России Юрия Ушакова в том, что касалось ситуации вокруг мирного урегулирования в Украине, позиции сторон заключались в следующем.
3: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
0: Это был помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков. Чуть раньше Ушаков сообщил, что в Москву в ближайшем будущем прибудут специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Напомню, что трехсторонние переговоры по Украине с их участием прервались после того, как США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Скорый приезд Уиткофа и Кушнера в Россию сегодня анонсировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, хотя он говорил не о ближайшем будущем, а об обозримом. Лавров вновь упомянул о якобы имевших место договоренностях, достигнутых между Путиным и Трампом во время встречи на Аляске в августе прошлого года. Причем Лавров продолжает настаивать, что это договоренности на основе предложений именно американского президента, с которыми Путин якобы согласился.
4: Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложение.
0: Это был глава МИД России Сергей Лавров. Напомню, что Москва настаивает, что Трамп в Анкоридже предлагал Путину прекратить боевые действия в Украине в обмен на вывод украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса. Киев заявляет, что для Украины вывод войск – неприемлемое условие. Трамп же, отвечая 12 мая на вопросы журналистов, заявил, что у него не было договоренностей с Владимиром Путиным о том, что Россия, цитата, «получит весь Донбасс». На вопрос журналиста о том, было ли какое-то понимание между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет» и не привел подробностей. Владимир Зеленский вчера тоже поздравлял Трампа с 80-летием. Комментируя свой разговор с американским президентом, Зеленский выразил уверенность в том, что тема прекращения войны в Украине будет ключевой на начинающемся во Франции саммите группы 7, в которой Трамп планирует принять участие. Зеленский дал понять, что не исключает и личной встречи с Трампом во вторник 16 июня.
5: И абсолютно правильные слова.
6: Президент Трамп сказал абсолютно правильные слова, в частности, о нашем Крыме. Именно с захвата Крыма России все и началось. И если бы тогда было проявлено сильное лидерство, этой войны просто не было бы. Мы договорились о встрече в ближайшие дни. В Европе состоятся встречи в формате группы семи. Безусловно, среди ключевых тем будут Украина, наша оборона и возможности для достижения справедливого мира.
0: Это был Владимир Зеленский. Зеленский заявил сегодня также, что предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину на саммите группы семи во Франции для переговоров о прекращении войны, но тот, цитата, не был готов к диалогу. Юрий Ушаков же упоминал о том, что Кремль согласен на встречу Путина и Зеленского только в Москве. Время свободы. В минувшую пятницу Владимир Путин встречался в Кремле с российскими военнослужащими по случаю отмечавшегося Дня России. Содержание встречи в очередной раз продемонстрировало, что российская армия не в состоянии эффективно бороться с украинскими дронами на линии фронта. В частности, один из военных указал, что в российских войсках нет средств противодействия дальнобойным БПЛА, работающим на определенных частотах, при том, что такие средства существуют, но являются коммерческими. Этот военный попросил Путина помочь в легализации таких коммерческих устройств, чтобы военные могли их закупать. Путин же, отвечая на просьбу, заявил, что правительством ведется работа по, как он выразился, разбюрократии этих процессов и добавил следующее.
7: Любой разработчик всегда, везде и всегда. Он считает, что то, что он делает, это самое лучшее. Я, сто раз, если не тысячу, слышу. Вот это, возьмите вот это. И это будет самое лучшее. А второй разработчик говорит, нет, у меня самое лучшее. Третий говорит, нет, у меня. Слава богу, что их у нас много сейчас, это правда. И это очень хорошо. Но задача Министерства обороны – выбрать наилучшее. И как можно быстрее дать вам для применения.
0: Трудно судить, насколько убедительными были эти обещания Путина участникам боевых действий в Украине, но в разговор тут же вмешался министр обороны России Андрей Белоусов, который заверил, что так называемые коммерческие устройства по противодействию дронам уже проходят испытания и будут срочно внедряться, если эти испытания будут успешными. А издание «Политика» пишет сегодня со ссылкой на украинских военных и чиновников, что Украина попросила западных союзников выделить дополнительно 20 миллиардов долларов на закрепление преимущества ВСУ, которым они сейчас обладают на фронте, а также на усиление ударов в глубине российской территории. Собеседники издания отмечают, что российские войска адаптируются сейчас к сложившейся ситуации, поэтому окно возможностей для окончания войны может закрыться. Вот как публикацию комментирует Анатолий Храпчинский, директор по развитию одного из оборонных предприятий Украины, офицер воздушных сил ВСУ.
8: Мы кажем больше про векно.
9: Речь идет прежде всего об окне возможностей, которое позволит эффективно использовать уже имеющиеся у нас технологические решения. При этом важно понимать, что мы не стоим на месте. Украина активно развивает собственные средства связи и возможности нанесения ударов на дальние дистанции до 200-300 километров и более. В частности, удары по ключевым логистическим маршрутам, ведущим в Крым, существенно осложнили снабжение полуострова. Сегодня российская сторона уже не может в полной мере обеспечивать эффективную логистику ни по сухопутным маршрутам, ни через Керченский мост. Если вспомнить задачи, которые ставились России накануне начала так называемой специальной военной операции, одной из ключевых целей был контроль над доступом к Черному морю и создание сухопутного коридора в Крым для обеспечения военной инфраструктуры полуострова. Для сравнения можно обратить внимание на то, как Россия сегодня использует территорию Беларуси, размещая там различные виды вооружений, включая тактическое ядерное оружие, а также заявляя о развертывании комплекса «Орешник». В этом контексте Крым рассматривался как важный элемент продвижения военной инфраструктуры ближе к Европе, что позволяло бы расширить возможности стратегического давления. Показательным примером является аэродром «Бельбек» в Крыму, который был модернизирован для размещения стратегической авиации, самолетов Ту-160 и Ту-22М3. Для этого была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и оборудованы дополнительные площадки для стоянки авиационной техники. Таким образом, говоря об окне возможностей Украины, необходимо отметить, что одним из ключевых направлений остается применение средств поражения по логистическим маршрутам противника. Что касается России, то она по-прежнему располагает значительным арсеналом средств поражения, позволяющим ей продолжать ведение войны такого масштаба. Это был украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии».
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главная международная новость последних суток. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. По его словам, для судоходства открывается Ормузский пролив, который блокировал Иран, а Соединенные Штаты снимают морскую блокаду портов Ирана. Другие подробности Трамп не привел. Вчера же информацию о заключении соглашения подтвердил Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, выступавшего вместе с Катаром посредником на переговорах между США и Ираном. «Господин спикер, по безграничной милости и благодати Аллаха мир продолжает существовать и развиваться. Сегодня мы стали свидетелями исторической вехи. Хвала Аллаху, после окончания войны взошло солнце мира. Хвала Аллаху, Иран и Соединенные Штаты объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Это событие вселяет надежду на долгожданную стабильность, безопасность и мирное будущее для народов региона». Это был премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Вечером в воскресенье ведущие мировые телеканалы сообщали, что мирное соглашение США с Ираном будет заключено в течение ближайших нескольких часов. Выдвигались разные варианты подписания такого соглашения, вплоть до электронного, но учитывая, что Трамп и ранее заявлял, что соглашение близко, наблюдатели предпочитали дождаться, что же в конечном счете произойдет. Насколько известно, на данный момент США и Иран это тоже подтвердил, согласовали меморандум о взаимопонимании относительно переговоров об окончании войны, и этот меморандум официально будет подписан в пятницу 19 июня в Женеве. В церемонии подписания планируется участие вице-президента США Джея Ди Венса. Не исключено, что в Женеву прилетит и Дональд Трамп. По поводу содержания меморандума остается ряд неясностей, но Израиль, который, вопреки требованиям Дональда Трампа, в воскресенье утром вновь нанес удар по южному пригороду Бейрута Дахии, как утверждается, были уничтожены несколько лидеров проиранской группировки «Хизбалла», сегодня заявил, что в любом случае не прекратит боевые операции на юге Ливана против «Хизбаллы», признанной в США и ЕС террористической организацией. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал заявление, в котором говорится: «Премьер-министр Бенямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, которая предусматривает, что армия обороны Израиля останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без каких-либо ограничений по времени, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских элементов. Зоны безопасности будут очищены от местных жителей, и вся террористическая инфраструктура, надземная и подземная, включая дома в деревнях на линии соприкосновения, которые служили террористическими опорными пунктами, будут уничтожены. Сохранение зон безопасности является одним из важнейших достижений Цахал в войне, и поэтому мы выступаем против вывода войск Цахал из Ливана, несмотря на все существующее давление и то, которое еще будет. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять это президенту США Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам. И я также ясно дал это понять вчера министру обороны США Питу Хекситу. Мы не пойдем на компромисс
0: компромисс в вопросах безопасности Израиля и защиты наших граждан, и мы не будем выводить войска из зон безопасности. Если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем удар в полную силу. Напомню, что это было сегодняшнее заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. Время свободы. Уже больше недели в Тиране продолжаются протесты против строительства в Албании курортного комплекса группой компаний, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Демонстранты с самого начала стали требовать не только свернуть строительство, но и выдвигали политические требования, в частности, требования отправить в отставку премьера Албании Эди Раму. Мой собеседник, журналист «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книг о происходящих там политических и социальных процессах Андрей Шарый. Мы говорим об Албании, бедной стране, хотя там природа совершенно замечательная, и, по идее, это должна была бы быть процветающая страна, и сейчас там строятся курорты, и это строительство вызывает протесты. Что случилось?
1: Это довольно сложная такая многопластовая история, Андрей. Я постараюсь коротко рассказать, что там происходит. В южной части албанского побережья расположен, или как сейчас модно называть, албанской ривьеры, расположен город Влёра. Он отделен от основной части Адриатического моря заливом, и вход в этот залив прикрывает небольшой остров под названием Сазан. Это единственный имеющийся у Албании остров, и в социалистическое время он был использован как военно-морская база, в том числе в свое время и советскими подводными лодками, до этого итальянцами. Это необитаемый остров, рай на земле, но он фактически заброшен, там пришли в запустение все эти военные укрепления и система дотов и дзотов. Напротив этого острова расположена местность, которая называется Знернец. Это такая водно-болотная, как называется, природный заповедник, где гнездятся разные редкие виды птиц, в частности, фламинго. И вот несколько лет назад стало известно о том, что компания Affinity Group, которая принадлежит зятю президента Трампа и бизнесмену, преуспевающему Джареду Кушнеру, собирается реализовать там большой туристический проект элитного туризма, построить, сначала говорили только об этом острове Сазан, а потом и обо всей этой местности Знернец, построить там комплекс на 10 тысяч туристических мест, и в том числе и уровня люкс, бунгало и так далее. Это вызвало обеспокоенность общественности албанской, поскольку речь идет о защищенной природной территории. Однако проект этот потихонечку продвигался, он получил поддержку правительства и нынешнего премьер-министра Эди Рамы, и компания Кушнера была объявлена стратегическим партнером албанского правительства. Постепенно выяснялось все больше и больше препятствий для реализации этого проекта. Оппозиция упрекала правительство и премьер-министра в недостаточной прозрачности этой сделки. Буквально месяц назад албанская полиция вместе с Интерполом провела массивную, такую мощную операцию по обезвреживанию сети торговцев кокаином. И выяснилось, что ряд частных участков, на которых планируется вроде бы строить этот комплекс туристический, принадлежит людям, связанным с этой группировкой. Движение протеста, которое сейчас приобрело довольно мощный характер и угрожает власти Эди Рамы, это сеть такая групп, которые защищают окружающую среду. Премьер-министр обвиняет сейчас Иран в том, что Иран стоит за этими протестами, связывая это с тем, что в последние годы Албания приютила нескольких членов бывших радикальных иранских групп, оппозиционных тегеранскому режиму, то есть там довольно большая диаспора. И здесь есть еще одна такая история, связанная с традиционной организацией внутренней албанской политики. Эди Рама, лидер социалистической партии, ее избирательная база находится на юге Албании, как раз там, где расположены вот эти вот заповедные чудесные места. Это зона влияния этнического клана Тоска, из которого выходец и сам Эди Рама. А демократическая партия, главные противники социалистической партии, находящейся в власти, они с севера, из северных кланов, из так называемой группы гегов, которые в том числе обвиняют Раму в том, что он все это делает, поскольку это огромные деньги для Албании. Общая стоимость проекта, говорят, может достигнуть 4 миллиардов долларов. Это годовой бюджет этой небольшой страны. Ирам обвиняет и в том, что он это делает, если не в своих интересах, то в интересах его кланов, стоящих у власти. И в результате эта история, которая началась уже несколько лет назад, сейчас, кажется, кульминирует, потому что полиция, как иногда это бывает, неаккуратно разгоняет водометами, люди страдают, это вызывает еще большую волну протестов. И к этому добавляется еще и та история, что совсем недавно нечто подобное было и в Сербии, с которой Албании отношения довольно сложные, но там Affinity Group Джареда Кушнера тоже готовила огромный инвестиционный проект. Связан он был с попыткой реконструкции и строительства на месте бывшего генерального штаба Югославской армии, тоже огромного туристического комплекса, в центре которого должен был стоять куст небоскребов во главе с Трамп Тауэр. Этот комплекс в центре Белграда уже больше 25 лет стоит брошенным. Он сильно пострадал во время натовской военной операции против Югославии Слободана Милошевича в 1999 году. Но это объект исторического значения, важный для патриотической Сербии, и поэтому, когда Кушнер собрался строить там Трамп Тауэр, это тоже вызвало большие протесты общественности. В результате в декабре прошлого года от этого проекта правительство Сербии отказалось, и тогда тоже поддерживал там и премьер-министр, и президент Сербии Александр Вучич. И сейчас вот как бы вторая серия того же самого проекта. У Affinity Group не получилось ничего построить в Белграде, официально сказано, что этот проект заморожен. И теперь складывается такое впечатление, что общая вот эта волна протеста в Албании может привести к тому, что проникновение Affinity Group на Балканы может задержаться еще больше.
0: Вы потрясающую историю описываете. Политические противоречия, клановые противоречия, непрозрачность сделки, приход иностранного капитала, наркотики. Природа, наркотики, наркотики и даже иранское влияние. Да, можно себе представить, как сложно сейчас делать бизнес на Балканах.
1: Именно поэтому, Андрей, я сказал о том, что это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании, как это было в Сербии. И понятно, что в албанском случае политические противники Эди Рамы, а он из очень интересной семьи, его отец Кристоп Рама был главным придворным социалистическим скульптором. В том же городе Влёра стоит огромный монумент независимости Албании, который в 70-е годы построил отец нынешнего премьер-министра, то есть это такая наследственная аристократия. И опять же, так же, как и в социалистическое время, это все было наложено на этноконфессиональные противоречия и композицию страны. И сейчас маховик этих протестов, он вполне может угрожать и власти Эди Рамы. Он находится во главе кабинета министров уже 13 лет, и многие в стране недовольны тем, как он ведет себя во главе правительства.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона Андрей Шарый. Ну и последняя тема сегодня. На чемпионате мира по футболу, начавшемся в прошлый четверг, произошла не очень большая, но яркая сенсация. Сборная крошечного островного государства Кюрасао, если точнее, самоуправляемого государственного образования Кюрасао с населением всего в 158 тысяч человек, проигрывая 0-1, забила свой первый в истории гол на Кубке мира, причем не кому-нибудь, а четырехкратному чемпиону мира сборной Германии. Реакция на этот гол была сравнима с реакцией на победу в финале. Can you believe this? Kommenense makes history. A nation of scarcely more than 100,000 souls. Правда, матч сборной Кюрасао проиграла со счетом 7-1, но какая разница? В конце концов, сборная Германии с таким же счетом на чемпионате мира в 2014 году обыграла бразильцев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
11: данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
12: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
13: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
14: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
16: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной. «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он... погиб.
17: Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
18: Привет, это Виктор Кульганик
19: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство, но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
18: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансеновские паспорта – это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
19: Первое время галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь», выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе, а потом еще будут концерты в Израиле и в США.
18: Ну, то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. Жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Галич успел пожить в Норвегии, Германии, во Франции.
19: Ага. Гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку. Вот что пишут корреспонденты «Русской мысли». Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свобода» он говорит: «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут. Веком беженцев наш 20-й век назовут.
18: Ну, на самом деле, 21 век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 года, то есть через 2 месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику у микрофона «Галич» на радио «Свобода» и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича Григорию Михнову-Войтенко.
20: Вот я сейчас переслушивал весь архив передач, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог, передача у микрофона Галич с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем.
19: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода». Рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист Иван Толстой.
15: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому, что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом. Он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе. Абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек. И они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так. Халтурщик. Он не готовится к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек. Галич писатель прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь, говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, так сказать, рубрику 3 минуты посвятить этому. А мог 11. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян растягивало, и вот он заговаривался, он любил себя в своих речах и рассказах, это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не для того, чтобы его кольнуть, но вот такая была натура.
18: Как мы уже говорили в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним.
16: И когда я только-только приехала в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Галичина, конечно, помчалась, и он мне подарил книжку свою, Стопоселовский сборник стихов с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там, я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он погиб.
18: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
2: К сожалению, 1977 год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной. Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
19: Эфир продолжается, говорит журналист «Радио Свобода» Леонид Владимиров.
21: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность 2 недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора, исполнителя самых популярных в России песен.
19: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей, Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
18: Помимо официальных версий, были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
19: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
15: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал последнюю свою песню. И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший и сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И, среди прочего, он рассказал о Галиче, об этой знаменитой его песне, которую действительно Толя Шагинян записал.
3: Он даже в этот день не работал, уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал, и что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день.
15: И когда я в передаче памяти Галича через некоторое время пустил эту запись Толи, все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было. Но я занимался архивом, и очень не сразу, постепенно, я набрел на передачу новогоднюю, которая была записана в конце 1977 года, и которую вел наш коллега Леонид Владимиров. Он тоже уже покойный, за 90 скончался в Лондоне. И вот Владимиров рассказывал в этой передаче о последнем выступлении Галича. И получалась вещь совершенно фантастическая, опровергающая великолепный, гордый и трогательный рассказ Толи Шагиняна.
21: Представьте себе, дорогие слушатели, сотрудник парижского отдела «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич успел принять участие в подготовке этой нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
4: Снеги, ой, снеги белые, тучи, ой, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши близкие, наши дальние? Как живется вам, как может сам? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год, и сотни тысяч людей во всех уголках земного шара скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов русские слова, старое русское пожелание: «С Новым годом, с новым счастьем!» Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и 3 томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 кассет посвящены моим песням, и, соответственно, тексты моих песен помещены в 3 томиках этого собрания. А в издательстве «Посев» к Новому году вышла моя новая книжка стихов «Когда я вернусь». Кроме того, я кончаю одну книгу, роман, приключенческий роман, и на середине второй повесть психологическая, которая будет называться так, как называлась одна из моих песен «Еще раз о черте». Вот видите, год был очень напряженным, много работал. Ну и кроме того, написал я за этот год также несколько новых песен. Вот одну из них я сейчас вам и спою. Она, правда, не такая уж веселая. Ну, что поделаешь? Вы ведь и не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. за чужую печаль и за чье-то незваное детство. Нам воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
19: Продолжаем слушать рассказ Ивана Толстого.
15: Не в последний галичевский день это произошло. Пришел Галич записывать свою очередную программу, которая вот потом в Новый год и прозвучала. И в этой программе были и стихи, и обращения к слушателям, и в том числе песня, которую к тому времени написал Александр Аркадьевич. Но ведь Толя Шагинян рассказывает, что Александр Аркадьевич, уходя из бюро после рабочего дня, плохо себя чувствовал, заглянул к Толе в маленькую студию попрощаться. А в углу студии всегда стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, и Толя говорит: «Я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил четвертую машину», которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться. И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал Толе руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же оказывается из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же Толя Шагинян рассказал так, через там 15 или там почти 20 лет. Потому что Толя Шагинян – актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы такая невероятная для судьбы всей эмиграции, для его, для Толи, восхищавшегося Галичем, история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой.
4: Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
18: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
22: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
23: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это подкаст «Наш сосед Галич». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Мифологизации Галича способствует его внезапная смерть, о которой говорили, что, может быть, его убило КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Битаки, который вместе с Галичем работал в студии «Свобода» парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка, Василий Павлович Битаки, поэт-переводчик. Я спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галича. Он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть, и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не... Он настаивал на том, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что... если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки. То есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни, биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчество. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив. Потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
0: Говорит Ольга Романова.
2: Погиб поэт, невольник чести. Пала клевета над толпой. С свинцом в груди и жаждой мести. Поникнув гордой головой. Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование прежде всего в нас. Но мы же были рядом. Да, мы же были рядом. Да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали. Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают. А очарованными они рождаются.
0: А вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, поэта и писателя Максима Кабира.
3: Я помню, что первое тоже, что мне дедушка сказал, рассказывая о Галиче, что Галич погиб от удара током, что меня очень впечатлило, очень удивило, потому что настолько необычная смерть. Я помню, в то время читал Франкенштейна. И у меня какое-то время ассоциировался доктор Франкенштейн в виде этого невидимого мной тогда Галича, который оживляет этого монстра, да? Хотя, на самом деле, Галич делал противоположное. Он пытался этого монстра, собранного из трупов, наоборот, разобрать и умертвить своим электричеством. И убило его банальное электричество, а он делал, да, вот такие вещи. Хотя там тоже не до конца понятно, как это все произошло с этой антенной.
4: Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас, продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
6: Александр Аркадьевич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно назвать салоном. Салоны – это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать. Вот я и познакомился, а потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, пасло салон Александра Аркадьевича. Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весть. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех. Под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести, значит, нужно за другим кем-то организовывать эту самую слежку и инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься, оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. Но несчастный случай. Ну что в этом такого? Хочет

0: А если бы не купил? Как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать-то Александра Аркадьевича в таком случае, господа? Вот и я говорю.
1: Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самой, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все 9 эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
2: Вот вы знаете, недавно в Риме во время сахаровских слушаний в свободный час мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому вечному городу и вспоминали о Москве, вспоминали о своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, исколесили немало. И вот мы подумали о том, что удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле. И одного только элемента нету – счастья. И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука несет в таблицу элементов Менделеева это слово «счастье», потому что мы ведь имеем право на него. Люди имеют право на него так же, как и на все остальные составные части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья! Ах, снеги, снеги белые, ах, тучи низкие, ах, капели с крыш, все хрустальнее. Будьте счастливы, наши близкие, наши близкие.

0: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать, очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
1: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «бисайд». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
0: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
1: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
0: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включает.

0: России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
1: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
4: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
5: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
6: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
5: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
7: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
8: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
7: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
9: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
10: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критическая ситуация для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
9: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
11: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
9: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киева-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
12: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
9: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятый огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минус ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
7: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
13: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
7: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
13: Ну, давайте так. Ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала. А третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
7: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
13: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только 2 эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Жанейро, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи 2 лидеров, как ни крути. Но Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
7: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
13: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
7: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
13: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, давай так, представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации. Так вот же, мы же остановились. Ну так давайте же садиться в топ переговоров. Мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
7: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля. Они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
13: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
7: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию себя с некими рейтингами возможными Владимира Путина ближе к российским выборам и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
13: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что, то есть, король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии, и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но, опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
7: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
13: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это значит, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взялись за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
7: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
14: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
15: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений, в частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
14: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, этот он такой носит, такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов.
15: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
11: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
16: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
15: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город в Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
11: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыково и Алексеево-Дружковке.
15: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
17: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то не договорняк, это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
15: Некоторые требуют повышения ставок.
8: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической и в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
7: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
7: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
18: Но Россия не может повысить ставки, то есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием не включен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, а может она относительно немного.
7: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
18: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата Путин начал рассуждать, что называется, о высоком, о низкоорбитальной спутниковой группировке. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
7: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
18: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние 3 года. Он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к его представлению, так сказать, встречаться с героями он очень любит. Там, далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
7: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
18: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот. Так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот, но тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта, то есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца, и российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области, то есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще 1-1.5 года. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
7: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
18: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено со стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29% или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас, Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. И вопрос в том, что хватит ли у России в принципе ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы для поддержки этой группировки до, собственно, как бы до завершения
7: Вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 15 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В результате очередного российского удара по Киеву серьезно поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры. Кремль подтверждает, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер скоро посетят Москву. Израиль отказался прекратить операцию против группировки Хизбалла на юге Ливана, несмотря на достижение мирного соглашения между США и Ираном, которое включает в себя окончание боевых действий и на Ливанском фронте. Также сегодня.
5: Это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании.
4: Почему в Албании вспыхнули массовые протесты против строительства элитного курортного комплекса на деньги американских инвесторов? Не менее 5 человек погибли, 30 получили ранения в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на понедельник. Повреждения и пожары, как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают на 50 объектах. В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры. Площадь пожара составила не менее 800 квадратных метров. Наместник Киево-Печерской лавры, епископ Авраамий, сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти. После удара была организована их срочная эвакуация. Вот что сегодня утром с места удара по Киево-Печерской лавре передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
6: О прилете в Киево-Печерскую лавру стало известно около 2 часов ночи. Это Успенский храм. Он был уничтожен в 1941 году и был восстановлен уже во время украинской независимости. А дрон влетел в один из купол храма, в администрации заповедника, на территории которого, собственно, находится Успенский храм, абсолютно уверены, что это был прицельный удар. Наместник храма рассказал, что после удара священнослужители успели вынести из храма все самое ценное, все реликвии, которые находились внутри. Также он добавил, что с ним уже связываются и прихожане, и меценаты с предложениями финансово помочь в восстановлении храма.
4: Сердце обливается кровью до сих пор, когда осознаешь, как эти варвары и изверги уничтожают святыни. Мировое сообщество не должно оставаться безучастным, ведь Киево-Печерская лавра – это не только жемчужина мирового православия, но и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Я считаю необходимым решительно отреагировать на происходящее, дать жесткую оценку и осудить все эти преступные деяния Российской Федерации.
6: Предстоятель Православной Церкви Украины назвал российский удар по собору очередным преступлением против человечности. И хоть на месте до сих пор еще работают спасатели и пожарники, с самого утра в храме уже звонят колокола. Всего в Киеве к этой минуте известно о 4 погибших и около 30 пострадавших. Спасатели работали на 30 локациях. Это и частные дома, и жилые, и спальные районы. Также пострадал музейный комплекс, мистецкий арсенал. Он, кстати, находится совсем недалеко от храма, возле которого я нахожусь. Также пострадала очень сильно киностудия имени Довженко. В частности, удар уничтожил самую большую коллекцию костюмов и одежды. Это примерно 100 тысяч костюмов и 3 миллиона единиц разной одежды.
4: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко. Еще раз отмечу, что это его утренний репортаж. Число жертв удара по Киеву с тех пор возросло уже до 5 человек. 5 пожарных погибли при обстреле Харькова. 1 человек убит в Днепропетровской области. Десятки людей ранены. Министерство обороны России утверждает, что сегодняшний удар высокоточным оружием наносился по объектам военной промышленности Украины. А Успенский собор в Киеве пострадал из-за некорректной работы ракеты системы ПВО «Патриот», возможно, с истекшим сроком годности. Власти Украины заявляют, что по собору ударил российский беспилотник, и что это доказывают его обломки, найденные на месте взрыва. Успенский собор сегодня посетил президент Украины Владимир Зеленский, который на вопрос, как Киев будет реагировать на этот удар, ответил: «Вы увидите». С осуждением удара по Киево-Печерской лавре выступили Европейский Союз и ряд глав государств и правительств. Вечером в воскресенье российским ударом был поврежден художественный музей в Харькове. В Днепре в результате российской атаки поврежден дом органной и камерной музыки. Напомню, что на прошлой неделе при попадании украинского беспилотника в аннексированном Севастополе был серьезно поврежден музей, посвященный обороне города в середине XIX века. Добавлю также, что украинские беспилотники атаковали целый ряд объектов в России. Не менее 2 топливных резервуаров повреждены на территории терминала «Таманнефтегаз» в поселке Волна Краснодарского края. В Тульской области при ударе украинского беспилотника, согласно заявлениям местных властей, погибли 3 человека. Между тем, вчера и Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин говорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В интерпретации помощника президента России Юрия Ушакова в том, что касалось ситуации вокруг мирного урегулирования в Украине, позиции сторон заключались в следующем.
7: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский несомненно попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
4: Это был помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков. Чуть раньше Ушаков сообщил, что в Москву в ближайшем будущем прибудут специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Напомню, что 3-сторонние переговоры по Украине с их участием прервались после того, как США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Скорый приезд Уиткофа и Кушнера в Россию сегодня анонсировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, хотя он говорил не о ближайшем будущем, а об обозримом. Лавров вновь упомянул о якобы имевших место договоренностях, достигнутых между Путиным и Трампом во время встречи на Аляске в августе прошлого года. Причем Лавров продолжает настаивать, что это договоренности на основе предложений именно американского президента, с которыми Путин якобы согласился.
8: Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.
4: Это был глава МИД России Сергей Лавров. Напомню, что Москва настаивает, что Трамп в Анкаридже предлагал Путину прекратить боевые действия в Украине в обмен на вывод украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса. Киев заявляет, что для Украины вывод войск – неприемлемое условие. Трамп же, отвечая 12 мая на вопросы журналистов, заявил, что у него не было договоренностей с Владимиром Путиным о том, что Россия, цитата, «получит весь Донбасс». На вопрос журналиста о том, было ли какое-то понимание между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет» и не привел подробностей. Владимир Зеленский вчера тоже поздравлял Трампа с 80-летием. Комментируя свой разговор с американским президентом, Зеленский выразил уверенность в том, что тема прекращения войны в Украине будет ключевой на начинающемся во Франции саммите группы семи, в которой Трамп планирует принять участие. Зеленский дал понять, что не исключает и личной встречи с Трампом во вторник, 16 июня.
9: И абсолютно правильные слова.
10: Президент Трамп сказал абсолютно правильные слова, в частности, о нашем Крыме. Именно с захвата Крыма России все и началось. И если бы тогда было проявлено сильное лидерство, этой войны просто не было бы. Мы договорились о встрече в ближайшие дни. В Европе состоятся встречи в формате группы семи. Безусловно, среди ключевых тем будут Украина, наша оборона и возможности для достижения справедливого мира.
4: Это был Владимир Зеленский. Зеленский заявил сегодня также, что предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину на саммите группы семи во Франции для переговоров о прекращении войны, но тот, цитата, не был готов к диалогу. Юрий Ушаков же упоминал о том, что Кремль согласен на встречу Путина и Зеленского только в Москве. Время свободы. В минувшую пятницу Владимир Путин встречался в Кремле с российскими военнослужащими по случаю отмечавшегося Дня России. Содержание встречи в очередной раз продемонстрировало, что российская армия не в состоянии эффективно бороться с украинскими дронами на линии фронта. В частности, один из военных указал, что в российских войсках нет средств противодействия дальнобойным БПЛА, работающим на определенных частотах, при том, что такие средства существуют, но являются коммерческими. Этот военный попросил Путина помочь в легализации таких коммерческих устройств, чтобы военные могли их закупать. Путин же, отвечая на просьбу, заявил, что правительством ведется работа по, как он выразился, разбюрократии этих процессов и добавил следующее.
11: Любой разработчик всегда, везде и всегда. Он считает, что то, что он делает, это самое лучшее. Я, ну, 100 раз, если не 1000, слышал. Вот это, возьмите вот это. И это будет самое лучшее. А второй разработчик говорит, нет, у меня самое лучшее. Третий говорит, нет, у меня. Слава Богу, что их у нас много сейчас. Это правда. И это очень хорошо. Но задача Министерства обороны – выбрать наилучшее. И как можно быстрее дать вам для применения.
4: Трудно судить, насколько убедительными были эти обещания Путина участникам боевых действий в Украине, но в разговор тут же вмешался министр обороны России Андрей Белоусов, который заверил, что так называемые коммерческие устройства по противодействию дронам уже проходят испытания и будут срочно внедряться, если эти испытания будут успешными. А издание «Политика» пишет сегодня со ссылкой на украинских военных и чиновников, что Украина попросила западных союзников выделить дополнительно 20 миллиардов долларов на закрепление преимущества ВСУ, которым они сейчас обладают на фронте, а также на усиление ударов в глубине российской территории. Собеседники издания отмечают, что российские войска адаптируются сейчас к сложившейся ситуации, поэтому окно возможностей для окончания войны может закрыться. Вот как публикацию комментирует Анатолий Храпчинский, директор по развитию одного из оборонных предприятий Украины, офицер воздушных сил ВСУ.
12: Мы кажем больше про векно.
4: Речь идет прежде всего об окне возможностей, которое позволит эффективно использовать уже имеющиеся у нас технологические решения. При этом важно понимать, что мы не стоим на месте. Украина активно развивает собственные средства связи и возможности нанесения ударов на дальние дистанции до 200-300 километров и более. В частности, удары по ключевым логистическим маршрутам, ведущим в Крым, существенно осложнили снабжение полуострова. Сегодня российская Латвия, страна уже не может в полной мере обеспечивать эффективную логистику ни по сухопутным маршрутам, ни через Керченский мост. Если вспомнить задачи, которые ставились России накануне начала так называемой специальной военной операции, одной из ключевых целей был контроль над доступом к Черному морю и создание сухопутного коридора в Крым для обеспечения военной инфраструктуры полуострова. Для сравнения можно обратить внимание на то, как Россия сегодня использует территорию Беларуси, размещая там различные виды вооружений, включая тактическое ядерное оружие, а также заявляя о развертывании комплекса «Орешник». В этом контексте Крым рассматривался как важный элемент продвижения военной инфраструктуры ближе к Европе, что позволяло бы расширить возможности стратегического давления. Показательным примером является аэродром «Бельбек» в Крыму, который был модернизирован для размещения стратегической авиации, самолетов Ту-160 и Ту-22М3. Для этого была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и оборудованы дополнительные площадки для стоянки авиационной техники. Таким образом, говоря об окне возможностей Украины, необходимо отметить, что одним из ключевых направлений остается применение средств поражения по логистическим маршрутам противника. Что касается России, то она по-прежнему располагает значительным арсеналом средств поражения, позволяющим ей продолжать ведение войны такого масштаба. Это был украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии».
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главная международная новость последних суток. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. По его словам, для судоходства открывается Ормузский пролив, который блокировал Иран, а Соединенные Штаты снимают морскую блокаду портов Ирана. Другие подробности Трамп не привел. Вчера же информацию о заключении соглашения подтвердил Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, выступавшего вместе с Катаром посредником на переговорах между США и Ираном. «Господин спикер, по безграничной милости и благодати Аллаха мир продолжает существовать и развиваться. Сегодня мы стали свидетелями исторической вехи. Хвала Аллаху, после окончания войны взошло солнце мира. Хвала Аллаху, Иран и Соединенные Штаты объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Это событие вселяет надежду на долгожданную стабильность, безопасность и мирное будущее для народов региона». Это был премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Вечером в воскресенье ведущие мировые телеканалы сообщали, что мирное соглашение США с Ираном будет заключено в течение ближайших нескольких часов. Выдвигались разные варианты подписания такого соглашения, вплоть до электронного, но учитывая, что Трамп и ранее заявлял, что соглашение близко, наблюдатели предпочитали дождаться, что же в конечном счете произойдет. Насколько известно, на данный момент США и Иран это тоже подтверждает, согласовали меморандум о взаимопонимании относительно переговоров об окончании войны, и этот меморандум официально будет подписан в пятницу 19 июня в Женеве. В церемонии подписания планируется участие вице-президента США Джея Ди Венса. Не исключено, что в Женеву прилетит и Дональд Трамп. По поводу содержания меморандума остается ряд неясностей, но Израиль, который, вопреки требованиям Дональда Трампа, в воскресенье утром вновь нанес удар по южному пригороду Бейрута Дахии, как утверждается, были уничтожены несколько лидеров проиранской группировки «Хизбалла», сегодня заявил, что в любом случае не прекратит боевые операции на юге Ливана против «Хизбаллы» признанной в США и ЕС террористической организацией. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал заявление, в котором говорится: «Премьер-министр Бенямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, которая предусматривает, что армия обороны Израиля останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без каких-либо ограничений по времени, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских элементов. Зоны безопасности будут очищены от местных жителей, и вся террористическая инфраструктура, надземная и подземная, включая дома в деревнях на линии соприкосновения, которые служили террористическими опорными пунктами, будут уничтожены. Сохранение зон безопасности является одним из важнейших достижений Цахал в войне, и поэтому мы выступаем против вывода войск Цахал из Ливана, несмотря на все существующее давление и то, которое еще будет. Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять это президенту США Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам. И я также ясно дал это понять вчера министру обороны США Питу Хекситу. Мы не пойдем на компромисс в вопросах безопасности Израиля и защиты наших граждан, и мы не будем выводить войска из зон безопасности. Если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем удар в полную силу». Напомню, что это было сегодняшнее заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. «Время свободы». Уже больше недели в Тиране продолжаются протесты против строительства в Албании курортного комплекса группой компаний, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Демонстранты с самого начала стали требовать не только свернуть строительство, но и выдвигали политические требования, в частности, требования отправить в отставку премьера Албании Эди Раму. Мой собеседник, журналист «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона, автор книг о происходящих там политических и социальных процессах Андрей Шарый. Мы говорим об Албании, бедной стране, хотя там природа совершенно замечательная, и, по идее, это должна была бы быть процветающая страна, и сейчас там строятся курорты, и это строительство вызывает протесты. Что случилось?
5: Это довольно сложная такая многопластовая история, Андрей. Я постараюсь коротко рассказать, что там происходит. В южной части албанского побережья расположен, или как сейчас модно называть, албанской ривьеры, расположен город Влёра. Он отделен от основной части Адриатического моря заливом, и вход в этот залив прикрывает небольшой остров под названием Сазан. Это единственный имеющийся в Албании остров, и в социалистическое время он был использован как военно-морская база, в том числе в свое время и советскими подводными лодками, до этого итальянцами. Это необитаемый остров, рай на земле, но он фактически заброшен, там пришли в запустение все эти военные укрепления и система дотов и дзотов. Напротив этого острова расположена местность, которая называется Знернец. Это такая водно-болотная, как называется, природный заповедник, где гнездятся разные редкие виды птиц, в частности, фламинго. И вот несколько лет назад стало известно о том, что компания Affinity Group, которая принадлежит зятю президента Трампа и бизнесмену, преуспевающему Джареду Кушнеру, собирается реализовать там большой туристический проект элитного туризма, построить, сначала говорили только об этом острове Сазан, а потом и обо всей этой местности Знернец, построить там комплекс на 10 тысяч туристических мест, и в том числе и уровня люкс, бунгало и так далее. Это вызвало обеспокоенность общественности албанской, поскольку речь идет о защищенной природной территории. Однако проект этот потихонечку продвигался, он получил поддержку правительства и нынешнего премьер-министра Эди Рамы, и компания Кушнера была объявлена стратегическим партнером албанского правительства. Постепенно выяснялось все больше и больше препятствий для реализации этого проекта. Оппозиция упрекала правительство и премьер-министра в недостаточной прозрачности этой сделки. Буквально месяц назад албанская полиция вместе с Интерполом провела массивную, такую мощную операцию по обезвреживанию сети торговцев кокаином. И выяснилось, что ряд частных участков, на которых планируется вроде бы строить этот комплекс туристический, принадлежит людям, связанным с этой группировкой. Движение протеста, которое сейчас приобрело довольно мощный характер и угрожает власти Эдди Рама, это сеть такая групп, которые защищают окружающую среду. Премьер-министр обвиняет сейчас Иран в том, что Иран стоит за этими протестами, связывая это с тем, что в последние годы Албания приютила нескольких членов бывших радикальных иранских групп, оппозиционных тегеранскому режиму, то есть там довольно большая диаспора. И здесь есть еще одна такая история, связанная с традиционной организацией внутренней албанской политики. Эдди Рама, лидер социалистической партии, ее избирательная база находится на юге Албании, как раз там, где расположены вот эти вот заповедные чудесные места. Это зона влияния этнического клана Тоска, из которого выходец и сам Эдди Рама. А демократическая партия, главные противники социалистической партии, находящейся в власти, они с севера, из северных кланов, из так называемой группы гегов, которые в том числе обвиняют Раму в том, что он все это делает, поскольку это огромные деньги для Албании. Общая стоимость проекта, говорят, может достигнуть 4 миллиардов долларов, это годовой бюджет, это небольшой.

0: при котором должен был стоять куст небоскребов во главе с Трамп Тауэр. Этот комплекс в центре Белграда уже больше 25 лет стоит брошенным. Он сильно пострадал во время натовской военной операции против Югославии Слободана Милошевича в 1999 году. Но это объект исторического значения, важный для патриотической Сербии. И поэтому, когда Кушнер собрался строить там Трамп Тауэр, это тоже вызвало большие протесты общественности. В результате в декабре прошлого года от этого проекта правительство Сербии отказалось, и тогда тоже поддерживал там и премьер-министр, и президент Сербии Александр Вучич. И сейчас вот как бы вторая серия того же самого проекта. У Affinity Group не получилось ничего построить в Белграде, официально сказано, что этот проект заморожен. И теперь складывается такое впечатление, что общая вот эта волна протеста в Албании может привести к тому, что проникновение Affinity Group на Балканы может задержаться еще больше.
1: Вы потрясающую историю описываете. Эти политические противоречия, клановые противоречия, непрозрачность сделки, приход иностранного капитала, наркотики. Природа, наркотики, наркотики и даже иранское влияние. Да, можно себе представить, как сложно сейчас делать бизнес на Балканах.
0: Именно поэтому Андрей я сказал о том, что это такая многослойная проблема, которая оказывает воздействие на все отрасли жизни Албании, как это было в Сербии. И понятно, что в албанском случае политические противники Эди Рамы, а он из очень интересной семьи, его отец Кристоф Рама был главным придворным социалистическим скульптором. В том же городе Влёра стоит огромный монумент независимости Албании, который в 70-е годы построил отец нынешнего премьер-министра. То есть это такая наследственная аристократия. И опять же, так же, как и в социалистическое время, это все было наложено на этноконфессиональные противоречия и композицию страны. И сейчас маховик этих протестов, он вполне может угрожать и власти Эди Рамы. Он находится во главе кабинета министров уже 13 лет, и многие в стране недовольны тем, как он ведет себя во главе правительства.
1: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского региона Андрей Шарый. Ну и последняя тема сегодня. На чемпионате мира по футболу, начавшемся в прошлый четверг, произошла не очень большая, но яркая сенсация. Сборная крошечного островного государства Кюрасао, если точнее, самоуправляемого государственного образования Кюрасао с населением всего в 158 тысяч человек, проигрывая 0-1, забила свой первый в истории гол на Кубке мира, причем не кому-нибудь, а четырехкратному чемпиону мира сборной Германии. Реакция на этот гол была сравнима с реакцией на победу в финале. Can you believe this? Komenenseya makes history. A nation of scarcely more than 100,000 souls. Правда, матч сборной Кюрасао проиграла со счетом 7-1, но какая разница? В конце концов, сборная Германии с таким же счетом на чемпионате мира в 2014 году обыграла бразильцев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиообращение младшей дочери Льва Толстого, основательницы Толстовского фонда Александры Львовны. Эфир 9 сентября 1953 года.
1: Внимание! У нашего микрофона дочь Льва Николаевича Толстого, Александра Львовна Толстая. Слушайте ее обращение к коммунистам и комсомольцам.
2: Партийцы, коммунисты, комсомольцы, мне не хочется вам говорить подготовленную антикоммунистическую речь, а просто я хочу сказать вам то, что выльется из сердца, побеседовать с вами по душам. Я уже старая женщина. Некоторым из вас не то что в матери, а и бабушке гожусь. Многое видела я в жизни. С детства судьба баловала меня. В доме отца моего, Льва Николаевича Толстого, мне пришлось встречать выдающихся людей из мира литературы, искусства, науки, которых дал нам богатый период расцвета русской культуры. Я воспиталась в уважении к трудящемуся народу, который так любил мой отец. Он много писал в своих книгах о необходимости поднять благосостояние рабочих и крестьян путем государственных реформ и всеобщего образования. Пережила я и революцию, прожила в Советской России 12 лет и счастлива, что смогла отдать эти годы служению народу путем организации в Ясной Поляне школ, больницы, кооперативов. Побывала я и в тюрьме, и в лагере. К счастью для себя оказалось не на стороне угнетателей, а на стороне угнетаемых. Объехала вокруг света. Познакомилась с жизнью различных народностей – японцев, американцев, европейцев, других свободных демократических стран. Но забыть родину я не могу. Хотелось бы видеть ее свободной, как другие страны, где каждый гражданин может строить свою жизнь, как хочет, выбирать работу, которая ему подходит, жить, где вздумается, не подчиняясь решительно во всем партийной указке. Казалось бы, что вы, коммунисты, особенно центральные и областные, живете лучше других граждан, получаете лучшую зарплату, лучшую жилплощадь, пользуетесь автомашинами. Люди перед вами заискивают, вас боятся. И вам, партийцам, кажется, что вы кому-то внушаете уважение, что люди даже преданы вам. А ну-ка, товарищи, осмотритесь хорошенько. Подумайте, так ли это? Можете ли вы рассчитывать на преданность даже самых близких товарищей ваших? Ваших сподвижников. Нет, конечно, нет. Потому что вы все, партийцы, живете только по чужой указке. Приказ сверху. По партийной линии вас назовут саботажником, изменником, предателем, шпионом. И вы пропали. Вчерашний товарищ ваш свернет шею вам так же, как он или вы в свое время сворачивали шеи другим. А по правде сказать, кому нужна эта ваша коммунистическая партия, эта так называемая диктатура пролетариата? Ради чего вы все это делаете? Не для того ли, чтобы упиваться грубой физической властью над беспартийными гражданами, стоящими неизмеримо выше вас, хотя бы по одному тому, что они не участвуют в ваших зверствах, а лишь молча переносят страдания. Подумали ли вы, какую колоссальную ответственность вы несете перед этими людьми? А может быть, у вас есть дети? Вы, вероятно, наблюдали их кристально чистые души и знаете, как они ненавидят всякую ложь, жестокость, несправедливость. Разве вы не ответите им? Вы думаете, они не поймут и не отвернутся с ужасом от вас, когда узнают о вашей преступной деятельности? А разве вы не ответственны перед Родиной, которую вы превратили в концентрационный лагерь?
1: Говорит радиостанция «Освобождение». Вы слушаете обращение Александры Львовны Толстой к коммунистам и комсомольцам.
2: Товарищи, неужели среди вас еще есть наивные люди, сохранившие мечты о мировой революции, о неслыханных достижениях пятилеток, об уравнении масс? Не верится, что после 36-летнего опыта нашлось бы еще в России такие наивные люди. А тогда на что вы надеетесь? Вы верите, что избегнете судьбы тысяч партийцев, расстрелянных своими же? Я знала некоторых из этих злосчастных сподвижников Ленина. Янукидзе, Каменева, Рыкова. Сталин их почти всех расстрелял. Системка избитая, обмануть ею никого нельзя. Аресты, пытки, показательные суды, массовые признания в преступлениях перед советской властью, а затем расстрелы в темных подвалах МГБ. Примеров искать не приходится. 15 лет заточал, ссылал на каторгу миллионы, пытал, казнил ближайший приспешник Сталина Берия. Пришла и его очередь. Арестован. Может быть, уже казнен. А может быть, еще будет каяться. Назначили нового палача. И его, и многих еще постигнет та же участь. Коли уйдут от кары людской, верите вы или нет, товарищи, но от кары Божьей не уйти. А может быть, некоторые из вас, партийцы, все же будут защищать идею? А в чем она? Вслед в неучении устаревшего Карла Маркса, недаром социалисты рабочие демократических стран уже отошли от марксизма. Но если вы даже хотите придерживаться теории марксизма, перечтите внимательно «Капитал», хотя, согласна с вами, ужасно скучно. И вы убедитесь, как далеко разошлась советская власть с марксизмом. В чем же идея? В отсутствии применения к жизни примитивных свобод в России, которыми пользуются все так называемые капиталистические страны, где люди могут что угодно говорить, печатать, где могут свободно собираться, исповедовать любую веру. Может быть, идея заключается в порабощении миллионов народа, прикреплении рабочих к определенным городам и фабрикам, и крестьян к колхозам? Может быть, идея заключается в запрещении общения русских граждан с гражданами других стран? А помнится мне, что одно из главных средств пропаганды, которое употребляло с товарищем Лениным, было братание между людьми разных народов. Почему советское правительство так рьяно охраняет свои границы? Не потому ли, что открой Россия свои границы, русские люди толпами уходили бы из советского рая? С другой стороны, вряд ли нашлись бы смельчаки, которые рискнули бы перейти границу и попасть за железный занавес. Я встречала много бывших партийцев в Америке. Только теперь эти люди поняли, как их обманывало советское правительство. Вам говорили, что американцы хотели войны. А сказали ли вам, что в 45-м, 46-м, 47-м годах американцы демобилизовались? Вам говорили, что американцы со своими союзниками начали агрессию в Корее? И это ложь. Американцы с другими свободными народами вступили в войну, защищая независимость, свободу корейского народа. Совсем еще недавно, 5 августа, газета «Правда» писала, что голодные беспорядки начались в Западной Германии. А на самом деле голодные бунты начались в Восточной, подсоветской Германии. И советская власть усмиряла немцев танками, арестами, ссылками и расстрелами. Американцы же снабжают Восточную Германию продуктами. Этому я только что была сама свидетельницей в Берлине.
1: Говорит радиостанция «Освобождение». Вы слушаете обращение Александры Львовны Толстой к коммунистам и комсомольцам.
2: Товарищи, я могла бы вам часами рассказывать о том, как даже вас, партийцев, обманывают ваши кремлевские властители. Скажу только еще несколько слов новому поколению молодежи, на которую мы, старики, возлагаем всю нашу надежду на спасение и возрождение нашей несчастной Родины. Я очень надеюсь, что слова мои не пропадут даром, что вы своими чуткими, еще не испорченными душами прислушаетесь ко мне, поймете, как искренне и тепло я отношусь к вам, памятая мою работу и мои отношения с молодежью в Яснополянской школе. Припоминаю я одного юношу-комсомольца, секретаря замнаркома по просвещению. Мне пришлось несколько раз беседовать с ним. Он почему-то поверил мне и рассказывал мне о своих переживаниях. Он был глубоко разочарован в партийной работе, передержкой фактов, ложью, бюрократизмом, жестокостью. Он просил меня взять его в Яснополянскую школу секретарем комсомольской ячейки. Но партия не отпустила его. С каждым разом, что мне приходилось с ним разговаривать, сомнения его росли. Настроение делалось все мрачнее и мрачнее. Он не хотел больше состоять в комсомоле, а уйти он не мог. Казалось, исхода не было. Один раз я пришла в наркомпрос. Хотела пройти к замнаркому, но меня не пустили. По коридору бегали, суетились люди, о чем-то шептались. «В чем дело?» – спрашиваю. «Проходите, гражданка, не мешайтесь тут». Вижу, бежит знакомая мне сотрудница. «Знаете, – говорит, – что случилось? Секретарь замнаркома застрелился 10 минут тому назад. Как сидел у письменного стола, так сидит. В висок выстрелил, весь стол залит кровью. Что поделаешь, несознательный элемент». Товарищи, кто несознательный элемент? С моей точки зрения, сознательный элемент – это те, которые сознают, что носят в себе величайшую силу, силу Духа Божьего. Или назовите это как-нибудь иначе, коли сумеете. Которые двигают всем, что есть ценного на свете. Эта божественная сила дала нам разум. А зачем, спрошу я вас? Неужели только для того, чтобы жить по чужой указке людей, руководимых самыми низменными материалистическими побуждениями, дала нам совесть? Зачем? Неужели для того, чтобы заглушать ее ложью, фальшью, обманом, дала нам силу творчества? Зачем? Неужели для того, чтобы мы эту силу атрофировали рабским послушанием, дала нам способность любить? Зачем? Неужели для того, чтобы любовь заменить ненавистью? Дала нам радость познания и делания добра. Зачем? Неужели только для того, чтобы запутаться в тенек жестокости и злобы и, убив в себе все живое, погибнуть? Нет, товарищи, жизнь послана людям на радость, а радость достигается только исполнением воли того, кто послал нас в жизнь. Радость в свободе, в любви, в доброжелательстве ко всем людям. И верьте мне, друзья, в достижении этого идеала, этой идеи свободы и счастья русских людей вы не одни. С вами большинство русского народа, с вами сотни тысяч людей за рубежом.
0: Речь Александры Львовны, 9 сентября 1953 года. Переносимся на 30 лет вперед. «Культура, судьбы, время». Очерк Василия Аксенова и Сергей Довлатов об Аксенове. Эфир 10 сентября 1983 года.
3: Говорит радио «Свобода». «Культура, судьбы, время». Thank you. уважаемые слушатели! Как обычно, в конце недели мы начнем сегодняшнюю передачу очередной беседой писателя Василия Аксенова. Сегодняшнюю беседу автор озаглавил так: «Большому кораблю и море по колено». У микрофона Василий Аксенов.
4: На второй полосе литературной газеты время от времени появляются глубокомысленные статьи за подписью «Литератор». Писательская общественность знает, что это, так сказать, направляющие, путеводные статьи, что за подписью этой стоит некий надпотолочный домовой советской литературы. Никому, однако, не был известен непосредственный сочинитель, или, лучше сказать, производитель навигационных директив. Сам главный редактор Александр Чайковский, сомнительно, Чайковский все-таки сигары курит, носит элегантные галстуки. Авторство «Литератора» вместо сигар подразумевало ждановский френч и герцеговину флор, печально известную. Впрочем, никто особенно не мучился этой загадкой, потому что никто в нашем кругу никогда не читал этих нравоучительных сочинений или, во всяком случае, не читал их до конца. «Чудеса в решете». Во время отпуска в отдаленном Вермонте я умудрился дочитать до конца статью «Литератора» под сенсационно новым заголовком «Курсом, проложенным партией». В чем тут дело? Солидный возраст сказывается или просто по рецепту Виктора Некрасова «Ищу средства от ностальгии»? Последнее ближе к истине. Подпись под статьей на этот раз пробудила кое-какие детские воспоминания. – В Казани во время войны литераторами называли тех немногих высокопоставленных товарищей, которые снабжались по литеру А. За ними шли те товарищи, которые, собственно говоря, обслуживали первых товарищей. Они получали карточки по литеру Б и назывались в народе литербеттерами. Ну, а за ними шла основная масса, которая почему-то именовалась «коекакерами», то есть от слова «коекак». Великий Джордж Орвелл, как ты догадался в своей капиталистической Британии, что все животные равны, но некоторые равнее? «Упс», – подумал я на американский манер, «да ведь в этих же градациях, собственно говоря, выдержана вся американская литература: литераторы, литербеттеры и коекакеры». Вспомнилось, конечно, пошивочное ателье Литфонда. Литераторы могли там заказать шапки из пыжика, литербеттеры – из андатры. Ну, а на долю коекакеров приходились шапчонки из кролика. Личность автора навигационных статей по-прежнему оставалась туманной. Однако прояснилось немаловажное. Он пишет за свой литер. И вот, сидя в Вермонте посреди зеленых гор, я вознамерился проанализировать статью «Курсом, проложенным партией». Тем более, что она как бы давала первые ЦУ нового после брежневского руководства в области изящной словесности. Появилось ли что-либо новое в этом новом курсе, проложенном новым руководством? Может быть, хотя бы какие-нибудь стилистические новшества предлагаются? Все-таки сигары вместо герцеговины, галстучек «Диор» вместо ждановских чугунных пуговиц. Прежде всего, за чугунные пуговицы можно не волноваться. Устойчивости партийных, логических и стилистических построений могли бы позавидовать и схоласты Средневековья. Возьмите эпитеты, эти могучие символы нерушимости идей марксизма-ленинизма. Они не меняются со времен Поскребышева. Какие бывают вехи? Знаменательные. Какие бывают победы и свершения? Правильно, славные и исторические. Какое бывает улучшение? Совершенно верно, господа, дальнейшие. Скорее дьяволы разлетятся с кончика иглы, чем исчезнут все эти славные, знаменательные и дальнейшие. Приступим теперь к содержанию статьи нашего почтенного литератора. Вначале он перечисляет различные партийные постановления о литературно-художественной критике, о работе с творческой молодежью, о дальнейшем улучшении идеологической идейно-воспитательной работы, о творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства, которые явились свидетельством, каким? Правильно, красноречивым, заботы партии о литературе. Таким же свидетельством, сообщает литератор, явилась и работа июньского, то есть последнего пленума ЦК КПСС. Между прочим, и в самом деле достойное удивление забота о литературе была продемонстрирована на этом высокочтимом собрании, ничуть не меньшее, чем забота о разваливающейся экономике и о тупиковой внешней политике. Докладчик Черненко посвятил литературе, пожалуй, больше строк, чем любой другой отрасли народного хозяйства. Черненко, однако, хитроумный литератор, умудрился ни разу не процитировать. Зато там и сям разбросал генсековские афоризмы. Один из них просто поразителен. «Партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего как гражданин социалистического общества, активный строитель коммунизма с присущими ему» и так далее. Так, оказывается, где-то высказался новый генсек. Если так логически разобрать это странное заявление, то получается, что где-то, где нет партии или где ослабло ее влияние, человек воспитывается как носитель определенной суммы знаний. Где? Кем? Где и кто воспитывает человека как носителя? Церковь? Монополистический капитал? Продажная буржуазная пресса? Нет, они этого не делают. Им и в голову не приходит воспитывать человека как носителя определенной суммы знаний. Может быть, тут какая-то путаница? Перепутали с ракетой-носителем? Кто пишет речи генсеку? Являются ли эти люди носителями определенной суммы знаний? Или они прежде всего граждане социалистического общества, активные строители коммунизма?
3: Говорит Радио Свобода. Писатель Василий Аксенов комментирует статью «Курсом, проложенным партией», появившуюся не так давно в литературной газете за подписью «Литератор». Василий Аксенов продолжает.
4: Литератор далее совершенно сногсшибательно заявляет, что коммунистическое воспитание – это прежде всего воспитание правдой. Именно она – правда является главным идейно-эстетическим критерием литературы, этой гувернантки социалистического общества. Она должна правдиво запечатлевать невиданный трудовой энтузиазм, штурмовые дни и ночи первых пятилеток, немеркнущий воинский подвиг в жесточайших битвах с фашизмом, уверенную поступь по пути к коммунизму. Должен ли этот идейно-эстетический критерий запечатлевать, прошу прощения, но мы все больше и больше скатываемся к театру абсурда, должен ли критерий запечатлевать штурмовые ночи 1937 года, массированный грабеж крестьянства под флагом коллективизации, штурмовые дни ГУЛАГа, массовое доносительство и бесконечные нарушения законности на пути к коммунизму? Об этом литератор ничего не пишет. Это не относится к правде его литера. Может быть, и слово-то само употреблено им ошибочно. Ошибочно не с большой буквы, ошибочно не в кавычках. Может быть, говоря о воспитании правдой, он имеет в виду газету «Правда»? В этом случае все было бы логично. Правду о социалистическом обществе следует подавать в убедительной и доходчивой форме, рекомендует литератор. То есть не класть в варево слишком много специй, не злоупотреблять ни солью, ни лавровым листом. А то, знаете ли, бывает, отварят вам правду на французский манер, так она и в глотку нашему литеру не лезет. Вспоминается старая шутка времен оттепели. Соцреализм – это умение восхвалять начальство в доступной ему форме. Поехали дальше. К тем ответственным задачам, которые сегодня стоят, цитируем литератора, перед всей социалистической идеологией и, стало быть, перед многонациональной советской литературой. Итак, литература – это просто часть идеологии. Тайгой попахивает, господа, дремучими бочагами 30-х годов, болотами Комсомольска на Амуре. Каковы же задачи? Лакировка нам не нужна, заявляет литератор. Однако не думайте, пожалуйста, что в цементной пустыне вдруг пробился какой-то живой ручеек, что литератор хотя бы на один момент отбросил окостеневшие догмы. Из дальнейшего текста видно, что лакировка потому не нужна, что социалистическая действительность попросту и без лакировки невообразимо хороша. Нужны идеалы. Далее цитируется неназванный Черненко. На экране или под пером некоторых авторов выступают порой лишь неудавшиеся судьбы, жизненные неурядицы, эдакие развинченные ноющие персонажи, а человек, особенно молодой, нуждается в идеале. Потрясенный этой мудростью, литератор благоговейно ее повторяет: человек, особенно молодой, нуждается в идеале. Нужны идеалы, а стало быть, примеры для подражания, то есть герои художественной литературы. Дается понять, что именно в этом деле, в создании идеального советского героя, как раз и слаба наша гувернантка, не дотянула до классических образцов, созданных ранее. Любопытен список героев, к которому следует подтягиваться. Он весь относится к чистейшей сталинщине и в основном к 30-м годам, к неизбывной ностальгии штурмовых дней и ночей, которой, как выясняется, страдает и новое отечественное руководство. «К многомиллионному читателю, — пишет литератор, — пришли Чапаев и Кожух, Давыдов и Корчагин, молодогвардейцы и настоящий человек Алексей Мересьев. Относительно Чапаева товарищи, по-моему, зря волнуются. Образ легендарного комдива жив в сердцах советских людей. Вот уже много лет десятки, если не сотни историй о Василии Ивановиче и его ординарце Петьке помогают нашему современнику сохранить чувство юмора, то есть выжить в условиях развитого социализма. Даже и в эмиграции уже появилась эта примечательная парочка. Позволю себе, господа, слегка развлечь вас одной из зарубежных историй Чапаевской «Одиссеи». Василий Иванович и Петька идут по Елисейским полям в Париже. Навстречу шествует знаменитый футболист Пеле. Прохожие смотрят ему вслед. «Петьк», – спрашивает Василий Иванович, – «это кто ж такой знаменитый?» «А это, Василий Иванович, – отвечает Петька, – Солженицын». «Ай-яй-яй», – покачал головой Чапай, – «это ж надо, как очернили хорошего человека». «Кожух». Вот, пожалуй, единственная новинка, предложенная литератором своим, так сказать, коллегам, советским писателям конца 20 века или, как любят говорить в той же Литгазете, эпохи научно-технической революции. Кто таков человече? Что-то он раньше, такой кожух, не встречался в синодиках? Может быть, я уже отстал? Может быть, это какой-нибудь современный Пьер Безухов или Ставрогин? Звоню в Нью-Йорк, звоню в Чикаго. Никто не помнит, все озадачены. Наконец, в Калифорнийском университете нашелся всезнайка. Все прояснилось. Да ведь это же герой из древней повести Серафимовича «Железный поток». Тогда уж вспомнилось нечто жутковатое, мычащее, односложные команды, сгусток революционной воли, человек-гвоздь. Да и вообще все эти предложенные литератором имена и примеры для подражания представились мне отсюда, из 1983 года, из западного мира, какой-то гудящей толпой неандертальцев. Это относится, разумеется, к героям советских книг, а не к прототипам из реальной жизни. На этих примерах, пишет далее литератор, воспитывался и наш современник, пламенный патриот, убежденный в правоте идей коммунизма, трудящийся на колосящихся нивах и в животноводческих комплексах. Здорово сказано, не правда ли? А также, прошу прощения, далее следует нечто невероятное, те, что выполняют свой интернациональный долг, зорко охраняя рубежи нашей Родины. Позвольте, может спросить здесь удивленный Литербеттер, а за ним и пораженный Коекакер. Как-то всегда считалось, что охрана рубежей – это внутреннее, а не международное дело. Литератор, по всей вероятности, возьмет этот вопрос на заметку. Таков основной фарватер, предложенный новым руководством тому, что в статье называется «большим кораблем многонациональной советской литературы». В современном мире, бурлящем бесчисленными противоречивыми философскими, религиозными, литературными, эстетическими идеями, в мире, где и в самом деле происходит технологическая революция, о которой в Советском Союзе не имеют понятия, этот фарватер не напоминает ничего более, как частоколы самой дремучей сталинщины. В следующий раз я продолжу разбор директивной статьи курсом, проложенным партией, напечатанной в литературной газете за подписью «Литератор».
3: Эту следующую беседу Василия Аксенова слушайте через неделю, в субботу, 17 сентября, в рамках передачи «Культура. Судьбы. Время», которая выходит в эфир на волнах «Радио Свобода» ежедневно в 22 часа 10 минут по московскому времени и затем повторяется через каждые 4 часа в течение ближайших суток. А в заключение сегодняшней передачи предоставим слово писателю и публицисту Сергею Довлатову, который вкратце напомнит о творческом пути Василия Аксенова в связи с недавним выходом в свет в Америке нового сборника его рассказов.
5: Ранняя проза Василия Аксенова принадлежит к наиболее значительным и характерным явлениям так называемой «кукурузной оттепели» сравнительно недолгой поры хрущевского либерализма, когда приподнялся железный занавес и приоткрылись двери тюрем, а в искусстве зазвучали живые, смелые, непосредственные голоса. Если Солженицын примерно в те же годы исчерпал своим творчеством легальные возможности духовного самовыражения, то Аксенов в своих рассказах этого периода достиг официальных пределов самовыражения эстетического. Я не противопоставляю и даже не сравниваю двух таких разных и оригинальных художников. И уж тем более вовсе не хочу сказать, что книги Аксенова лишены напряженной духовности, а книги Солженицына не несут в себе высоких чисто эстетических достоинств. Я просто выбираю, говоря о роли Солженицына и Аксенова, самые характерные черты их творческого облика. Василий Аксенов родился в 1932 году. Отрочество провел в Магадане, как сын врагов народа. Печататься начал в конце 50-х годов, а уже в 60-м году, с выходом повести «Коллеги», Аксенов стал, может быть, самым любимым, популярным и читаемым писателем того времени. В качестве постоянного автора и члена редколлегии журнала «Юность» Аксенов немало сделал для того, чтобы превратить это издание в настольное для интеллигентной молодежи. Повесть «Коллеги» вместе с другими произведениями Аксенова «Звездный билет», «Апельсины из Марокко» положила начало так называемой молодежной прозе 60-х годов, героям которой были свойственны настойчивые поиски места в жизни, неприятие отживающих догм, стремление к ясным и благородным человеческим идеалам. Разумеется, в тех книгах, которые проходили через мясорубки цензуры, Аксенов не мог говорить в полный голос о трагических проблемах советского бытия. Вероятно, он ограничивал себя и даже шел на компромиссы. Но и фальши в его произведениях не было, мы этого не ощущали. Аксенов не сказал и не мог сказать всей правды о современной ему действительности, как этого не сделали после него ни Шукшин, ни Искандер, ни Распутин, ни другие самые замечательные официально публикующиеся литераторы. Но все, что Аксенов сказал и напечатал, было правдой. Я хорошо помню, какое сильное впечатление производили новые книги Аксенова на меня и на моих друзей, в ту пору сверстников аксеновских героев. Я помню, как заразителен был его творческий пример для нас, измученных своими робкими литературными попытками. Я вспоминаю, как аксеновская эстетика существенно преображала нашу жизнь, и как, например, город Таллин место действия романа «Звездный билет», постепенно превратился в малую Мекку художественно-чуткой молодежи, увлекавшейся джазом, западной живописью и американской прозой, которую мы с большим опозданием прочли в отличных, надо заметить, переводах. Я думаю, влияние Аксенова на наше поколение можно сравнить только с влиянием Хемингуэя. Переломным этапом в творчестве Василия Аксенова стал конец 60-х годов, когда в его прозе «Затоваренная бочкотара», «Рандеву», целая обойма блестящих рассказов из сборников «На полпути к Луне» и «Катапульта» появились черты фантасмагории и гротеска. На смену лирико-романтическому восприятию мира пришли тотальный скепсис и спасительная ирония. Расширился круг формальных приемов, зазвучали метафизические и рациональные нотки. Это была литература на грани, смелая, горькая и напористая в допустимых цензурой крайних пределах. Скажу, забегая вперед, что, оказавшись на Западе, Аксенов выпустил одну за другой несколько книг, и одно это говорит о том, какая значительная часть творчества Аксенова выходила на протяжении двух десятилетий за диктуемые цензурой рамки. Аксенов пересекал 70-е годы, уподобившись айсбергу, большая часть массы которого скрыта от посторонних глаз. Романы Аксенова, вышедшие на Западе, «Ожог», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж», знаменуют собой еще один, качественно новый этап творчества Аксенова с более мощными и прихотливыми сюжетными постройками, с более широким спектром настроений, от высокого трагизма до фривольной беспечности. Об этих романах, вышедших по-русски и в переводах, написаны серьезные критические исследования. Но сегодня мне бы хотелось сказать несколько слов о другой книге, о переиздании лучших рассказов Аксенова, написанных в 60-е годы, с добавлением двух новых произведений, предпринятом растущим издательством «Эрмитаж» в Мичигане, руководитель Игорь Ефимов. Когда-то я очень любил эти рассказы, давно их не перечитывал, и вот теперь, раскрывая книгу, испытывал некоторое чувство тревоги, не покажутся ли мне они на фоне последних достижений Аксенова бледными, обтекаемыми, а то и надуманными. К счастью, опасения ни в малейшей степени не подтвердились. Рассказы Аксенова не утратили своего изящества, в переизданных рассказах совершенно не ощущается действие самоцензуры и незаметны попытки балансировать на грани дозволенного. Книга Аксенова полна юмора, между старыми и новыми рассказами Аксенова не существует дистанции, старые и новые рассказы написаны в единой манере и развивают близкие группы идей. Общее для всех рассказов Аксенова – это скрытый религиозный компонент, на что верно указывает профессор Присцилла Мейер, тонкое и вдумчивое предисловие которой служит ценным дополнением к этой замечательной книге.
3: О творчестве Василия Аксенова говорил Сергей Довлатов. На этом мы и закончим сегодняшний выпуск передачи «Культура. Судьбы. Время», которую вы слушали на волнах «Радио Свобода».
6: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
7: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». О книгах и авторах в лондонской студии Федор Вишняков. Ведущая Галина Рудник. Эфир 11 ноября 1969 года.
10: В рамках программы «О книгах и авторах» прослушайте обзор вышедшей недавно в Лондоне книги Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Автор обзора – наш комментатор Федор Вишняков. Передаем ему микрофон.
16: Недавно в Англии в издательстве «Майкл Джозеф» вышла книга Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Лев Безыменский – сын Александра Безыменского, одного из любимых придворных поэтов Сталина, знаменитых своей способностью создать очень быстро вирши, славящие казнь очередной группы врагов народа еще до того, как несчастных осудили. Благодаря своему происхождению и прекрасному знанию немецкого языка, Лев Безыменский имел хорошую военную карьеру. Он был переводчиком Рокоссовского при Сталинграде, а затем Жуковым в битве за Берлин. Опубликование на Западе книги «Смерть Адольфа Гитлера» со всей сопутствующей рекламой является значительным успехом для советской пропаганды. Во всяком случае, английский издатель говорит о книге в восторженных тонах. «Сенсационный исторический документ», — говорит он, «который кладет конец всем догадкам о тайне смерти Адольфа Гитлера». Да и сам Безыменский говорит о смерти Гитлера как о загадке, относительно которой западные историки запутали вопрос вместо того, чтобы разъяснить его. Должен сказать, что все эти заявления являются не более как абсолютной чепухой. Никогда не было никакой тайны в связи со смертью Гитлера. По крайней мере, не было никакой тайны с тех пор, как в 1947 году появилась ставшая классической книга профессора Хью Тревор Роупера «Последние дни Гитлера». Любопытно, что Безыменский об этой книге совершенно не упоминает. Для того, чтобы подкрепить свои фантастические притязания, Безыменский ссылается на американского историка Шайрера и на известного английского историка Алана Буллока. Но единственная неясная деталь, о которой говорят эти видные авторы, это вопрос о судьбе трупа Гитлера. Вопрос, который оба они отбрасывают в качестве незначительного. Таким образом, можно подумать, что сенсационные откровения, сделанные Безыменским, тем, что он установил правду, а именно то, что тело Гитлера было обнаружено советскими солдатами и вскрыто советскими врачами, он откроет какой-то подлый империалистический заговор для того, чтобы усомниться в факте смерти Гитлера. Это увлекательное объяснение, но боюсь, что оно неподходящее. Ибо единственная страна в мире, где смерть Гитлера в течение долгих лет была официально принята с полным неверием, и все опубликованные доказательства были отвергнуты в качестве фальсификации, была Советская Россия. Советское правительство даже протестовало английским властям о том, что они тайно охраняют Гитлера в своей зоне оккупации. Советские газеты регулярно печатали слухи о том, что Гитлер обнаружен в Испании или в Аргентине, или где-то там еще. Зная таким образом, что его сенсационное открытие опоздало на 23 года, и понимая, что этому нужно дать какое-то объяснение, Безыменский, к сожалению, виляет. Он говорит, что доклад медицинской экспертизы сохранялся в тайне советскими властями на тот случай, если какой-либо самозванец попытается выдать себя за чудесно спасенного Гитлера. И после этого такого самозванца можно будет с легкостью разоблачить. Тем не менее, объяснение Безыменского нужно отвергнуть. В данном случае Ведь речь идет не о каком-то неверии в чужую, а следовательно, враждебную версию, но о сознательном скрытии правды и систематическом распространении лжи. Если бы Сталин действительно хотел предотвратить появление какого-то лже-Гитлера, то лучшим путем было бы опубликовать полный отчет медицинской экспертизы. Истина гораздо более проста. Тем, что они поддерживали слухи о возможности жизни Гитлера, советские правители могли сохранять в течение долгих лет состояние постоянной военной истерии в стране. Ну что ж, в таком случае можно сказать, что Безыменский, наконец, похоронил труп Гитлера. Да, но дело в том, что он именно этого не сделал. Ведь единственная страна, где отчет медицинской экспертизы все еще неизвестен, — Советский Союз. Ибо книга Безыменского по сей день там не напечатана. Как бы странным это ни казалось, но эта книга предназначена исключительно для потребления за рубежом, то есть там, где никто никогда и не сомневался в самоубийстве Гитлера. Зачем же тогда, спрашивается, она вообще напечатана? И почему вся эта реклама? Ведь эта книга обогащает сумму человеческого познания всего лишь одной ничтожной деталью, а именно тем фактом, что Гитлер покончил с собой не выстрелом, но ядом. Что же касается меня, то я нахожу доказательства этого метода самоубийства Гитлера менее чем удовлетворительными. Безыменский печатает текст вскрытия тела Гитлера. Но довольно странно, в несколько сокращенном виде, в отличие от докладов о вскрытии трупа Евы Браун и трупов Геббельса, его жены и детей, которые напечатаны полностью. Казалось бы, вскрытие Гитлера гораздо более важно. Доклад о вскрытии тела Гитлера после очень подробного описания зубов и различных внутренних органов фюрера устанавливает присутствие во рту Гитлера обломков стеклянной ампулы и поэтому приходит к выводу, что он отравился. Но даже неискушенный читатель не может не заметить одного очень странного обстоятельства. Доклад упоминает так, между прочим, что, цитирую, «часть черепной коробки отсутствует», а после этого заявляет, что, опять цитирую, «никаких видимых признаков смертельных ранений или болезней не было обнаружено». Ну, я не медик, и почем я знаю? Быть может, отсутствие части черепной коробки говорит всего лишь о серьезном гриппе у Гитлера. Но я бы подумал, что видные медицинские эксперты уделили бы немного больше внимания этому странному пробелу, хотя бы из чисто научного любопытства. Безыменский сам чует, что что-то не совсем ладно, и добавляет в сноски, что несколько позднее, но не говорит когда, части черепной коробки были обнаружены, которые вполне вероятно, опять же не объясняя почему, принадлежали к трупу Гитлера. Все это кажется чрезвычайно легкомысленным подходом, чтобы не выразиться сильнее, к единственному вопросу, представляющему какой-либо интерес во всем томе. Кроме того, как уже указал профессор Тревор Роупер, версия о яде противоречит всем без исключения показаниям германских свидетелей. Безыменский надменно ответил на это возражение в недавнем интервью, данном иностранной газете. Он заявил: «Я несколько не доверяю всем, которые окружали Гитлера в это время. В то же время наши документы были подготовлены медицинской комиссией из 5 врачей, каждый из которых получил с тех пор международное признание. А ведь наши врачи связаны Гиппократовой клятвой в такой же степени, как и западные врачи. Я, конечно, не хочу сказать, что все советские врачи – лгуны и обманщики. Наоборот, это благородные трудящиеся люди. Я говорю лишь, что когда дело доходит до государственных интересов, советские врачи иногда попадают под влияние факторов, несравненно более сильных, чем Гиппократова клятва. Например, угроза пули в лоб. Что же все это оставляет? Книгу Безыменского очень легко можно было бы сократить до 4 слов. Сообщение ТАСС. Гитлер умер. Немногое для солидной книги. Зачем же тогда ее написали? Одна из вероятных причин для этого – советская мания в связи с подъемом неонацизма в Западной Германии. Безыменский явно желает предотвратить создание гитлеровской легенды тем, что он показывает, что фюрер был всего лишь низким трусом. Безыменский бесконечно подчеркивает глубокую разницу между солдатской смертью от пули и собачьей смертью от яда. Я сильно сомневаюсь в том, чтобы кто-либо в Германии в какой бы то ни было степени был бы в этом заинтересован. Тем не менее, я считаю, что главная цель Безыменского несколько другая. А именно, укреплять легенду о всезнании и всесилии советских органов госбезопасности. Героями книги являются славные чекисты. Они везде. Они знают все. Ничто не может уйти мимо их внимания. Они расследуют все пути. Все факты находятся в их архивах, но они сохраняют каменное молчание до того момента, когда нужно рассказать правду или когда нужно ударить. Почти на каждой странице книги можно найти похвальные упоминания об органах госбезопасности. Местами Безыменский пишет совершенно лирическим образом о чекистах, которые посвятили своей жизни борьбе с врагами советского государства. Могу прибавить к этому, а также убийству бесчисленных миллионов своих сограждан. Что же касается фюрера Адольфа Гитлера, то его сейчас постигло окончательное оскорбление. Его сожженный труп выставляется в качестве рекламы для ловкости и умелости советской тайной полиции.
10: В рамках программы «О книгах и авторах» вы прослушали обзор вышедшей недавно в Лондоне книги Льва Безыменского «Смерть Адольфа Гитлера». Автор обзора – наш комментатор Федор Вишняков.
17: Эфир 11 ноября 1969 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
18: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
19: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
18: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
20: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
19: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
21: Потом Анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели, не похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш отец жив. Она говорит, что вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще

0: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
2: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
8: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
9: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
10: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
13: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
14: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
13: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
15: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие

0: ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите Большой Семерки во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам Рейтер. Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
1: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство, с ними разговаривал мой заместитель, ничего нового они не принесли.
0: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем, вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях, но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
2: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
3: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
2: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
4: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
2: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киево-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
5: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
2: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минус ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
0: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
6: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
6: Ну, давайте так. Ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала. А третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему тысяча лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
0: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
6: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть два условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти два условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только два эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Житомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи двух лидеров, как ни крути. Но Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
0: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
6: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и никаких мирных переговоров пока речь не идет.
0: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
6: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, да, так представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, ну так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем, с долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой: мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ, поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
0: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля. Они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
6: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя, это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей, а вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российской мобилизацией и российской ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
0: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографии с себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
6: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что, то есть, король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но, опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
0: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
6: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. взялись за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитывал, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
0: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
7: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
8: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений, в частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
7: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов.
8: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
9: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
10: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
8: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
9: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыкова и Алексеево-Дружковке.
8: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
11: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то это не договорняк. Это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
8: Некоторые требуют повышения ставок.
1: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень, в том же режиме, наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
12: Но Россия не может повысить ставки. То есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, может она относительно немного.
0: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
12: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа «Баба-Яга», ну и добавим «Вампир». Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке экспериментов тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А не орбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
0: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
12: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние три года он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к слову, представление, так сказать, встречаться с героями он очень любит там, и так далее. Вот. Вот цели России такие, воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
0: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
12: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. А российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах. В Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот, так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но, тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот, это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области. То есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще год-полтора. Вот, но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
0: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
12: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено со стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. И вопрос в том, что хватит ли у России в принципе ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы для поддержки этой группировки до, собственно, как бы до завершения.
0: Вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
4: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной. Встретимся на 42-й. А у нас какая-то шутка была, что мы в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он... погиб.
5: Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
6: Привет, это Виктор Кульганик
7: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство, но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
6: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансеновские паспорта – это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
7: Первое время галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь», выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе, а потом еще будут концерты в Израиле и в США.
6: Ну, то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. Жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Галич успел пожить в Норвегии, Германии, во Франции.
7: Ага, гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку, вот что пишут корреспонденты «Русской мысли». Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свобода» он говорит: «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут. Веком беженцев наш 20-й век назовут.
6: Ну, на самом деле, 21-й век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 года, то есть через 2 месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику у микрофона «Галич» на радио «Свобода» и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича Григорию Михнову-Войтенко.
8: Вот я сейчас переслушивал весь архив передач, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог передачи у микрофона Галич с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит. говорит, и он понимал, о чем.
7: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода», рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист Иван Толстой.
3: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому, что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом. Он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе. Абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек. И они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так: халтурщик. Он не готовится к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек, Галич писатель прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь, говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, так сказать, рубрику 3 минуты посвятить этому. А мог 11. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян растягивало. И вот он заговаривался. Он любил себя в своих речах и рассказах. Это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не для того, чтобы его кольнуть. Но вот такая была натура.
6: Как мы уже говорили в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним.
4: И когда я только-только приехала в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Галичина, конечно, помчалась, и он мне подарил книжку свою, Стопоселовский сборник стихов с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились, после этого ни разу не встретились, потом он погиб.
6: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
9: К сожалению, 77-й год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной. Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
7: Эфир продолжается, говорит журналист «Радио Свобода» Леонид Владимиров.
10: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность 2 недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора, исполнителя самых популярных в России песен.
7: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей, Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
6: Помимо официальных версий, были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
7: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
3: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал последнюю свою песню. И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший и сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И, среди прочего, он рассказал о Галиче, об этой знаменитой его песне, которую действительно Толя Шагинян записал.
11: Он даже в этот день не работал, уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал, и что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день.
3: И когда я в передаче памяти Галича через некоторое время пустил эту запись Толе, все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было. Но я занимался архивом, и очень не сразу, постепенно, я набрел на передачу новогоднюю, которая была записана в конце 1977 года, и которую вел наш коллега Леонид Владимиров. Он тоже уже покойный, за 90 скончался в Лондоне. И вот Владимиров рассказывал в этой передаче о последнем выступлении Галича. И получалась вещь совершенно фантастическая, опровергающая великолепный, гордый и трогательный рассказ Толи Шагиняна.
10: Представьте себе, дорогие слушатели, сотрудник парижского отдела «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич успел принять участие в подготовке этой нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
12: Снеги, ой, снеги белые, тучи, ой, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши близкие, наши дальние? Как живется вам, как может сам? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год, и сотни тысяч людей во всех уголках земного шара скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов русские слова, старое русское пожелание: «С Новым годом, с новым счастьем!» Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и 3 томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 кассет посвящены моим песням, и, соответственно, тексты моих песен помещены в 3 томиках этого собрания. А в издательстве «Посев» к Новому году вышла моя новая книжка стихов «Когда я вернусь». Кроме того, я кончаю одну книгу, роман, приключенческий роман, и на середине второй повесть психологическая, которая будет называться так, как называлась одна из моих песен «Еще раз о черте». Вот видите, год был очень напряженным, много работал. Ну и кроме того, написал я за этот год также несколько новых песен. Вот одну из них я сейчас вам и спою. Она, правда, не такая уж веселая. Ну что поделаешь, вы ведь не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом, и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
7: Продолжаем слушать рассказ Ивана Толстого.
3: Не в последний галичевский день это произошло. Пришел Галич записывать свою очередную программу, которая вот потом в Новый год и прозвучала. И в этой программе были и стихи, и обращения к слушателям, и в том числе песня, которую к тому времени написал Александр Аркадьевич. Но ведь Толя Шагинян рассказывает, что Александр Аркадьевич, уходя из бюро после рабочего дня, плохо себя чувствовал, заглянул к Толе в маленькую студию попрощаться, а в углу студии всегда стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, и Толя говорит: «Я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил четвертую машину, которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться». И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал Толе руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же, оказывается, из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же Толя Шагинян рассказал так через там 15 или там почти 20 лет? Потому что Толя Шагинян актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы такая невероятная для судьбы всей эмиграции, для его, для Толи, восхищавшегося Галичем, история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой.
12: Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
13: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
14: Каким вам представляется будущее России?
15: Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
16: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
17: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это подкаст «Наш сосед Галич». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Мифологизации Галича способствует его внезапная смерть, о которой говорили, что, может быть, его убило КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Битаки, который вместе с Галичем работал в студии «Свобода» парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка, Василий Павлович Битаки, поэт-переводчик. Я спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галича. Он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть, и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не... Он настаивал на том, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что... если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки. То есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни, биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчество. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив. Потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
0: Говорит Ольга Романова.
2: Погиб поэт, невольник чести, пала клеветанной толпой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование прежде всего в нас. Но мы же были рядом, да, мы же были рядом. Да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали. Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают, а очарованными они рождаются.
0: А вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, поэта и писателя Максима Кабира.
3: Я помню, что первое тоже, что мне дедушка сказал, рассказывая о Галиче, что Галич погиб от удара током, что меня очень впечатлило, очень удивило, потому что настолько необычная смерть. Я помню, в то время читал Франкенштейна. И у меня какое-то время вот ассоциировался вот доктор Франкенштейн в виде этого невидимого мной тогда Галича, который оживляет этого монстра, да? Хотя, на самом деле, Галич делал противоположное. Он пытался этого монстра, собранного из трупов, наоборот, разобрать и умертвить своим электричеством. И убило его банальное электричество, а он делал, да, вот такие вещи. Хотя там тоже не до конца понятно, как это все произошло с этой антенной.
4: Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас, продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
6: Александр Аркадьевич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно назвать салоном. Салоны – это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать. Вот я и познакомился, а потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, пасло салон Александра Аркадьевича. Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весть. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех. Под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести, значит, нужно за другим кем-то организовывать эту самую слежку и инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься, оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. Но несчастный случай. Но что в этом такого? Хочется, чтобы Галич погиб красиво и героически. Толе Шагиняну тоже хочется, чтобы песня была написана в последний день, за 2 часа до гибели. Но, понимаете, у меня нет доказательств, но их нет ни у кого. Один только момент. Если это все подстроено было КГБ, то как объясняют сторонники заговора то, что Галич вышел с радио вместе с Андреем Синявским, они распрощались, и Галич зашел, по свидетельству Синявского, в магазин электрический и купил недостающую в комплекте этой музыки к нему пришедшей, купил необходимую антенну. А если бы не купил, как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать-то Александра Аркадьевича в таком случае, господа? Вот и я говорю.
0: Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самой, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все 9 эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
7: Вот вы знаете, недавно в Риме во время сахаровских слушаний в свободный час мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому вечному городу и вспоминали о Москве, вспоминали о своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, исколесили немало. И вот мы подумали о том, что удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле.

А капели с крыш все хрустальнее. Будьте счастливы, наши близкие, наши близкие.

0: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать, очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
1: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «бисайд». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
0: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
1: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
0: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио «Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Культура, судьбы, время. Толстой и Тургенев. Эфир 11 сентября 83 года.
8: Культура, судьбы, время. Уважаемые слушатели, сегодняшняя наша передача касается двух годовщин. Исполнившейся на минувшей неделе 155-й годовщины со дня рождения Льва Толстого и столетия со дня смерти Тургенева, памяти которого был посвящен Международный конгресс под Парижем. Об этом конгрессе мы будем говорить во второй части передачи, примерно через 8 минут. Начнем же мы с беседы о Льве Толстом из цикла «Оболганные гении». У микрофона автор беседы, литературовед Дмитрий Васильевич Сезиман.
9: Есть заветное и спасительное слово, без которого буквально погибли бы советские авторы статей, книг, учебников.

0: учебников по истории литературы. Это слово «противоречивый». Ну, к примеру, надо писать о каком-нибудь авторе, в особенности о великом писателе, признанном классике, которого как-то неудобно просто замолчать. Ну, скажем, о Достоевском. Беда в том, что Фёдор Михайлович, будучи одним из величайших творцов мировой литературы, как-то не подходит к разряду предвестников революции. Не то что обожаемый Чернышевский. Вот и выходит из положения, объявив его противоречивым. Замечу, кстати, что при Сталине было все-таки проще. Тогда действительно Достоевского замалчивали, а Шкловский просто-таки грозился расстрелять его. Так и пошло. У кого таланта при всем желании не отнимешь, но кого не всунешь в обойму предшественников классиков марксизма-ленинизма или их верных учеников, того зачисляют в противоречивый. Так и Гоголь противоречивый, и Достоевский, и Блок, и Пастернак, и даже Эренбург уж на что старался, а и то попал в противоречивый. В этой категории пальма первенства, вероятно, принадлежит Льву Николаевичу Толстому. С ним оказалось просто. С одной стороны, Ленин окрестил его зеркалом русской революции за то, дескать, что он в своих романах нарисовал весьма критическую картину русского общества. А с другой, вместо того, чтобы проповедовать революционное разрушение этого общества, он, видите ли, баловался не противлением злу насилием, не кушал мясного и сам точал себе сапоги. Вот так ценой вульгарного окарикатуривания и пошлейшего упрощения справились с мировоззрением одного из мощнейших умов русского XIX века. И так как по уже испытанному приему философские сочинения Толстого труднодоступны, то и внушается поколениям советских школьников, что величайший русский писатель, когда мудрствовал лукаво, превращался в чудаковатого, а то и придурковатого болтуна. Между тем, например, «Исповедь» Толстого, написанная в конце 70-х годов, вскоре после «Анны Карениной», отразила с исключительной силой тяжелый, но и плодотворнейший духовный кризис автора. Проблема смерти, всегда занимавшая его, с невероятной силой встала перед Толстым, и в свете этих размышлений перед ним развернулась вся его неудовлетворенность той секулярной, то есть светской культуры, которой он всецело жил до тех пор. Едва ли в мировой литературе можно найти другой памятник, написанный с такой силой, как «Исповедь», где все слова, как пишет Зиньковский в своей «Истории русской философии», полны обжигающей огненной стихии. Духовный кризис Толстого закончился полным разрывом со светским миропониманием и переходом к религиозному отношению к жизни. Сам Толстой говорит о себе в исповеди, что до этого он был нигилистом, в смысле отсутствия всякой веры, добавляет он. Но в том-то и грех Толстого перед советской идеологией, что его критика общественного строя, его нигилизм, как он пишет, не перешли в жажду кровавого революционного свержения власти, строя, а в некий морализм религиозного свойства, предписывающий человеку прежде всего изменить себя. Кстати, отсюда же и толстовское отрицание прогресса, понятого как накопление положительных знаний, и его критика культуры. «Наука и философия», пишет он в позднейшей статье, «трактуют о чем хотите, но только не о том, как человеку самому быть лучше и как ему жить лучше». В этой области Толстой также отдал дань критике европейского рационализма и преклонения перед наукой, то есть той философии, которая вдохновляла и Базарова, и новых людей Чернышевского, и всех последующих преобразователей общества. «Я убежден», – пишет он в 1984 году, – «что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославленных последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько веков ученые люди западной малой части большого материка находились в повальном сумасшествии, воображая, что им принадлежит некая блаженная жизнь, и занимались вопросом, как и когда наступит эта жизнь. Сами же никогда не делали и не думали о том, как сделать свою жизнь лучше». Мне представляется эта сторона толстовского мировоззрения особенно интересной для нас потому, что в эпоху интеллектуальных и социальных движений, приведших к губительным революциям, Толстой ставит вопрос о личной ответственности каждого из нас за все содеянное нами. Ведь сколько его предшественников и современников, сколько нынешних идеологов твердили и твердят, стоит изменить строй, общество и человек станет лучше, народится новый человек. Толстой же не прячет человека за спиной общества. Он отворачивается от прежних и нынешних великих инквизиторов, обещающих людям хлеб насущный в обмен на их свободу. Столь охотно осмеянное требование самоусовершенствования означает лишь возврат человеку его духовной независимости, его свободы выбора между добром и злом. Нам, конечно, недостает места, чтобы хотя бы перечислить все мировоззренческие проблемы, волновавшие Толстого, чтобы поговорить о его сложном и порой трагическом внутреннем разладе между осознанной необходимостью жить религиозной жизнью и его неприятием христианской догматики, между его отрицанием божественности Христа и воскресения и страстной жаждой осуществить Христово Евангелие. Гигантским было в его душе столкновение между тягой к абсолютному добру и реальностью жизни, которую он, как художник, ощущал, как, пожалуй, никто другой. И вовсе не в противоречивости здесь дело, а в том, что Толстой, один из немногих титанов в истории человечества, соединивший в себе одном горнюю высоту духовного полета с глубокой укорененностью в кровь и плоть самой жизни.
1: С беседой о Льве Толстом выступал Дмитрий Сизиман. Переходим ко второй части передачи «Культура. Судьбы. Время», которую вы слушаете на волнах «Радио Свобода». С 1 по 3 сентября в предместье Парижа, в Бужевале, состоялся международный конгресс, посвященный столетию со дня смерти Тургенева. Среди участников конгресса был и доктор филологических наук Эдуард Леопольдович Бройде, который любезно согласился дать нам интервью. С доктором Бройде беседует парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Включаем Париж.
2: Эдуард Леопольдович, расскажите нам об этом конгрессе, кто его организовал, какие доклады и научные сообщения показались вам наиболее интересными и значительными.
3: Научный конгресс в Париже был организован Обществом друзей Тургенева. Это международная ассоциация, президент Александр Звигильский. И на конгрессе были представлены ученые всех стран мира, пожалуй, довольно крупные имена. Вот в конгрессе активно участвовала большая советская делегация. С докладами выступали также профессоры из Бухареста, Новиков. Очень интересный доклад Петера Бранга из Цюриха. Алексис Гедроиц из Брюсселя. Надин Натова из Вашингтона. Ученые из Токио, из Рима. Из Парижа вот Леонид Шур выступил с докладом о архивных разысканиях. Илья Траскин с интересными воспоминаниями. А тематика докладов была самая разная. Виктор Челмаев говорил о влиянии Тургенева на Шукшина, Распутина, на деревенскую прозу. Профессор Николай Первушин из Канады рассказывал о новых аспектах взаимоотношений Тургенева с Достоевским. Первушин является постоянным сотрудником нового журнала, сейчас там публикуется. Интересно было ли собравшихся то, что Достоевский очень ценил дворянское гнездо. То есть не было какой-то однозначной неприязни между Достоевским и Тургеневым. О проблематике нигилизма докладывал Борис Гройс из Мюнхена. Гройс, кстати, недавно выступал успешно в Русском свободном университете имени Андрея Сахарова.
2: Простите, Эдуард Леопольдович, присутствие на этом конгрессе, участие в нем равносоветских и эмигрантских ученых не привело к трениям, не вызвало каких-то там недоразумений, скажем?
3: Нет, трений, недоразумений не было, просто были иногда удивленные вопросы, но, кстати, научная публика обходилась весьма, так сказать, по-джентльменски друг с другом.
2: Можно ли было констатировать наличие каких-то, ну, скажем, основополагающих различий в подходе к Тургеневу между советским тургеневедением и западным?
3: Да, было, конечно. Было различие. Мне кажется, что советская делегация в основном придерживалась старой точки зрения о том, что Тургенев был очень близок к революционному лагерю и что очень симпатизировал революционной молодежи и так далее и тому подобное. Но известно по материалам, кстати, вот по работам Оксмана, по его архивным изысканиям, опубликованным письмам, что, в принципе, Тургенев был весьма умеренным либералом. И его раскол с Чернышевским, Боролюбовым отнюдь не был случайностью. Это была закономерность, очень серьезная и важная. И Тургенев, в принципе, весьма положительно относился к реформам в России, к реформам Александра II, которые на время были прерваны, но, как мы знаем, в начале века реформы были продолжены Столыпиным. И Тургенев верил, что Россия может обойтись без революции, что это не является необходимостью. Так что это несколько другая позиция.
2: Простите, а на чем основывается такая советская точка зрения? На каких, скажем, литературных фактах, я имею в виду литературные тексты, точка зрения, делающая из Тургенева чуть ли не зеркало русской революции?
3: Со времен Ленина и особенно при Ждановщине никаких особых фактов не надо было. Была просто концепция, что все русские классики с нетерпением ждали пролетарской революции и видели в этом, так сказать, свет, надежды и прочее. Все это, конечно, абсолютно ненаучная концепция, не имеет ничего общего с фактами, с материалами. То есть все русские классики причисляются к революционному лагерю. Это абсолютное извращение. Вот взять хотя бы проблему цензуры. Очень много всегда писалось и говорилось о царской цензуре. А забывали при этом, что и поэт Тютчев, и писатель Гончаров были цензорами. И в России публиковались все основные произведения классиков. Все было опубликовано в России. Но на конгрессе прозвучала нотка такая о ностальгии Тургенева, как он тосковал по родне. Это вполне естественно. Половину жизни он провел за границей в Европе, но отнюдь не потому, что его, так сказать, выгнало царское правительство. Он мог в любую минуту вернуться, приезжать, и он так и делал. Он приезжал очень часто, и никаких абсолютно трудностей не было. Но утрирование вот ностальгических настроений, оно, вероятно, имеет значение какое-то идеологическое, направленное, может быть, в какой-то степени против эмигрантской литературы, против эмигрантов.
2: А не является ли Тургенев неким прототипом русского писателя-эмигранта?
3: Нет, прототипом не является, мне кажется, потому что XIX век абсолютно отличается от вот сегодняшнего советского режима. И Тургенев не чувствовал себя эмигрантом. Он не был революционером. Зато можно сказать, что Тургеневу, для творчества Тургенева абсолютно не мешало то, что он писал свои произведения на Западе, так же, как не мешало это и Тютчеву, проведшему более 20 лет на Западе, так же, как это не мешало и Гоголю. То есть русские писатели могли свободно ездить и жили подолгу в Европе, и не чувствовали себя от этого несчастными.
2: А теперь о вашем научном сообщении на Тургеневском конгрессе в Бужевале. О чем вы говорили?
3: У меня было маленькое сообщение о профессоре Оксмане. Ильян Григорьевич Оксман относится к той группе прекрасных русских ученых, которые даже в условиях советского режима могли отстаивать свою научную объективность. Ну, мы знаем и Михаила Бахтина, Тынянова, Эхенбаума, Пропа, многих других. Оксман долгие годы провел в лагерях, так же, как и Бахтин, но это не сломило его. И после выхода из лагеря он заступался за молодых. Вот, например, очень активно выступил в защиту Аркадия Беленкова, когда его пытались оклеветать, что бежал и так далее. Ну, а как же, говорил Оксман, ведь его не печатали, его перестали печатать. Вполне естественно, что молодой талантливый человек уходит в эмиграцию. И каждый, кого не печатают, запрещают, естественно, должен уйти, то есть уйти из застенка, чтобы творить, дальше продолжать. И Оксман с большой радостью встретил произведение Солженицына, «Матрёнин двор», Иван Денисович, и он даже видел в этом какое-то продолжение вот записок охотника Тургеневского. То есть вернулись живые народные типы в литературу. Оксман мечтал поехать на Запад и прочесть несколько лекций. Много лет добивался, его не пускали. Вообще, насколько мне известно, ни один из серьезных ученых из СССР никогда не имел возможности выехать на Запад, даже с лекциями, не с целью эмиграции. Так, а только ознакомить западных коллег с настоящим положением дел. Но зато литературоведы в штатском очень обильно ездят и в огромном количестве работают во всех западных университетах. И даже в гимназиях, как я слыхал. И, естественно, эмигрантов боятся брать на работу, потому что обидятся советские товарищи, не будут давать визы для аспирантов, студентов, стажеров.
2: То есть, помимо очевидного идеологического и пропагандистского багажа, который они на этом наживают, капитала, происходит также возведение гигантского поклёпа на всю русскую классику. Вот, скажем, в данном случае возьмем Тургенева. Он переходит в категорию того, что один из наших сотрудников и коллег, Дмитрий Васильевич Сызыман, называет оболганными гениями.
3: Совершенно правильно. Но с классиками было бы еще полбеды. Советские литературоведы в штатском объясняют, что все современные писатели-эмигранты, Солженицын, Максимов, Аксенов и так далее, что все это не писатели, что настоящие писатели – это те, кто работает в Союзе советских писателей, живут в СССР. То есть это идет постоянная пропаганда и постоянная клевета на русскую литературу.
1: Беседы с доктором филологических наук Эдуардом Бройде, которую вел парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский, мы закончим сегодняшнюю передачу «Культура. Судьбы. Время».
4: Эфир 11 сентября 1983 года.
5: «Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
7: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
8: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
9: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
10: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
11: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
12: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Золотой запас свободы. Россия вчера, сегодня, завтра. Юбилей генерала Врангеля в рассказе Бориса Орлова и обзор книги Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» в исполнении Ларисы Герштейн. Ведет выпуск Глеб Рар. Эфир 14 сентября 1983 года.
13: Россия вчера, сегодня, завтра. В апреле этого года мы отмечали 55-ю годовщину со дня смерти генерала Врангеля. В конце августа этого года исполнилось 105 лет со дня его рождения. С именем генерала Врангеля особенно связан последний этап гражданской войны на юге России. Нам о генерале Врангеле расскажет Борис Орлов.
14: В советской интерпретации истории гражданской войны в России последние этапы носят название «Врангелевщина». О личности самого генерала Врангеля советские историки говорят мало и неохотно. Еще меньше повествуют они о созданном им в Крыму государстве и проводимых там реформах. Западная историография лишь недавно обогатилась хорошо документированной книгой Николая Росса, посвященной государственному строительству в Крыму при генерале Врангеле. Незаурядная личность самого Врангеля все еще ждет своего биографа. Барон Петр Николаевич Врангель родился 27 августа, 15 августа по старому стилю, 1878 года, в семье знатной, но не богатой. Детство и юность он провел в Ростове-на-Дону, где отец его служил директором страхового общества. Врангель получил прекрасное общее и военное образование. Он окончил Горный институт в Петербурге, Академию генерального штаба и офицерскую кавалерийскую школу. Служба его в армии началась в 1902 году. За отличие в боевых операциях во время русско-японской войны Врангель получил несколько наград. С 1906 года он служил в лейб-гвардии конном полку. Все, кто знал в эти годы блестящего гвардейского офицера Петра Врангеля, отмечали его прямой и общительный характер, способность образно и кратко высказывать свое суждение по всевозможным вопросам, откровенность во мнениях, нередко мешавшая ему и создававшая недоброжелателей. Мировую войну Врангель начал в чине ротмистра, заканчивал ее в звании генерал-майора, полученном за боевые отличия в январе 1917 года. Врангелю было тогда 39 лет. За храбрость он был награжден орденом Святого Георгия и Георгиевским оружием. Известие о февральской революции застало Врангеля на Румынском фронте во главе уссурийской конной дивизии. События, происшедшие в Петрограде, он оценил однозначно. Это конец. Это анархия. Врангель тяжело переживал начавшийся развал армии и всю прогрессирующую общественную смуту, открывшую дорогу большевикам. Врангель принял решение подать в отставку. Он оставил армию в начале ноября 1917 года, после большевистского переворота, и переехал в Крым, где находилась его семья. В Ялте Врангель пережил арест большевистскими властями и угрозу расстрела, а затем оккупацию Крыма немецкими войсками, оставившую, по его словам, больное чувство обиды национальной гордости. В августе 1918 года Врангель уехал в Екатеринодар и вступил в добровольческую армию генерала Деникина. Отныне вся его жизнь была связана с белым движением. Главнокомандующим вооруженными силами Юга России генералом Деникиным Врангель был произведен в генерал-лейтенанты. Он командовал конной дивизией и первым конным корпусом, короткое время всей добровольческой армии, затем выделившейся из нее Кавказской армии и снова добровольческой. К военным успехам генерала Врангеля следует прежде всего отнести взятие Царицына в июне 19 года. Все, кто лично знал Врангеля в годы Гражданской войны, неизменно отмечали его высокое профессиональное военное мастерство. По отзыву Петра Бернгардовича Струве, Врангель прежде всего исключительно одаренный военный. Не все его военные решения признаются удачными, но в нем всегда была готовность к борьбе и преодолению препятствий, какими бы непреодолимыми они ни казались. Популярность генерала Врангеля в войсках была очень велика. Современники отмечали, что он был всегда с солдатами, деля их невзгоды. Сам Врангель пишет, как во время похода на Царицын ему приходилось спать в степи вместе с казаками на бурке, подложив под голову подушку седла. Решительность Врангеля в укреплении армии и наведении порядка в тылу часто принимала жестокие формы, как по отношению к противнику, так и в отношении собственных бойцов, пойманных на месте грабежа и насилия. Нередко ему это ставилось в вину. Врангель не был жесток по природе, однако озверение сторон в гражданской войне не могло не наложить печать и на его действия. Он сознавал это с тяжелым сердцем. Встретив однажды на Тереке подростков-казачат, похвалявшихся количеством убитых большевиков, прятавшихся в камышах, Врангель с горечью заметил: «Никогда за все время междоусобной брани передо мной не вставал так ярко весь ужас братоубийственной войны». Отношения его с генералом Деникиным были натянутыми. В свойственной ему прямой и резкой форме Врангель критиковал многие действия Деникина, а главное, при относительно малых силах, стремление действовать одновременно по нескольким операционным направлениям. Причины поражения добровольческой армии осенью 19 года Врангель видел в систематическом пренебрежении нами основными принципами военного искусства и полном неустройстве тыла. Конфликт с Деникиным вынудил Врангеля на некоторое время оставить армию и выехать в Константинополь. В конце марта 20 года он вернулся в Севастополь и на военном совете был назначен преемником генерала Деникина на посту главнокомандующего вооруженными силами на юге России. 24 марта приказ о назначении Врангеля был подтвержден решением правительствующего сената. С пьедестала памятника адмиралу Нахимову Врангель обратился к войскам. «Поредевшие наши ряды нашли убежище в Таврии. Грудь против груди стоим мы против наших родных братьев, обезумевших и потерявших совесть. За нами бездонное море, исхода нет». Врангель отчетливо ощущал трагизм положения Белой армии в Крыму. После принятия власти он говорил Шульгину: «Если уж кончать, то, по крайней мере, без позора. Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью, и спасти, наконец, то, что можно». 8 месяцев продолжалась крымская эпопея генерала Врангеля. При огромном перевесе сил в пользу противника Врангель сумел нанести несколько чувствительных ударов Красной армии и вызвать озабоченность у большевистского руководства. Он отказался от плана похода на Москву, стремясь выиграть время для создания независимого и свободного южно-русского государства – как модели будущей, свободной от большевистского режима России. Крым стал как бы опытной фермой государственного строительства. Главными мероприятиями Врангеля были земельная реформа, отчуждавшая часть помещичьих земель и передававшая их крестьянам за выкуп, и введение волостных земских учреждений, то есть попытка создать демократическое местное самоуправление. По своим убеждениям, генерал Врангель был монархистом, но он не предрешал будущий политический строй России, полагая, что после завершения борьбы с большевизмом русский народ сам свободно выберет себе форму правления. В практической деятельности Врангель привлекал к сотрудничеству самых различных людей, включая умеренных социалистов. Советские историки политику Врангеля называли псевдолиберальной. Сотрудник Врангеля Струве назвал ее левой политикой правыми руками. Сам Врангель говорил, что он стремится установить минимальный порядок и показать остальной России, где царят голод и чрезвычайка, что на маленьком клочке земли в Крыму возможны жизнь, реформы, порядок и свобода. «Моя программа», – писал Врангель в одном из приказов, – «благо и свобода народа, внесение в русскую жизнь оздоровляющих начал гражданского строя, чуждых классовой и племенной ненависти». В сложных исторических условиях Врангелю удалось добиться многого, замечает исследователь крымского государства Николай Росс. Он сумел провести земельную и земскую реформы, обеспечить снабжение Крыма, восстановить в войсках дисциплину и воссоздать армию, добиться официального признания Франции и симпатии Соединенных Штатов, а когда борьба стала невозможной, спасти от верной гибели 150 тысяч людей, доверивших ему свою судьбу. Врангель покидал Россию так, как он хотел, без позора и с честью. Свои воспоминания об эвакуации Крыма он заканчивает словами: «Господь помог исполнить долг, да благословит Он наш путь в неизвестность. Прощай, Родина». Генерал Петр Николаевич Врангель скончался в Брюсселе 25 апреля 1928 года, немного не дожив до 50 лет.
13: 6 лет назад в Англии вышла книга русского, но выросшего в Англии автора Кирилла Зиновьева «До революции». Книга была посвящена быту и повседневной жизни русских людей разных званий и сословий в предреволюционные годы. Теперь книга Кирилла Зиновьева вышла и по-русски под названием «Россия накануне революции». Поскольку автор описывает такой период русской истории, который не всегда получает должное или хотя бы маломальски объективное освещение в советских изданиях, мы попросили Ларису Герштейн рассказать нашим слушателям о книге Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции».
15: То прошлое, о котором повествует книга, не такое уж, казалось бы, далекое, но все выглядит чем-то давно канувшим в вечность. Это и понятно. Общественные и социальные отношения, существовавшие в дореволюционной России, имеют мало связи с настоящим. Не в пример английским, скажем, или французским общественным и социальным отношениям, не порвавшимся со своим прошлым, а развившимся из него. Исторический период, описываемый в книге, выбран не случайно. Вот что пишет автор в предисловии к русскому изданию.
16: Чтобы дать точную дату начала описываемой эпохи, выбран был год 1894. Дата отнюдь не своевольная. 94-й год имел то значение, что он был годом воцарения последнего русского императора. В стране с самодержавно-монархическим строем правления смена монарха – фактор первостепенной важности. В экономическом отношении выбор вышеуказанной даты 1894 тоже кажется подходящим. Начало 90-х годов ознаменовало собой и начало интенсивной индустриализации страны и ее экономического подъема, причем рост промышленного производства достиг 8 и выше процентов в год, что значительно превышало темпы промышленного развития других крупных европейских государств. Промышленному развитию сопутствовало развитие и сельскохозяйственное, с повышением сельскохозяйственного производства и материального благополучия крестьян. Следует при этом оговориться, и то, и другое, повышение производства и благополучия крестьян, было лишь относительным и, во всяком случае, недостаточным. Большинство, хотя и убывающее крестьян, продолжало жить, если не в нищете, то, по крайней мере, в бедности. Однако будущее, и притом отнюдь недалекое, сулило крестьянам коренное улучшение их уровня жизни, главным образом в результате правительственных реформ в сельском хозяйстве, связанных с именем Столыпина.
15: Кирилл Зиновьев описывает столыпинские реформы и заключает это описание цитатой из Ленина, который писал в 1908 году. «Столыпинская аграрная политика, если бы она продержалась, могла бы заставить нас, то есть большевиков, отказаться от всякой аграрной программы в буржуазном обществе». Иными словами, в России столыпинские реформы ставили под сомнение успех всего революционного движения. Далее идет глава императора и его семья, где автор рассказывает о повседневной жизни императора и императрицы и рассматривает вопрос их материального положения. Подробно описывает Зиновьев доходы и расходы царской семьи, развенчивая миф о невероятном богатстве императорской фамилии и показывая, что 98% доходов шли на многочисленные дотации больницам, театрам, приютам, школам и так далее. В иностранных банках, как выяснилось после революции, ни у Николая II, ни у его жены денег не было. Автор сравнивает доходы русского царя с доходами царствующих семей в других монархических странах.
17: Доходы королей в Англии, например, были в 5-6 раз больше. Однако никаких дотаций никаким учреждениям из королевских доходов не выплачивалось. Кирилл Зиновьев пишет.
16: Хотя бюджетное ассигнование Министерству двора и доход от уделов и кабинетских земель подлежали огласке и были поэтому известны всем желающим их знать, широкая публика всегда имела тенденцию преувеличивать богатство императорской семьи.
17: В главе «Офицерство» Кирилл Зиновьев пишет, что офицеры политикой не занимались. Чувство верности в них было, конечно, сильно развито, но то была скорее верность родине, чем императору. Сам император после отречения приложил все усилия, чтобы чувство верности по отношению к нему лично и даже к престолу было заменено верностью новому строю и России как таковой. Чтобы облегчить этот шаг людям более традиционного мышления, император отдал прощальный приказ по армии, призывающий солдат и офицеров повиноваться Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему и продолжать войну против Германии до победного конца. Вот как описывает автор социальный состав армии.
16: В такой крестьянской стране, как Россия, солдатский состав армии был, конечно, в подавляющем большинстве крестьянским. С распространением образования все более крестьянским становился и состав офицеров, но увеличивалось за счет дворянских семей и число офицеров из мещан. Накануне царствования Николая II офицеры крестьянского происхождения составляли не больше 5% офицерского состава. К 14 году цифра эта повысилась до 19%. Громадные потери Первой мировой войны ускорили этот совершенно нормальный процесс, и в 16 году 70% юнкеров были крестьянского происхождения. Цифры эти не касаются и не включают офицеров казачьих полков. В их случае почти все офицеры были крестьянского происхождения, но, будучи казаками, не были записаны в крестьянское сословие, чем очень гордились. Генерал Деникин, главнокомандующий Белой армией в гражданскую войну, не составлял исключения, будучи внуком крепостного крестьянина. Тоже можно сказать и о многих его сослуживцах, офицерах и генералах русского императорского генерального штаба.
17: В следующей главе «Дворянство» Кирилл Зиновьев отмечает, что официально дворянство не представляло класса в западноевропейском смысле этого слова. В царской России классы официального признания не имели. Существовали сословия – дворянское, крестьянское, купеческое или торговое, духовное. Получение дворянства не было также сопряжено с большими затруднениями. Личное дворянство приобреталось автоматически на военной службе при производстве офицеры, а на службе гражданской – при достижении так называемого 9 класса табели о рангах – титулярный советник, в котором низшим был 14 класс – коллежский регистратор. Титулами пользовались очень широко, так как право их носить распространялось на всех членов титулованной семьи и наследовалось по мужской линии без каких-либо ограничений. Автор пишет.
16: В конечном итоге мало удивительного в том, что дворяне в России насчитывались буквально миллионами – 1 800 000 в начале царствования Николая II и, вероятно, около 2 000 000 в конце его. Подавляющее большинство из них, приблизительно 2/3, было потомственным.
17: Официально дворянство продолжало именоваться привилегированным сословием. К концу XIX и к началу XX столетия причины этому были скорее историческими, чем действительными. Во времена крепостного права только дворянам, хотя бывали не столь уж редкие исключения, разрешалось владеть крепостными крестьянами. Дворяне были освобождены от уплаты некоторых налогов и не подвергались рекрутскому набору. Но реформы Александра II мало-помалу свели эти привилегии на нет. Отменено было крепостное право, преобразована налоговая система, введена всеобщая воинская повинность. Но время работало против дворянства. Земельная собственность, главная экономическая основа дворянства, ускользала из его рук и переходила отчасти к спекулянтам, но преимущественно в руки крестьянства. Так что к концу императорского строя во владении крестьян оказалось около 90% общей посевной площади страны. В главе «Мещанство и разночинцы» Кирилл Зиновьев сравнивает мещанское сословие с западной буржуазией и приходит к выводу, что понятие мещанства было шире, так как включало в себя социальные группы, отнюдь не вмещавшиеся в понятие буржуазия. Таковы были крестьяне, работающие в городах, на фабриках, заводах и составляющие городской пролетариат, торговое и фабрично-городское население. Как ни странно, но к мещанскому сословию принадлежали также и люди, занимающиеся сельскохозяйственным трудом и отличавшиеся от крестьян лишь тем, что в далеком прошлом они, по более или менее случайным историческим причинам, были приписаны не к крестьянскому, а к мещанскому сословию. Автор констатирует.
16: Если можно было приписываться к какому-нибудь сословию, то это означает, что можно было из него и выписываться, или быть исключенным. Исключались иногда в наказание за какую-нибудь провинность, такое исключение касалось главным образом дворянства, а иногда наоборот – вознаграждение за заслуги. Так называемые разночинцы, например, были люди, исключенные из податного состояния, мещанства, крестьянства, в силу полученного ими образования. Они не были приписаны ни к какому сословию, но имели право ходатайствовать о принятии их в почетное гражданство, что служило для тех, кто хотел, переходной ступенью в ряды дворянства.
17: Крестьянин, вплоть до столыпинских реформ начала текущего века, был обособлен в правовом отношении от других сословий, судился на основании особых законов и жил двором, то есть владел земельным имуществом, домом и сельскохозяйственным инвентарем, живым и мертвым. Не лично, а вкупе с семьей. В этой главе автор подробно описывает жизнь крестьянской общины, плюсы и минусы общинного землевладения, возможности, предоставляемые крестьянам в России, и многочисленные недостатки, исправить которые рассчитывались с помощью столыпинских реформ. Далее следует описание этих реформ, действительно весьма прогрессивных и многообещающих. Приобретение земли крестьянам было облегчено денежной и материальной помощью. Вот что пишет автор.
16: Ясно, что крестьяне поспешили воспользоваться помощью и льготами, чтобы увеличить собственность. И в 1916 году, последним передреволюционным крахом, 89,3% всей посевной площади принадлежали крестьянам или, но значительно реже, были ими арендованы. В то же время крестьянам принадлежал, за малым исключением, почти весь живой инвентарь. 95% свиней, 94% крупного и мелкого рогатого скота и 94% лошадей. Словом, почти все сельскохозяйственное производство в то время, то есть в 16 году, находилось в руках крестьянства. Около 40% общинных крестьянских дворов поспело к моменту февральской революции подать прошение о выходе на хутора или отруба, но из них меньше половины успело из общины выйти и укрепить землю в личную собственность. Революция прекратила дальнейшее развитие в этом направлении.
17: Еще более подробно глава «Рабочие». Автор рассказывает в ней о тяжелых условиях жизни рабочих и о мерах, предпринимаемых правительством для улучшения их положения. Так, в 1903 году был проведен закон об ответственности работодателя за несчастные случаи на производстве. В 1906 году были узаконены профсоюзы. Ограничение рабочего дня до 11 часов, введенное в 1897 году, считалось крупным достижением. Однако уже в 1905 году был введен 9-часовой, а к началу Первой мировой войны 14 года 8-часовой рабочий день становился обычным явлением. Описывая забастовки рабочих, приведшие к революции 1905 и 1917 года, Кирилл Зиновьев отмечает, что 80% стачечников преследовали политические цели, и всего 20% боролось только за улучшение своих жизненных условий. Чаще всего бывало, что забастовка, начавшаяся как экономическая, перерастала потом в политическую. Глава «Купечество» описывает стремительный взлет промышленного капитализма в России.
16: В купеческой социальной иерархии на первом месте стояли промышленники, владельцы фабрик, заводов, железных дорог. Их можно назвать русскими американцами под стать Рокфеллером, Вандербильтом, Астором, Фордом. За ними шли купцы, в буквальном смысле слова, купцы-торговцы. А уже за ними, на низшей ступени уважения, стояли те, кто, не имея ни фабрик, ни товара, заставляли работать капитал, по тогдашнему выражению, то есть учитывали векселя и давали деньги в рост. Их называли с некоторым пренебрежением процентщиками. Были среди купцов и такие, кто получением ордена, титула или гражданского чина возводился в дворянство. Но, в общем, мало кто этого добивался. Слишком уж твердо уверены они были в своем общественном и экономическом превосходстве, слишком хорошо сознавали свою возрастающую силу и значение своего вклада в развитие страны, чтобы желать изменения своего положения.
17: Кирилл Зиновьев рассказывает об огромном вкладе купцов в различные области искусства и культуры. Можно без слишком большого преувеличения сказать, что к началу XX века покровительство искусству, всегда и всюду отличительная черта ведущего класса, стало чуть ли не прерогативой московских купцов. Московский художественный театр, Третьяковская галерея, театральный музей имени Бахрушина служат напоминанием этому до сих пор. Было бы неправильно сказать, что без купцов, особенно московских, не было бы и русского возрождения 900-х годов. Но их поощрение и энтузиазм, если и не вызвали его, то, по крайней мере, облегчили его выявление. Глава «Церковь» так обширна и конкретна, что сама по себе заслуживает отдельного обзора. Автор описывает многочисленные секты, существовавшие в России наряду с Русской Православной Церковью. Рассказывает о временном отчуждении церкви от интеллигенции, для которой в то время атеизм был непреложным догматом веры. Тем замечательней был описываемый Кириллом Зиновьевым переворот, совершившийся в религиозных убеждениях той же интеллигенции в начале 20-го столетия, когда выдающиеся ее представители Бердяев, Булгаков, Франк, Мережковский и многие другие отошли от модных в ту пору материалистических воззрений и не только провозгласили главенство духовных ценностей, но и стали искать выражение этих ценностей в учении православной церкви. Два последних абзаца книги Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» – это перечисление многих великих имен и того, что с ними стало вследствие революции. Одни расстреляны, другие бежали, третьи погибли в лагерях или покончили жизнь самоубийством. Те же, кто выжил, были обречены на молчание. И русское возрождение отошло в историю. Такова последняя фраза книги.
13: О книге Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» нам рассказала Лариса Герштейн.
4: Эфир 14 сентября 1983 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
18: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик.
7: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
8: И, конечно же, гражданина.
9: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
7: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР

0: влечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
1: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
3: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 1973 году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
2: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы

0: это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они это на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет, в сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека, который…
1: Советского именно, да?
0: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально… Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле эсэсовский, он крупный эсэсовский офицер у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, что нельзя говорить, здесь он говорит это, там это. И в принципе он уже как бы теряет… точный ориентир, а кто он, собственно, такой? Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какой-то важная штука,
1: Ну, то есть
0: наверное.
1: такая, да, советская шизофрения, да, советский
0: Да, да.
1: дабл-спик, вот это
0: Такая
1: вот…
0: сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Она как бы, во-первых, передается по наследству, а во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются. Тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно ж похоже чем-то.
1: Да, вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот это интриги, подсиживание, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
0: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии и ненавидел советскую власть просто всеми семь, примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот, для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
1: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти, так сказать, его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка, она как-то в нем выдает человека. Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и вообще половину жизни он провел на Западе.
0: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч»
1: Да.
0: режиссера Олега Дормана.
1: Да.
0: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало. Это была «Ошибка резидента», это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
1: Да.
0: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 68 года.
1: До
0: Вторая
1: или
0: серия
1: после, до
0: фильма…
1: или после вторжения?
0: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
1: Да.
0: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
1: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
0: Да, это совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главная роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин. Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга. У Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге, они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать. И он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу-Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, ну, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть, в Ютьюбе есть ролики, которые просто называются... Вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих... А Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист, интересно, что на нем любая одежда сидит невероятно. Да, его, так сказать, да. В ролях простого работяги посмотреть тоже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
1: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом ресторане.
0: Он абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
1: Да.
0: У него это, такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
1: Да, да.
0: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про «17 мгновений весны», про влияние на него этот фильм, но всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
1: Да, да.
0: Если вы помните...
1: Он сказал, он в КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть
0: этот фильм. Да, да, да. И если вы помните песню «С чего начинается Родина».
1: Да, да.
0: И когда это каждая серия фильма начинается с своей песни «Задушевный город» с Маркой Бернесом, «С чего начинается Родина». И я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
1: Да,
0: это
1: да,
0: самое,
1: да.
0: «С чего начинается Родина» хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен.
1: Абсолютно. Это все, по-моему, у Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина». Это, конечно, вот, такая вот, просто вот. Мемная абсолютная вещь.
0: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
1: Да.
0: И вот там как раз... Из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Знаете, какая штука? 68-й год, это как раз прошел тот период, 15 лет, с 53-го года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, и с посадками. они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 1953 году это все прекратилось. И к 1968 году они уже нагуляли жирок.
1: Угу.
0: И стали себя чувствовать белой костью. Особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 60-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий «Служили два товарища», и Джигарханян в «Лаве мстителях», и вообще их тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось.
1: И чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
0: Да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что оно далеко не все они приняли советскую власть. Ну, ошибка советская власть тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, «Ошибка резидента», потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот. Его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, и там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что вот как бы правильно ему, он переходит на светлую сторону, будем говорить так, да. И становится правильным русским шпионом. И одновременно, то есть, происходит некое воссоединение КГБ и графа Тульева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну, а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать, там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал.
1: Да.
0: И Черкесов об этом писал, что да, КГБ – это новое дворянство.
1: Новое дворянство, да. Вот да. Мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под названием
0: «Новое». Да, кстати, да.
1: Интересно, это как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую, под названием «Лубянка Pictures». Как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
0: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, в тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон», угу, про благородного русского шпиона, которого играет Данионис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ.
1: Тоже, смотрите, интересно, как, Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло – это всегда нацисты. То есть всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
0: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. Mm-hmm. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
1: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит создать. Вы знаете, я даже такой факт откопал из этой вот диссертации, как раз, которую наш студент писал. Казаков, да, прекрасный актер, три раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в «Покровских воротах».
0: Я этого не знал.
1: Да.
0: Я помню его в роли Дзержинского, это я помню, да. Но вот этого я не знал.
1: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... И, слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста.
0: Но здесь смотрите,
1: умного и гуманного силовика.
0: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик, да, из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
1: Да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
0: О, да.
1: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Вот, ну, как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Вот, вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
0: Дело в том, что в этом фильме, в самом 17 мгновениях, кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. Абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табакова в роли Шилленберга, это само по себе дико смешно.
1: Ну, в общем, когда человек... они настолько хороши, они настолько человечны. Человек сочувствует, как...
0: Они милые, человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то смехом.
1: Точно, точно, да.
0: И здесь как раз поэтому... Именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
1: Да, не на
0: Они...
1: абсурде ли языка, жизненных ситуаций сделанные, не тоже
0: Именно.
1: абсурдистские, такие абориутские немножко, да.
0: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
1: Вы знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдоте, не могу, может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица, мой тоже, тот самый короткий, выстрелил в упор, а это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», — быстро ответил Штирлиц. «А я немецкий», — сказал Борман и улыбнулся.
0: Ну да. Мой любимый анекдот — это когда идет заседание в Ставке Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы и уходит. И Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает: «Это кто?» А Мюллер ему говорит: «А это русский полковник Исаев». Говорит: «А чего вы его не арестовали?» Так он же все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Бед, нет смысла никакого. Вот.
1: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так
0: Ну
1: сказать,
0: да.
1: Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
0: Но это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может
1: Ну
0: быть, они
1: да, но тем не менее
0: чек-пакет
1: сюжет, мне
0: заранее.
1: кажется, вечно-вечно живой. Ну
0: Да,
1: что ж,
0: здорово.
1: Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
0: Спасибо вам.
1: Культуролог Борис Лакшин
0: Спасибо.
1: был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
2: Ну, мне представляется, что «17 мгновений весны», а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел. Сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х, и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться. И культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, «развала СССР», да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе. Развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 90 буквально третьего года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность 17 мгновений весны как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостийности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет Советскую войну от остальной Второй мировой.
1: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
3: Добрый день, Сергей.
1: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально, с представителями спецслужб, вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах, вообще на тему Штирлица, 17 мгновений весны? Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
3: Конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь в таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е, и потом, они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», mm-hmm. То есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, да. При том, что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
1: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы. Да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это, кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
3: Ну, в принципе, первый ты сформулировал этот термин Патрушев, mm-hmm. правда, он не был моим собеседником, но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время, вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялся, ну, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционная спецслужба от ВЧК, НКВД и ГПУ, ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно. И они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы и уже при Ельцине они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое вы воспевали, эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить»,
4: да.
3: и прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главный режим защищать, неважно какой, российский главный, а российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеология Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова-нынешнего. Никиты Михалкова. То есть,
3: Абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин вспоминается, вот эти дворяне-дворяне опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчака, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм идет, реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
3: Да, но вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются. Например, спаситель детей от голода.
1: Да, беспризорников.
3: Человек, который не железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают. Этого как бы нет, потому что... Но это очень лицемерная организация, и, ну, в принципе, вообще как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другое внешняя вывеска, искусство, оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем в стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, скольких я зарезал, скольких перерезал. Нет.
1: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
3: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты, Портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
1: Ну, это корпоративное, да, это некое действительно ощущение некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
3: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская. То есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг. И можно потратить, проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было. Там православие, защита от гей-ропы, да, нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
1: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
4: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да? Почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке. Там в том числе можно и условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Я тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи, да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей. Не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
1: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
5: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа, ну, тоже можно интересно иногда справиться, и вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
5: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
1: Да.
5: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава – одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне. Это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас... По-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
5: Я думаю, что этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что... В общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к времена Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о... уже чекистах новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы Да, там было несколько, ну, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает, если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. Мы с Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
5: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... Я, скажем так, говорить они могут, но не думают в рамках страны. Они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна, и они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том, что
1: понятно.
5: Они защищают страны.
1: Но
5: не более того.
1: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли рост удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена, вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путин, ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно. Но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России?
5: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ, сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их собственно, в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как по идее должна была меняться.
1: Интересно. То есть они не обладают, как бы, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, скажем, правом, ну, понятно, что то один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса. в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
5: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не вот превращается вот в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
1: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
5: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, там, не знаю, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
1: Ну да, там традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но тогда с кем, Андрей, а с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР, что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и как бы создала свой большой-большой периметр?
5: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, в которой, скажем так, традиция биться за власть всерьез, они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, скажем так, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле Эрфаэка, который они реализовывали с 1988 года.
1: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, так скажем, мандата на определение будущего России после Путина.
5: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, скажем, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников не участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Вот, скажем, допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, транзит, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут... вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
5: Я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, ну, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
5: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
1: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новый

0: к событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
3: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
4: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и 264-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это знаменитая манчестерская группа «A Certain Ratio». На всей истории этой группы я останавливаться не стану, а послушаем их последние несколько альбомов. А начинает программу Чен Маршалл, она же Кэт Пауэр. Очень популярная американская певица, 72-го года рождения. Значит, будем считать, что ей уже полтинник стукнул, с чем ее и поздравляем. И Кэт Пауэр, она выпустила вообще много альбомов, 10 штук я насчитал. И вышел у нее уже третий альбом кавер-версии. То есть очень любит она петь чужие песни, ну, естественно, в собственной интерпретации. Так что был у нее альбом уже под названием «Covers» в 2000 году, потом альбом «Jukebox» в 2008 году, и теперь снова «Covers». На этом альбоме Кэт Пауэр поет песни из репертуара «The Pogues», Ника Кейва, Игги Попа, Билли Холидей даже, Ланы Дель Рей, что удивительно. Но я выбрал песню менее известной группы, группы «Dead Man's Bones», кстати, в которой главную роль играет известный актер Райан Гослинг. И эта песня под названием «Papa Power».

Cat Power и песня Papa Power из репертуара Dead Man's Bones, альбом Covers. Следующий парень у нас из Кении, зовут его Фадли Итулия, и у него вышел второй альбом Шиндиши. Он прекрасно играет на гитаре и неплохо поет. Слушаем песню «Амина».

Кенийская песня называется «Амина», опел Фадили и Тулия. Теперь маленький у нас будет сюжетец, как обычно бывает, из двух номеров, и в этот раз он посвящен лейблу Phantom Limb. Это такой лондонский лейбл, основанный, кстати, моим приятелем по имени Джеймс Уэлла. Раньше он работал в другом, более крупном и известном лейбле под названием Fat Cat, ну а потом как-то вкусы его радикализировались, и они организовали этот самый Phantom Limb со штабом в моем любимом, пожалуй, даже любимом в мире английском городе Брайтоне. Музыку они выпускают в высшей степени экзотическую, и вы в этом сами сейчас убедитесь. Сначала послушаем альбом, дебютный, судя по всему, альбом под названием просто «А», девушки по имени Хекла. Хекла Магнус Доттер, ее полное имя. Родилась она, как нетрудно догадаться по фамилии, в Исландии, но работает, как и многие другие, в креативном хабе в городе Берлине. С альбома «А» Хеклы слушаем песню «Хатбур». Скажу только, что Хекла не только поет, ну и в первую очередь она заметна тем, что является исполнителем на замечательном советско-изобретенном электронном инструменте термин «вокс». Ну, по-английски это называется «термин».

Хекла Магнусдоттер из Исландии, альбом «А». Представляю лейбл Phantom Limb. Да, он был образован, кстати говоря, совсем недавно, 5 лет тому назад, в 2017 году. И еще одна группа, пожалуй, даже довольно известная на Phantom Limb, это дуэт из Индонезии. То есть это самая авангардная, продвинутая, невероятная, я думаю, музыканты не только в Индонезии, но и вообще в Юго-Восточной Азии. Называется дуэт «Сеньява». Когда-то давным-давно какой-то из их альбомов, а альбомов у них очень много, мы слушали. В дуэте состоят Рулли Шабара, который поет, и Вакир Суриади, который играет на всяких инструментах, электронных, ударных, шумовых, струнных и так далее. Последний альбом «Сеньява», который как раз вышел на Phantom Limb, называется «Алкиса», и с него «Алкиса», часть вторая. Thank you.

Дуэт Синьява из Индонезии, альбом «Алкиса». Таким образом, мы послушали кое-что из репертуара «Phantom Limb» этого замечательного лейбла из английского Брайтона. Ну а теперь продолжим наше путешествие по лучшим альбомам 2022 года. Сегодня у нас будет такая занятная категория под названием, я бы сказал, «Самый необычный альбом». И это у нас дебютный альбом Молли Льюис. И это художественный свист. То есть Молли Льюис сейчас живет в Лос-Анджелесе, и, насколько я понимаю, очень востребована в киноиндустрии. Родилась она в Австралии, и занимается она свистом, то есть whistler, свистунья. Ее дебютный альбом, такой мини-альбом, там 6 или 7 треков, называется он «The Forgotten Age», «Забытый край». И, ну, давайте послушаем два трека с этого альбома, благо они тут все довольно короткие. Сначала заглавную песенку.

Молли Льюис – мастерица художественного свиста, альбом «The Forgotten Edge». Вы могли заметить, что это очень-очень обаятельные записи. Я никак не могу удержаться от того, чтобы поставить еще один трек с этого же альбома, повторю, самого необычного моей версии альбома 2022 года. Эта пьеска называется «Oceanic Feeling» – «Океаническое чувство».

Молли Льюис, «Свистунья», альбом «The Forgotten Edge». Ну, а теперь к нашим хедлайнерам. «A Certain Ratio» были созданы в 1977 году в городе Манчестере и стали одним из заметнейших ансамблей тамошней легендарной сцены наряду со всякими там Joy Division'ами и прочими. Certain Ratio всегда уклонялись в сторону, ну, не скажу фанка или диско, но такой достаточно ритмичной танцевальной музыки. То есть я бы назвал их стиль по аналогии с постпанком постфанк. В группе состояли Джесс Кэр, бас, вокал, Мартин Москроп, гитара, труба, Дональд Джонсон — ударные инструменты. Потом состав группы неоднократно менялся, и в результате в нынешнем составе появились два новых участника — саксофонист Тони Квигли и Мэтт Стилл. И вот с последними несколькими альбомами этой группы мы с вами сейчас и познакомимся. Сначала альбом 2020 года, 11-й, кстати говоря, по счету, с «A Certain Ratio», назывался «ACR Loco». И с него, пожалуйста, песня «Берлин».

A Certain Ratio из Манчестера, альбом ACR, но это, естественно, сокращение Certain Ratio, ACR Loco. На следующий год, то есть в 2021 году, вышел альбом Loco Remesclada, в котором имеются, с одной стороны, ремиксы на песни из альбома Loco, с другой стороны, новые треки тоже, из которых я выбрал трек под названием «Down and Dirty». И там было написано, что это ремикс мистера Дэна. Я подумал, что это Дэниел Миллер, шеф лейбла грамзаписи Mute Records. Но нет, оказалось, что это не Дэниел Миллер, а что это Дэн Кэри. Итак, «Down and Dirty».

Certain Ratio Down and Dirty с альбома Loco Remezclada. И последний релиз английских манчестерских этих постфанкеров — это сборник их EP-шек. Вышло у них три EP в 22-м году, и затем они были соединены в один альбом под названием EPACR. И отсюда мы послушаем сразу два трека. Во-первых, отличный совершенно вокальный трек «Feel No Fear», «Не чувствуй страха», поет Денис Джонсон.

Денис Джонсон и A Certain Ratio Feel No Fear на альбоме EP A Sierra он вышел, ну а до этого вышел на EP-шке. И последний трек этой группы в нашей сегодняшней передаче — Souls in the City, часть вторая. Слово «Souls» пишется с буквой «S» как знак доллара.

Souls in the City, Neo-Funk, Neo-New Wave. Это манчестерская группа A Certain Ratio и их продукция последних лет. Поехали дальше. Теперь группа из Турина. Из итальянского Турина. Гаражное трио под названием Slogs. Были они уже в нашей передаче. В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием «Holy Motors». Помните, надеюсь, этот симпатичный французский фильм. Ну, а теперь вот второй альбом. Называется «Knife in your hand» — «Нож в твоей руке» и песня «No Makeup».

Туринское трио «Слокс» с вокалисткой Айви Клауди, ну и там еще два парня, Тони Мачете на барабанах и Бадди Фас на гитарах. Песня называлась «Без грима». Следующий наш персонаж из Мадрида. И, в общем, это такой ветеран испанской культуры, можно сказать, потому что он и бард, поэт, писатель, автор песен и так далее. Зовут его Мигель Пухадо. На самом деле писатель, есть у него несколько книг, в том числе одна книга о французском знаменитейшем барде Жорже Брассансе, которого он сам, этот Мигель Пухадо, кстати говоря, очень напоминает, как внешне, так и по манере. Альбомов у него очень много, где-то около 20 штук, и последний из них называется «De Foc и de Velut» — «Пожар и волосы». И я заметил, что песни там в основном, ну, такого сатирического или политического содержания. Я, в частности, выбрал трек под названием «Es fácil dirse anarquista», то есть «Так легко сказать, что ты анархист».

Мигель Пухадо из Испании, альбом «De Foc y de Velut». И завершить сегодняшнюю программу выступление, наверное, самой известной южноафриканской рок-группы. Она называется BLKJKS. Это как бы сокращение, то есть минус все гласные буквы «Black Jacks». Группа из Йоганнесбурга существует с 2000 года. И это ребята, кстати говоря, черные. Я уже не знаю, с какого они племени, вот, но, в общем-то, ребята коренного, так сказать, населения. В 2009 году у них вышел очень известный альбом «After Robots», который снискал им массу всякой хорошей прессы, а также концертных туров и фестивальных выступлений. Потом они как-то надолго замолчали. И вот лейбл Glitterbeat не так давно выпустил их второй альбом. Называется «Abantu», что в переводе с одного из южноафриканских наречий означает «Before Humans», «До людей». Слушаем с него песню «Me Killa Pile». И с этой самой песенкой я с вами и прощаюсь. Всего доброго, до встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе» и до скорой встречи.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
7: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
6: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака – 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину.

0: За финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года, по подсчетам медиазоны, по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Эсмедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Эсмедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
1: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту. Территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
2: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работу работы, как говорят эксперты, критически важны до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
3: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
2: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, «Росатом» заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
4: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подует. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься о своей собственной безопасности.
2: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным «Росатома», так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
5: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся, топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станции, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
1: Ну, а в таком случае какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
5: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
1: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
5: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. Вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но, вот, к сожалению, военные действия они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
1: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
5: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять, или к украинскому руководству, если уж на то пошло, потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но, тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, они, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которое осуждало атаку на одну из на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
1: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
5: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. А те, к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях с, и понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющие МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
1: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право». Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрали родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
2: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
6: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится Шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
2: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
7: Но и случай удовлетворения меня там просто-напросто убьют. Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
8: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи не изменилась, то есть все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала правления в Чечне.
1: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни, или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
8: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что это некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
1: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
8: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
1: Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то? Или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью?
8: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будут некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом Чечни на тот момент. И он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины. И постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. Это стало нормализоваться. То есть, а что, вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это вот доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление, это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека, и не только его, но и его семьи.
1: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
8: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел в него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что ты смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые там попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и прям сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Кто чем недоволен? Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие, да, просто так, потому что им нравится иногда. Другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще и какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, как его начальник ОМВД все будет говорить через авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая на самом деле дешевая, но промыть мозги. И человека могут, то есть не могут, а всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят. Если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще, дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут
8: Конечно, это обязательно.
1: прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата.
8: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам, вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, и вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, да, того отпустили, брат отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Угу. Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении, как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
8: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, а это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. Поднял такую акцию против одной просто семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
2: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
9: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась «Макса». А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
2: Работают в «Максе» старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к «Максу», но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
10: «У меня многое было завязано на «Макс», в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет».
2: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через «Макс» написал якобы их водитель. Он сообщил свою фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщества «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей «Макс» перестала работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
1: – Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
11: Добрый день.
1: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
11: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде, и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и за тем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
1: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
11: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение. Проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать. Но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
1: А какая разница, ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
11: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Макс становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователей ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможность эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использованием Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная, да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
11: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно – заведите отдельный максофон, пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряют с принятием нового пакета законов, пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
1: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через Макс и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя Макс, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
11: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
12: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень осторожно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
19: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода».

0: Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
3: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной. Встретимся на 42-й. А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он... погиб.
4: Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
5: Привет, это Виктор Кульганик
6: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Их уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство. Но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
5: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансеновские паспорта – это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
6: Первое время галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь», выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе, а потом еще будут концерты в Израиле и в США.
5: Ну, то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. Жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Галич успел пожить в Норвегии, Германии, во Франции.
6: Ага. Гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку. Вот что пишут корреспонденты «Русской мысли». Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свобода» он говорит: «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут. Веком беженцев наш 20-й век назовут.
5: Ну, на самом деле, 21 век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 года, то есть через 2 месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику у микрофона «Галич» на радио «Свобода» и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича Григорию Михнову-Войтенко.
7: Вот я сейчас переслушивал весь архив передач, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог, передача у микрофона Галич с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем.
6: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода». Рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист Иван Толстой.
2: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому, что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом, он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе, абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек, и они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так: халтурщик, он не готовит.

0: к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек, Галич писатель прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь, говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, так сказать, рубрику 3 минуты посвятить этому. А мог 11. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян растягивало, и вот он заговаривался, он любил себя в своих речах и рассказах, это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не для того, чтобы его кольнуть, но вот такая была натура.
1: Как мы уже говорили в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним.
2: И когда я только-только приехала в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Галичина, конечно, помчалась, и он мне подарил книжку свою, Стопоселовский сборник стихов с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он погиб.
1: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
3: К сожалению, 1977 год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной. Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
4: Эфир продолжается, говорит журналист «Радио Свобода» Леонид Владимиров.
5: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность 2 недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора и исполнителя самых популярных в России песен.
4: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей, Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
1: Помимо официальных версий, были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
4: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
0: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал последнюю свою песню. И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший, и сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И, среди прочего, он рассказал о Галиче, об этой знаменитой его песне, которую действительно Толя Шагинян записал.
6: Он даже в этот день не работал. уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал, и что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день.
0: И когда я в передаче памяти Галича через некоторое время пустил эту запись Толе, все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было. Но я занимался архивом, и очень не сразу, постепенно, я набрел на передачу новогоднюю, которая была записана в конце 1977 года, и которую вел наш коллега Леонид Владимиров. Он тоже уже покойный, за 90 скончался в Лондоне. И вот Владимиров рассказывал в этой передаче о последнем выступлении Галича. И получалась вещь совершенно фантастическая, опровергающая великолепный, гордый и трогательный рассказ Толи Шагиняна.
5: Представьте себе, дорогие слушатели, сотрудник парижского отдела «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич успел принять участие в подготовке этой нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
7: Снеги, ой, снеги белые, тучи, ой, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши дальние? Как живется вам, как может сам? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год, и сотни тысяч людей во всех уголках земного шара скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов русские слова, старое русское пожелание: «С Новым годом, с новым счастьем!» Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и 3 томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 кассет посвящены моим песням, и, соответственно, тексты моих песен помещены в 3 томиках этого собрания. А в издательстве «Посев» к Новому году вышла моя новая книжка стихов «Когда я вернусь». Кроме того, я кончаю одну книгу, роман, приключенческий роман, и на середине второй повесть психологическая, которая будет называться так, как называлась одна из моих песен «Еще раз о черте». Вот видите, год был очень напряженным, много работал. Ну и кроме того, написал я за этот год также несколько новых песен. Вот одну из них я сейчас вам и спою. Она, правда, не такая уж веселая. Ну, что поделаешь? Вы ведь не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом, и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
4: продолжаем слушать рассказ Ивана Толстого.
0: Не в последний галичевский день это произошло. Пришел Галич записывать свою очередную программу, которая вот потом в Новый год и прозвучала. И в этой программе были и стихи, и обращения к слушателям, и в том числе песня, которую к тому времени написал Александр Аркадьевич. Но ведь Толя Шагинян рассказывает, что Александр Аркадьевич, уходя из бюро после рабочего дня, плохо себя чувствовал, заглянул к Толе в маленькую студию попрощаться, а в углу студии всегда стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, и Толя говорит: «Я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил четвертую машину», которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться. И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал Толе руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же оказывается из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же Толя Шагинян рассказал так, через там 15 или там почти 20 лет? Потому что Толя Шагинян актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы такая невероятная для судьбы всей эмиграции, для его, для Толи, восхищавшегося Галичем, история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой.
8: Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
11: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
12: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это подкаст «Наш сосед Галич». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Мифологизации Галича способствует его внезапная смерть, о которой говорили, что, может быть, его убило КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Битаки, который вместе с Галичем работал в студии «Свобода» парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка, Василий Павлович Битаки, поэт-переводчик. Я спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галича. Он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть, и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не... Он настаивал на том, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что... если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки. То есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни, биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчество. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив. Потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
0: Говорит Ольга Романова.
2: Погиб поэт, невольник чести. Пала клевета над толпой. С свинцом в груди и жаждой мести. Поникнув гордой головой. Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование прежде всего в нас. Но мы же были рядом. Да, мы же были рядом. Да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали. Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают, а очарованными они рождаются.
0: А вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, поэта и писателя Максима Кабира.
3: Я помню, что первое тоже, что мне дедушка сказал, рассказывая о Галиче, что Галич погиб от удара током, что меня очень впечатлило, очень удивило, потому что настолько необычная смерть. Я помню, в то время читал Франкенштейна. И у меня какое-то время вот ассоциировался вот доктор Франкенштейн в виде этого невидимого мной тогда Галича, который оживляет этого монстра, да? Хотя, на самом деле, Галич делал противоположное. Он пытался этого монстра, собранного из трупов, наоборот, разобрать и умертвить своим электричеством. И убило его банальное электричество, а он делал, да, вот такие вещи. Хотя там тоже не до конца понятно, как это все произошло с этой антенной.
4: Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас, продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
6: Александр Аркадьевич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно назвать салоном. Салоны – это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать. Вот я и познакомился. А потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, пасло салон Александра Аркадьевича. Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весть. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех. Под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести. Значит, нужно за другим кем-то организовывать эту самую слежку. И инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься. Оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. Но несчастный случай. Но что в этом такого? Хочется, чтобы Галич погиб красиво и героически. Толе Шагиняну тоже хочется, чтобы песня была написана в последний день, за 2 часа до гибели. Но, понимаете, у меня нет доказательств, но их нет ни у кого. Один только момент. Если это все подстроено было КГБ, то как объясняют сторонники заговора то, что Галич вышел с радио вместе с Андреем Синявским, они распрощались, и Галич зашел, по свидетельству Синявского, в магазин электрический и купил недостающую в комплекте этой музыки к нему пришедшей, купил необходимую антенну. А если бы не купил, как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать-то Александра Аркадьевича в таком случае, господа? Вот и я говорю.
0: Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самой, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все 9 эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
7: Вот вы знаете, недавно в Риме во время сахаровских слушаний в свободный час мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому вечному городу и вспоминали о Москве, вспоминали о своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, исколесили немало. И вот мы подумали о том, что удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле. И одного только элемента нету – счастья. И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука несет в таблицу элементов Менделеева это слово «счастье», потому что мы ведь имеем право на него. Люди имеют право на него так же, как и на все остальные составные части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья! Ах, снеги, снеги белые, ах, тучи низкие, ах, капели с крыш, все хрустальнее, будьте счастливы, наши близкие, наши близкие.

0: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать, очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
1: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «бисайд». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
0: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
1: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
0: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.
1: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
2: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с стороны оккупанта.
1: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
2: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, и мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы, и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senior in Rising» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
1: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
2: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист как бы... Ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
2: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньше, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
1: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
2: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован? Для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Может, ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, которые могут обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Эта услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
1: Это в городе Саки.
2: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
1: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
2: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово, не зламні, я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке. Многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
1: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
3: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно, далеко от линии фронта, движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
1: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
3: Безусловно, Starlink – основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях. И наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему – это существенный минус.
1: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
3: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на обесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
3: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно-блокадного характера.
1: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю», а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом. Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
4: Да всем, кто готов слушать, понимаете? Для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, ну, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, о, как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
4: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют. И сам Путин его так интерпретирует. И они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
4: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого Понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
4: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это уже это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
1: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «преемник»?
4: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.

«Свободный разговор». Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства.

0: Уважаемые слушатели, сегодняшняя наша передача касается двух годовщин. Исполнившейся на минувшей неделе 155-й годовщины со дня рождения Льва Толстого и столетия со дня смерти Тургенева, памяти которого был посвящен Международный конгресс под Парижем. Об этом конгрессе мы будем говорить во второй части передачи, примерно через 8 минут. Начнем же мы с беседы о Льве Толстом из цикла «Оболганные гении». У микрофона автор беседы, литературовед Дмитрий Васильевич Сезиман.
1: Есть заветное и спасительное слово, без которого буквально погибли бы советские авторы статей, книг, учебников по истории литературы. Это слово «противоречивый». Ну, к примеру, надо писать о каком-нибудь авторе, в особенности о великом писателе, признанном классике, которого как-то неудобно просто замолчать. Ну, скажем, о Достоевском. Беда в том, что Фёдор Михайлович, будучи одним из величайших творцов мировой литературы, как-то не подходит к разряду предвестников революции. Не то что обожаемый Чернышевский. Вот и выходит из положения, объявив его противоречивым. Замечу, кстати, что при Сталине было все-таки проще. Тогда действительно Достоевского замалчивали, а Шкловский просто-таки грозился расстрелять его. Так и пошло. У кого таланта при всем желании не отнимешь, но кого не всунешь в обойму предшественников классиков марксизма-ленинизма или их верных учеников, того зачисляют в противоречивый. Так и Гоголь противоречивый, и Достоевский, и Блок, и Пастернак, и даже Эренбург уж на что старался, а и то попал в противоречивый. В этой категории пальма первенства, вероятно, принадлежит Льву Николаевичу Толстому. С ним оказалось просто. С одной стороны, Ленин окрестил его зеркалом русской революции за то, дескать, что он в своих романах нарисовал весьма критическую картину русского общества. А с другой, вместо того, чтобы проповедовать революционное разрушение этого общества, он, видите ли, баловался не противлением злу насилием, не кушал мясного и сам точал себе сапоги. Вот так ценой вульгарного окарикатуривания и пошлейшего упрощения справились с мировоззрением одного из мощнейших умов русского XIX века. И так как по уже испытанному приему философские сочинения Толстого труднодоступны, то и внушается поколениям советских школьников, что величайший русский писатель, когда мудрствовал лукаво, превращался в чудаковатого, а то и придурковатого болтуна. Между тем, например, «Исповедь» Толстого, написанная в конце 70-х годов, вскоре после «Анны Карениной», отразила с исключительной силой тяжелый, но и плодотворнейший духовный кризис автора. Проблема смерти, всегда занимавшая его, с невероятной силой встала перед Толстым, и в свете этих размышлений перед ним развернулась вся его неудовлетворенность той секулярной, то есть светской культуры, которой он всецело жил до тех пор. Едва ли в мировой литературе можно найти другой памятник, написанный с такой силой, как «Исповедь», где все слова, как пишет Зиньковский в своей «Истории русской философии», полны обжигающей огненной стихии. Духовный кризис Толстого закончился полным разрывом со светским миропониманием и переходом к религиозному отношению к жизни. Сам Толстой говорит о себе в исповеди, что до этого он был нигилистом, в смысле отсутствия всякой веры, добавляет он. Но в том-то и грех Толстого перед советской идеологией, что его критика общественного строя, его нигилизм, как он пишет, не перешли в жажду кровавого революционного свержения власти, строя, а в некий

0: морализм религиозного свойства, предписывающий человеку прежде всего изменить себя. Кстати, отсюда же и толстовское отрицание прогресса, понятого как накопление положительных знаний, и его критика культуры. «Наука и философия», – пишет он в позднейшей статье, – «трактуют о чем хотите, но только не о том, как человеку самому быть лучше и как ему жить лучше». В этой области Толстой также отдал дань критике европейского рационализма и преклонения перед наукой, то есть той философии, которая вдохновляла и Базарова, и новых людей Чернышевского, и всех последующих преобразователей общества. «Я убежден», – пишет он в 1984 году, – «что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославленных последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько веков ученые люди западной малой части большого материка находились в повальном сумасшествии, воображая, что им принадлежит некая блаженная жизнь, и занимались вопросом, как и когда наступит эта жизнь. Сами же никогда не делали и не думали о том, как сделать свою жизнь лучше». Мне представляется эта сторона толстовского мировоззрения особенно интересной для нас потому, что в эпоху интеллектуальных и социальных движений, приведших к губительным революциям, Толстой ставит вопрос о личной ответственности каждого из нас за все содеянное нами. Ведь сколько его предшественников и современников, сколько нынешних идеологов твердили и твердят, стоит изменить строй, общество и человек станет лучше, народится новый человек. Толстой же не прячет человека за спиной общества. Он отворачивается от прежних и нынешних великих инквизиторов, обещающих людям хлеб насущный в обмен на их свободу. Столь охотно осмеянное требование самоусовершенствования означает лишь возврат человеку его духовной независимости, его свободы выбора между добром и злом. Нам, конечно, недостает места, чтобы хотя бы перечислить все мировоззренческие проблемы, волновавшие Толстого, чтобы поговорить о его сложном и порой трагическом внутреннем разладе между осознанной необходимостью жить религиозной жизнью и его неприятием христианской догматики, между его отрицанием божественности Христа и воскресения и страстной жаждой осуществить Христово Евангелие. Гигантским было в его душе столкновение между тягой к абсолютному добру и реальностью жизни, которую он, как художник, ощущал, как, пожалуй, никто другой. И вовсе не в противоречивости здесь дело, а в том, что Толстой, один из немногих титанов в истории человечества, соединивший в себе одном горнюю высоту духовного полета с глубокой укорененностью в кровь и плоть самой жизни.
1: С беседой о Льве Толстом выступал Дмитрий Сизиман. Переходим ко второй части передачи «Культура. Судьбы. Время», которую вы слушаете на волнах «Радио Свобода». С 1 по 3 сентября в предместье Парижа, в Бужевале, состоялся международный конгресс, посвященный столетию со дня смерти Тургенева. Среди участников конгресса был и доктор филологических наук Эдуард Леопольдович Бройде, который любезно согласился дать нам интервью. С доктором Бройде беседует парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Включаем Париж.
2: Эдуард Леопольдович, расскажите нам об этом конгрессе. Кто его организовал? Какие доклады и научные сообщения показались вам наиболее интересными и значительными?
3: Научный конгресс в Париже был организован Обществом друзей Тургенева. Это международная ассоциация, президент Александр Звигильский. И на конгрессе были представлены ученые всех стран мира, пожалуй, довольно крупные имена. Вот, в конгрессе активно участвовала большая советская делегация. С докладами выступали также профессоры из Бухареста, Новиков. Очень интересный доклад Петер Бранга из Цюриха, Алексис Гедройц из Брюсселя, Надин Натова из Вашингтона, ученые из Токио, из Рима, из Парижа. Вот Леонид Шур выступил с докладом о архивных разысканиях, Илья Траскин с интересными воспоминаниями. Тематика докладов была самая разная. Виктор Челмаев говорил о влиянии Тургенева на Шукшина, Распутина, на деревенскую прозу. Профессор Николай Первушин из Канады рассказывал о новых аспектах взаимоотношений Тургенева с Достоевским. Первушин является постоянным сотрудником нового журнала, сейчас там публикуется. Интересно было ли собравшихся то, что Достоевский очень ценил дворянское гнездо. То есть не было какой-то однозначной неприязни между Достоевским и Тургеневым. О проблематике нигилизма докладывал Борис Гройс из Мюнхена. Гройс, кстати, недавно выступал успешно в Русском свободном университете имени Андрея Сахарова.
2: Простите, Эдуард Леопольдович, присутствие на этом конгрессе, участие в нем равносоветских и эмигрантских ученых не привело к трениям, не вызвало каких-то там недоразумений, скажем?
3: Нет, трений, недоразумений не было, просто были иногда удивленные вопросы, но, кстати, научная публика обходилась весьма, так сказать, по-джентльменски друг с другом.
2: Можно ли было констатировать наличие каких-то, ну, скажем, основополагающих различий в подходе к Тургеневу между советским тургеневедением и западным?
3: Да, было, конечно. Было различие. Мне кажется, что советская делегация в основном придерживалась старой точки зрения о том, что Тургенев был очень близок к революционному лагерю и что очень симпатизировал революционной молодежи и так далее и тому подобное. Но известно по материалам, кстати, вот по работам Оксмана, по его архивным изысканиям, опубликованным письмам, что, в принципе, Тургенев был весьма умеренным либералом. И его раскол с Чернышевским, Боролюбовым отнюдь не был случайностью. Это была закономерность очень серьезная и важная. И Тургенев, в принципе, весьма положительно относился к реформам в России, к реформам Александра II, которые на время были прерваны, но, как мы знаем, в начале века реформы были продолжены Столыпиным. И Тургенев верил, что Россия может обойтись без революции, что это не является необходимостью. Так что это несколько другая позиция.
2: Простите, а на чем основывается такая советская точка зрения? На каких, скажем, литературных фактах, я имею в виду литературные тексты, точка зрения, делающая из Тургенева чуть ли не зеркало русской революции?
3: Со времен Ленина и особенно при Ждановщине никаких особых фактов не надо было. Была просто концепция, что все русские классики с нетерпением ждали пролетарской революции и видели в этом, так сказать, свет, надежду и прочее. Все это, конечно, абсолютно ненаучная концепция, не имеет ничего общего с фактами, с материалами. То есть все русские классики причисляются к революционному лагерю. Это абсолютное извращение. Вот взять хотя бы проблему цензуры. Очень много всегда писалось и говорилось о царской цензуре. А забывали при этом, что и поэт Тютчев, и писатель Гончаров были цензорами. И в России публиковались все основные произведения классиков. Все было опубликовано в России. Но на конгрессе прозвучала нотка такая о ностальгии Тургенева, как он тосковал по родне, это вполне естественно. Половину жизни он провел за границей в Европе, но отнюдь не потому, что его так сказать, выгнало царское правительство. Он мог в любую минуту вернуться, приезжать, и он так и делал. Он приезжал очень часто, и никаких абсолютно трудностей не было. Но утрирование вот ностальгических настроений, оно, вероятно, имеет значение какое-то идеологическое, направлено, может быть, в какой-то степени против эмигрантской литературы, против эмигрантов.
2: А не является ли Тургенев неким прототипом русского писателя-эмигранта?
3: Нет, прототипом не является, мне кажется, потому что XIX век абсолютно отличается от сегодняшнего советского режима, и Тургенев не чувствовал себя эмигрантом. Он не был революционером. Зато можно сказать, что Тургеневу, для творчества Тургенева абсолютно не мешало то, что он писал свои произведения на Западе, так же, как не мешало это и Тютчеву, проведшему более 20 лет на Западе, так же, как это не мешало и Гоголю. То есть русские писатели могли свободно ездить и жили подолгу в Европе, и не чувствовали себя от этого несчастными.
2: А теперь о вашем научном сообщении на Тургеневском конгрессе в Бужевале. О чем вы говорили?
3: У меня было маленькое сообщение о профессоре Оксмане. Ильян Григорьевич Оксман относится к той группе прекрасных русских ученых, которые даже в условиях советского режима могли отстаивать свою научную объективность. Ну, мы знаем и Михаила Бахтина, Тынянова, Эхенбаума, Пропа, многих других. Оксман долгие годы провел в лагерях, так же, как и Бахтин, но это не сломило его. И после выхода из лагеря он заступался за молодых. Вот, например, очень активно выступил в защиту Аркадия Беленкова, когда его пытались оклеветать, что бежал и так далее. Ну, а как же, говорил Оксман, ведь его не печатали, его перестали печатать. Вполне естественно, что молодой талантливый человек уходит в эмиграцию. И каждый, кого не печатают, запрещают, естественно, должен уйти, то есть уйти из застенка, чтобы творить, дальше продолжать. И Оксман с большой радостью встретил произведение Солженицына, «Матрёнин двор», Иван Денисович, и он даже видел в этом какое-то продолжение вот записок охотника Тургеневского. То есть вернулись живые народные типы в литературу. Оксман мечтал поехать на Запад и прочесть несколько лекций. Много лет добивался, его не пускали. Вообще, насколько мне известно, ни один из серьезных ученых из СССР никогда не имел возможности выехать на Запад, даже с лекциями, не с целью эмиграции. Так, а только ознакомить западных коллег с настоящим положением дел. Но зато литературоведы в штатском очень обильно ездят и в огромном количестве работают во всех западных университетах. И даже в гимназиях, как я слыхал. И, естественно, эмигрантов боятся брать на работу, потому что обидятся советские товарищи, не будут давать визы для аспирантов, студентов, стажеров.
2: То есть, помимо очевидного идеологического и пропагандистского багажа, который они на этом наживают, капитала, происходит также возведение гигантского поклёпа на всю русскую классику. Вот, скажем, в данном случае возьмем Тургенева. Он переходит в категорию того, что один из наших сотрудников и коллег, Дмитрий Васильевич Сызыман, называет оболганными гениями.
3: Совершенно правильно, но с классиками было бы еще полбеды. Советские литературоведы в штатском объясняют, что все современные писатели-эмигранты, Солженицын, Максимов, Аксенов и так далее, что все это не писатели, что настоящие писатели – это те, кто работает в Союзе советских писателей, живут в СССР. То есть это идет постоянная пропаганда и постоянная клевета на русскую литературу.
1: Беседы с доктором филологических наук Эдуардом Бройде, которую вел парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский, мы закончим сегодняшнюю передачу «Культура. Судьбы. Время».
4: Эфир 11 сентября 1983 года.
5: «Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. для всех, кто любит и не любит свободу.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
7: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
8: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
9: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
10: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
11: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
12: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Золотой запас свободы. Россия вчера, сегодня, завтра. Юбилей генерала Врангеля в рассказе Бориса Орлова и обзор книги Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» в исполнении Ларисы Герштейн. Ведет выпуск Глеб Рар. Эфир 14 сентября 1983 года.
13: Россия вчера, сегодня, завтра. В апреле этого года мы отмечали 55-ю годовщину со дня смерти генерала Врангеля. В конце августа этого года исполнилось 105 лет со дня его рождения. С именем генерала Врангеля особенно связан последний этап гражданской войны на юге России. Нам о генерале Врангеле расскажет Борис Орлов.
14: В советской интерпретации истории гражданской войны в России последние этапы носят название «Врангелевщина». О личности самого генерала Врангеля советские историки говорят мало и неохотно. Еще меньше повествуют они о созданном им в Крыму государстве и проводимых там реформах. Западная историография лишь недавно обогатилась хорошо документированной книгой Николая Росса, посвященной государственному строительству в Крыму при генерале Врангеле. Незаурядная личность самого Врангеля все еще ждет своего биографа. Барон Петр Николаевич Врангель родился 27 августа, 15 августа по старому стилю, 1878 года, в семье знатной, но не богатой. Детство и юность он провел в Ростове-на-Дону, где отец его служил директором страхового общества. Врангель получил прекрасное общее и военное образование. Он окончил горный институт в Петербурге, Академию генерального штаба и офицерскую кавалерийскую школу. Служба его в армии началась в 1902 году. За отличие в боевых операциях во время русско-японской войны Врангель получил несколько наград. С 1906 года он служил в лейб-гвардии конном полку. Все, кто знал в эти годы блестящего гвардейского офицера Петра Врангеля, отмечали его прямой и общительный характер, способность образно и кратко высказывать свое суждение по всевозможным вопросам, откровенность во мнениях, нередко мешавшая ему и создававшая недоброжелателей. Мировую войну Врангель начал в чине ротмистра, заканчивал ее в звании генерал-майора, полученном за боевые отличия в январе 1917 года. Врангелю было тогда 39 лет. За храбрость он был награжден орденом Святого Георгия и Георгиевским оружием. Известие о февральской революции застало Врангеля на Румынском фронте во главе уссурийской конной дивизии. События, происшедшие в Петрограде, он оценил однозначно. Это конец. Это анархия. Врангель тяжело переживал начавшийся развал армии и всю прогрессирующую общественную смуту, открывшую дорогу большевикам. Врангель принял решение подать в отставку. Он оставил армию в начале ноября 1917 года, после большевистского переворота и переехал в Крым, где находилась его семья. В Ялте Врангель пережил арест большевистскими властями и угрозу расстрела, а затем оккупацию Крыма немецкими войсками, оставившую, по его словам, больное чувство обиды национальной гордости. В августе 18 года Врангель уехал в Екатеринодар и вступил в добровольческую армию генерала Деникина. Отныне вся его жизнь была связана с белым движением. Главнокомандующим вооруженными силами Юга России генералом Деникиным Врангель был произведен в генерал-лейтенанты. Он командовал конной дивизией и первым конным корпусом, короткое время всей добровольческой армии, затем выделившейся из нее Кавказской армии и снова добровольческой. К военным успехам генерала Врангеля следует прежде всего отнести взятие Царицына в июне 19 года. Все, кто лично знал Врангеля в годы Гражданской войны, неизменно отмечали его высокое профессиональное военное мастерство. По отзыву Петра Бернгардовича Струве, Врангель прежде всего исключительно одаренный военный. Не все его военные решения признаются удачными, но в нем всегда была готовность к борьбе и преодолению препятствий, какими бы непреодолимыми они ни казались. Популярность генерала Врангеля в войсках была очень велика. Современники отмечали, что он был всегда с солдатами, деля их невзгоды. Сам Врангель пишет, как во время похода на Царицын ему приходилось спать в степи вместе с казаками на бурке, подложив под голову подушку седла. Решительность Врангеля в укреплении армии и наведении порядка в тылу часто принимала жестокие формы, как по отношению к противнику, так и в отношении собственных бойцов, пойманных на месте грабежа и насилия. Нередко ему это ставилось в вину. Врангель не был жесток по природе, однако озверение сторон в гражданской войне не могло не наложить печать и на его действия. Он сознавал это с тяжелым сердцем. Встретив однажды на Тереке подростков-казачат, похвалявшихся количеством убитых большевиков, прятавшихся в камышах, Врангель с горечью заметил: «Никогда за все время междоусобной брани передо мной не вставал так ярко весь ужас братоубийственной войны». Отношения его с генералом Деникиным были натянутыми. В свойственной ему прямой и резкой форме Врангель критиковал многие действия Деникина, а главное – при относительно малых силах стремление действовать одновременно по нескольким операционным направлениям. Причины поражения добровольческой армии осенью 19 года Врангель видел в систематическом пренебрежении нами основными принципами военного искусства и полном неустройстве тыла. Конфликт с Деникиным вынудил Врангеля на некоторое время оставить армию и выехать в Константинополь. В конце марта 20 года он вернулся в Севастополь и на военном совете был назначен преемником генерала Деникина на посту главнокомандующего вооруженными силами на юге России. 24 марта приказ о назначении Врангеля был подтвержден решением правительствующего сената. С пьедестала памятника адмиралу Нахимову Врангель обратился к войскам. «Поредевшие наши ряды нашли убежище в Таврии. Грудь против груди стоим мы против наших родных братьев, обезумевших и потерявших совесть. За нами бездонное море, исхода нет». Врангель отчетливо ощущал трагизм положения Белой армии в Крыму. После принятия власти он говорил Шульгину: «Если уж кончать, то, по крайней мере, без позора. Уйти, но хоть по крайней мере с честью, и спасти, наконец, то, что можно». 8 месяцев продолжалась крымская эпопея генерала Врангеля. При огромном перевесе сил в пользу противника Врангель сумел нанести несколько чувствительных ударов Красной армии и вызвать озабоченность у большевистского руководства. Он отказался от плана похода на Москву, стремясь выиграть время для создания независимого и свободного южно-русского государства, к как модели будущей свободной от большевистского режима России. Крым стал как бы опытной фермой государственного строительства. Главными мероприятиями Врангеля были земельная реформа, отчуждавшая часть помещичьих земель и передававшая их крестьянам за выкуп, и введение волостных земских учреждений, то есть попытка создать демократическое местное самоуправление. По своим убеждениям, генерал Врангель был монархистом, но он не предрешал будущий политический строй России, полагая, что после завершения борьбы с большевизмом русский народ сам свободно выберет себе форму правления. В практической деятельности Врангель привлекал к сотрудничеству самых различных людей, включая умеренных социалистов. Советские историки политику Врангеля называли псевдолиберальной. Сотрудник Врангеля Струве назвал ее левой политикой правыми руками. Сам Врангель говорил, что он стремится установить минимальный порядок и показать остальной России, где царят голод и чрезвычайка, что на маленьком клочке земли в Крыму возможны жизнь, реформы, порядок и свобода. «Моя программа», – писал Врангель в одном из приказов, – «благо и свобода народа, внесение в русскую жизнь оздоровляющих начал гражданского строя, чуждых классовой и племенной ненависти». В сложных исторических условиях Врангелю удалось добиться многого, замечает исследователь крымского государства Николай Росс. Он сумел провести земельную и земскую реформы, обеспечить снабжение Крыма, восстановить в войсках дисциплину и воссоздать армию, добиться официального признания Франции и симпатии Соединенных Штатов, а когда борьба стала невозможной, спасти от верной гибели 150 тысяч людей, доверивших ему свою судьбу. Врангель покидал Россию так, как он хотел, без позора и с честью. Свои воспоминания об эвакуации Крыма он заканчивает словами: «Господь помог исполнить долг, да благословит Он наш путь в неизвестность. Прощай, Родина». Генерал Петр Николаевич Врангель скончался в Брюсселе 25 апреля 1928 года, немного не дожив до 50 лет.
13: 6 лет назад в Англии вышла книга русского, но выросшего в Англии автора Кирилла Зиновьева «До революции». Книга была посвящена быту и повседневной жизни русских людей разных званий и сословий в предреволюционные годы. Теперь книга Кирилла Зиновьева вышла и по-русски под названием «Россия накануне революции». Поскольку автор описывает такой период русской истории, который не всегда получает должное или хотя бы маломальски объективное освещение в советских изданиях, мы попросили Ларису Герштейн рассказать нашим слушателям о книге Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции».
15: То прошлое, о котором повествует книга, не такое уж, казалось бы, далекое, но все выглядит чем-то давно канувшим в вечность. Это и понятно. Общественные и социальные отношения, существовавшие в дореволюционной России, имеют мало связи с настоящим. Не в пример английским, скажем, или французским общественным и социальным отношениям, не порвавшим со своим прошлым, а развившимся из него. Исторический период, описываемый в книге, выбран не случайно. Вот что пишет автор в предисловии к русскому изданию.
16: Чтобы дать точную дату начала описываемой эпохи, выбран был год 1894. Дата отнюдь не своевольная. 94-й год имел то значение, что он был годом воцарения последнего русского императора. В стране с самодержавно-монархическим строем правления смена монарха – фактор первостепенной важности. В экономическом отношении выбор вышеуказанной даты 1894 тоже кажется подходящим. Начало 90-х годов ознаменовало собой и начало интенсивной индустриализации страны и ее экономического подъема, причем рост промышленного производства достиг 8 и выше процентов в год, что значительно превышало темпы промышленного развития других крупных европейских государств. Промышленному развитию сопутствовало развитие и сельскохозяйственное. С повышением сельскохозяйственного производства и материального благополучия крестьян. Следует при этом оговориться, и то, и другое, повышение производства и благополучия крестьян, было лишь относительным и, во всяком случае, недостаточным. Большинство, хотя и убывающее крестьян, продолжало жить, если не в нищете, то, по крайней мере, в бедности. Однако будущее, и притом отнюдь недалекое, сулило крестьянам коренное улучшение их уровня жизни, главным образом в результате правительственных реформ в сельском хозяйстве, связанных с именем Столыпина.
15: Кирилл Зиновьев описывает столыпинские реформы и заключает это описание цитатой из Ленина, который писал в 1908 году. «Столыпинская аграрная политика, если бы она продержалась, могла бы заставить нас, то есть большевиков, отказаться от всякой аграрной программы в буржуазном обществе. Иными словами, в России столыпинские реформы ставили под сомнение успех всего революционного движения». Далее идет глава императора и его семья, где автор рассказывает о повседневной жизни императора и императрицы и рассматривает вопрос их материального положения. Подробно описывает Зиновьев доходы и расходы царской семьи, развенчивая миф о невероятном богатстве императорской фамилии и показывая, что 98% доходов шли на многочисленные дотации больницам, театрам, приютам, школам и так далее. В иностранных банках, как выяснилось после революции, ни у Николая II, ни у его жены денег не было. Автор сравнивает доходы русского царя с доходами царствующих семей в других монархических странах.
17: Доходы королей в Англии, например, были в 5-6 раз больше. Однако никаких дотаций никаким учреждениям из королевских доходов не выплачивалось. Кирилл Зиновьев пишет.
16: Хотя бюджетное ассигнование Министерству двора и доход от уделов и кабинетских земель подлежали огласке и были поэтому известны всем желающим их знать, широкая публика всегда имела тенденцию преувеличивать богатство императорской семьи.
17: В главе «Офицерство» Кирилл Зиновьев пишет, что офицеры политикой не занимались. Чувство верности в них было, конечно, сильно развито, но то была скорее верность родине, чем императору. Сам император после отречения приложил все усилия, чтобы чувство верности по отношению к нему лично и даже к престолу было заменено верностью новому строю и России как таковой. Чтобы облегчить этот шаг людям более традиционного мышления, император отдал прощальный приказ по армии, призывающий солдат и офицеров повиноваться Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему и продолжать войну против Германии до победного конца. Вот как описывает автор социальный состав армии.
16: В такой крестьянской стране, как Россия, солдатский состав армии был, конечно, в подавляющем большинстве крестьянским. С распространением образования все более крестьянским становился и состав офицеров, но увеличивалось за счет дворянских семей и число офицеров из мещан. Накануне царствования Николая II офицеры крестьянского происхождения составляли не больше 5% офицерского состава. К 2014 году цифра эта повысилась до 19%. Громадные потери Первой мировой войны ускорили этот совершенно нормальный процесс, и в 2016 году 70% юнкеров были крестьянского происхождения. Цифры эти не касаются и не включают офицеров казачьих полков. В их случае почти все офицеры были крестьянского происхождения, но, будучи казаками, не были записаны в крестьянское сословие, чем очень гордились. Генерал Деникин, главнокомандующий Белой армией в гражданскую войну, не составлял исключения, будучи внуком крепостного крестьянина. Тоже можно сказать и о многих его сослуживцах, офицерах и генералах русского императорского генерального штаба.
17: В следующей главе «Дворянство» Кирилл Зиновьев отмечает, что официально дворянство не представляло класса в западноевропейском смысле этого слова. В царской России классы официального признания не имели. Существовали сословия – дворянское, крестьянское, купеческое или торговое, духовное. Получение дворянства не было также сопряжено с большими затруднениями. Личное дворянство приобреталось автоматически на военной службе при производстве офицеры, а на службе гражданской при достижении так называемого 9 класса табели о рангах, титулярный советник, в котором низшим был 14 класс, коллежский регистратор. Титулами пользовались очень широко, так как право их носить распространялось на всех членов титулованной семьи и наследовалось по мужской линии без каких-либо ограничений. Автор пишет.
16: В конечном итоге мало удивительного в том, что дворяне в России насчитывались буквально миллионами. 1 800 000 в начале царствования Николая II и, вероятно, около 2 000 000 в конце его. Подавляющее большинство из них, приблизительно 2/3, было потомственным.
17: Официально дворянство продолжало именоваться привилегированным сословием. К концу 19 и к началу 20 столетия причины этому были скорее историческими, чем действительными. Во времена крепостного права только дворянам, хотя бывали не столь уж редкие исключения, разрешалось владеть крепостными крестьянами. Дворяне были освобождены от уплаты некоторых налогов и не подвергались рекрутскому набору. Но реформы Александра II мало-помалу свели эти привилегии на нет. Отменено было крепостное право, преобразована налоговая система, введена всеобщая воинская повинность. Но время работало против дворянства. Земельная собственность, главная экономическая основа дворянства, ускользала из его рук и переходила отчасти к спекулянтам, но преимущественно в руки крестьянства. Так что к концу императорского строя во владении крестьян оказалось около 90% общей посевной площади страны. В главе «Мещанство и разночинцы» Кирилл Зиновьев сравнивает мещанское сословие с западной буржуазией и приходит к выводу, что понятие мещанства было шире, так как включало в себя социальные группы, отнюдь не вмещавшиеся в понятие буржуазия. Таковы были крестьяне, работающие в городах, на фабриках, заводах и составляющие городской пролетариат, торговое и фабрично-городское население. Как ни странно, но к мещанскому сословию принадлежали также и люди, занимающиеся сельскохозяйственным трудом и отличавшиеся от крестьян лишь тем, что в далеком прошлом они, по более или менее случайным историческим причинам, были приписаны не к крестьянскому, а к мещанскому сословию. Автор констатирует.
16: Если можно было приписываться к какому-нибудь сословию, то это означает, что можно было из него и выписываться, или быть исключенным. Исключались иногда в наказание за какую-нибудь провинность, такое исключение касалось главным образом дворянства, а иногда наоборот, вознаграждение за заслуги. Так называемые разночинцы, например, были люди, исключенные из податного состояния, мещанства, крестьянства, в силу полученного ими образования. Они не были приписаны ни к какому сословию, но имели право ходатайствовать о принятии их в почетное гражданство, что служило для тех, кто хотел, переходной ступенью в ряды дворянства.
17: Крестьянин, вплоть до столыпинских реформ начала текущего века, был обособлен в правовом отношении от других сословий, судился на основании особых законов и жил двором, то есть владел земельным имуществом, домом и сельскохозяйственным инвентарем, живым и мертвым. Не лично, а вкупе с семьей. В этой главе автор подробно описывает жизнь крестьянской общины, плюсы и минусы общинного землевладения, возможности, предоставляемые крестьянам в России, и многочисленные недостатки, исправить которые рассчитывались с помощью столыпинских реформ. Далее следует описание этих реформ, действительно весьма прогрессивных и многообещающих. Приобретение земли крестьянам было облегчено денежной и материальной помощью. Вот что пишет автор.
16: Ясно, что крестьяне поспешили воспользоваться помощью и льготами, чтобы увеличить собственность. И в 1916 году, последним перед революционным крахом, 89,3% всей посевной площади принадлежали крестьянам. Или, но значительно реже, были ими арендованы. В то же время крестьянам принадлежал, за малым исключением, почти весь живой инвентарь. 95% свиней, 94% крупного и мелкого рогатого скота и 94% лошадей. Словом, почти все сельскохозяйственное производство в то время, то есть в 16 году, находилось в руках крестьянства. Около 40% общинных крестьянских дворов поспело к моменту февральской революции подать прошение о выходе на хутора или отруба, но из них меньше половины успело из общины выйти и укрепить землю в личную собственность. Революция прекратила дальнейшее развитие в этом направлении.
17: Еще более подробно глава «Рабочие». Автор рассказывает в ней о тяжелых условиях жизни рабочих и о мерах, предпринимаемых правительством для улучшения их положения. Так, в 1903 году был проведен закон об ответственности работодателя за несчастные случаи на производстве. В 1906 году были узаконены профсоюзы. Ограничение рабочего дня до 11 часов, введенное в 1897 году, считалось крупным достижением. Однако уже в 1905 году был введен 9-часовой, а к началу Первой мировой войны 14 года 8-часовой рабочий день становился обычным явлением. Описывая забастовки рабочих, приведшие к революции 1905 и 1917 года, Кирилл Зиновьев отмечает, что 80% стачечников преследовали политические цели, и всего 20% боролось только за улучшение своих жизненных условий. Чаще всего бывало, что забастовка, начавшаяся как экономическая, перерастала потом в политическую. Глава «Купечество» описывает стремительный взлет промышленного капитализма в России.
16: В купеческой социальной иерархии на первом месте стояли промышленники, владельцы фабрик, заводов, железных дорог. Их можно назвать русскими американцами под стать Рокфеллером, Вандербильтом, Астором, Фордом. За ними шли купцы, в буквальном смысле слова, купцы-торговцы. А уже за ними, на низшей ступени уважения, стояли те, кто, не имея ни фабрик, ни товара, заставляли работать капитал. По тогдашнему выражению, то есть учитывали векселя и давали деньги в рост. Их называли с некоторым пренебрежением процентщиками. Были среди купцов и такие, кто получением ордена, титула или гражданского чина возводился в дворянство. Но, в общем, мало кто этого добивался. Слишком уж твердо уверены они были в своем общественном и экономическом превосходстве, слишком хорошо сознавали свою возрастающую силу и значение своего вклада в развитие страны, чтобы желать изменения своего положения.
17: Кирилл Зиновьев рассказывает об огромном вкладе купцов в различные области искусства и культуры. Можно без слишком большого преувеличения сказать, что к началу XX века покровительство искусству, всегда и всюду отличительная черта ведущего класса, стало чуть ли не прерогативой московских купцов. Московский художественный театр, Третьяковская галерея, Театральный музей имени Бахрушина служат напоминанием этому до сих пор. Было бы неправильно сказать, что без купцов, особенно московских, не было бы и русского возрождения 900-х годов. Но их поощрение и энтузиазм, если и не вызвали его, то, по крайней мере, облегчили его выявление. Глава «Церковь» так обширна и конкретна, что сама по себе заслуживает отдельного обзора. Автор описывает многочисленные секты, существовавшие в России наряду с Русской Православной Церковью. Рассказывает о временном отчуждении церкви от интеллигенции, для которой в то время атеизм был непреложным догматом веры. Тем замечательней был описываемый Кириллом Зиновьевым переворот, совершившийся в религиозных убеждениях той же интеллигенции в начале 20-го столетия, когда выдающиеся ее представители Бердяев, Булгаков, Франк, Мережковский и многие другие отошли от модных в ту пору материалистических воззрений и не только провозгласили главенство духовных ценностей, но и стали искать выражение этих ценностей в учении православной церкви. Два последних абзаца книги Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» — это перечисление многих великих имен и того, что с ними стало вследствие революции. Одни расстреляны, другие бежали, третьи погибли в лагерях или покончили жизнь самоубийством. Те же, кто выжил, были обречены на молчание. И русское возрождение отошло в историю. Такова последняя фраза книги.
13: О книге Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» нам рассказала Лариса Герштейн.
4: Эфир 14 сентября 1983 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
18: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные и качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик.
7: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
8: И, конечно же, гражданина.
9: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
7: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
9: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
8: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
7: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
9: Говорят, что где-то есть острова.
7: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
10: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
7: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
8: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
9: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
8: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
11: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
7: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
8: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
12: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
8: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
13: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
8: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
11: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
8: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
14: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
7: А из чего будет состоять наш подкаст?
8: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
9: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
7: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
15: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у меня, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторический нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщина

0: поддерживают.
1: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
0: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
1: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
0: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
1: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
2: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
1: Чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
2: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамунны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамунны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
0: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
2: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком,

0: Конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже, что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть тебе деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
1: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там, социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну, вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже, на самом деле, повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
3: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной. Встретимся на 42-й. А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он... погиб.
4: Цой погиб в 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
5: Привет, это Виктор Кульганик
6: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Их уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство, но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
5: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансеновские паспорта – это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
6: Первое время галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь», выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе, а потом еще будут концерты в Израиле и в США.
5: Ну, то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. Жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Галич успел пожить в Норвегии, Германии, во Франции.
6: Ага. Гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку. Вот что пишут корреспонденты «Русской мысли». Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свобода» он говорит: «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут. Веком беженцев наш 20-й век назовут.
5: Ну, на самом деле, 21 век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 года, то есть через два месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику у микрофона Галич на радио «Свобода» и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича Григорию Михнову-Войтенко.
7: Вот я сейчас переслушивал весь архив передач, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог, передача у микрофона Галич с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем.
6: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода». Рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист Иван Толстой.
2: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому, что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом. Он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе. Абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек. И они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так. Халтурщик. Он не готовится к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек. Галич писатель, прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь, говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, так сказать, рубрику 3 минуты посвятить этому. А мог 11. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян растягивало, и вот он заговаривался, он любил себя в своих речах и рассказах, это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не для того, чтобы его кольнуть, но вот такая была натура.
5: Как мы уже говорили в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним.
3: И когда я только-только приехала в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Галичина, конечно, помчалась. И он мне подарил книжку свою, Поселовский сборник стихов с надписью трогательной «Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там, я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он погиб.
5: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
8: К сожалению, 1977 год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной. Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
6: Эфир продолжается, говорит журналист «Радио Свобода» Леонид Владимиров.
9: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность 2 недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора и исполнителя самых популярных в России песен.
6: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей, Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
5: Помимо официальных версий, были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
6: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
2: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал последнюю свою песню. И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший, и сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И, среди прочего, он рассказал о Галиче, об этой знаменитой его песне, которую действительно Толя Шагинян записал.
10: Он даже в этот день не работал. Уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал, и что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день.
2: И когда я в передаче памяти Галича через некоторое время пустил эту запись Толе, все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было. Но я занимался архивом, и очень не сразу, постепенно, я набрел на передачу новогоднюю, которая была записана в конце 1977 года и которую вел наш коллега Леонид Владимиров. Он тоже уже покойный, за 90 скончался в Лондоне. И вот Владимиров рассказывал в этой передаче о последнем выступлении Галича. И получалась вещь совершенно фантастическая, опровергающая великолепный, гордый и трогательный рассказ Толи Шагиняна.
9: Представьте себе, дорогие слушатели, сотрудник парижского отдела «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич успел принять участие в подготовке этой нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
11: Снеги, ой, снеги белые, тучи, ой, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши близкие, наши дальние? Как живется вам, как может сам? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год, и сотни тысяч людей во всех уголках земного шара скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов русские слова, старое русское пожелание: «С Новым годом, с новым счастьем!» Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и 3 томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 кассет посвящены моим песням, и, соответственно, тексты моих песен помещены в 3 томиках этого собрания. А в издательстве «Посев» к Новому году вышла моя новая книжка стихов «Когда я вернусь». Кроме того, я кончаю одну книгу, роман, приключенческий роман, и на середине второй повесть психологическая, которая будет называться так, как называлась одна из моих песен «Еще раз о черте». Вот видите, год был очень напряженным, много работал. Ну и кроме того, написал я за этот год также несколько новых песен. Вот одну из них я сейчас вам и спою. Она, правда, не такая уж веселая. Ну, что поделаешь? Вы ведь не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. За чужую печаль и за чье-то незваное детство. Нам воздастся огнем и мечом, и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
6: Продолжаем слушать рассказ Ивана Толстого.
2: Не в последний галичевский день это произошло. Пришел Галич записывать свою очередную программу, которая вот потом в Новый год и прозвучала. И в этой программе были и стихи, и обращения к слушателям, и в том числе песня, которую к тому времени написал Александр Аркадьевич. Но ведь Толя Шагинян рассказывает, что Александр Аркадьевич, уходя из бюро после рабочего дня, плохо себя чувствовал, заглянул к Толе в маленькую студию попрощаться. А в углу студии всегда стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, и Толя говорит: «Я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил четвертую машину, которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться». И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал Толе руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же оказывается из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же Толя Шагинян рассказал так через там 15 или там почти 20 лет? Потому что Толя Шагинян актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы такая невероятная для судьбы всей эмиграции, для его, для Толи, восхищавшегося Галичем, история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой.
11: Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
5: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
14: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
15: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это подкаст «Наш сосед Галич». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Мифологизации Галича способствует его внезапная смерть, о которой говорили, что, может быть, его убило КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Битаки, который вместе с Галичем работал в студии «Свобода» парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка, Василий Павлович Битаки, поэт-переводчик. Я спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галича. Он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть, и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не... Он настаивал на том, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что... если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки. То есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни, биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчество. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив. Потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
0: Говорит Ольга Романова.
2: Погиб поэт, невольник чести. Пала клеветанной толпой. С свинцом в груди и жаждой мести. Поникнув гордой головой. Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование прежде всего в нас. Но мы же были рядом. Да? Мы же были рядом. Да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали. Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают, а очарованными они рождаются.
0: А вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, поэта и писателя Максима Кабира.
3: Я помню, что первое тоже, что мне дедушка сказал, рассказывая о Галиче, что Галич погиб от удара током, что меня очень впечатлило, очень удивило, потому что настолько необычная смерть. Я помню, в то время читал Франкенштейна. И у меня какое-то время ассоциировался доктор Франкенштейн в виде этого невидимого мной тогда Галича, который оживляет этого монстра, да? Хотя, на самом деле, Галич делал противоположное. Он пытался этого монстра, собранного из трупов, наоборот, разобрать и умертвить своим электричеством. И убило его банальное электричество, а он делал, да, вот такие вещи. Хотя там тоже не до конца понятно, как это все произошло с этой антенной.
4: Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас. Продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
6: Александр Аркадьевич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно назвать салоном. Салоны – это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать. Вот я и познакомился, а потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, пасло салон Александра Аркадьевича. Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весть. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех. Под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести, значит, нужно за другим кем-то организовывать эту самую слежку и инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься, оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. Ну, несчастный случай. Ну, что в этом такого? Хочется, чтобы Галич погиб красиво и героически. То ли Шагиняну тоже хочется, чтобы песня была написана в последний день, за 2 часа до гибели. Но, понимаете, у меня нет доказательств, но их нет ни у кого. Один только момент. Если это все подстроено было КГБ, то как объясняют сторонники заговора то, что Галич вышел с радио вместе с Андреем Синявским, они распрощались, и Галич зашел, по свидетельству Синявского, в магазин электрический и купил недостающую в комплекте этой музыки к нему пришедшей, купил необходимую антенну. А если бы не купил, как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать-то Александра Аркадьевича в таком случае, господа? Вот и я говорю.
0: Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самой, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все 9 эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
7: Вот вы знаете, недавно в Риме во время сахаровских слушаний в свободный час мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому, вечному городу и вспоминали о Москве, вспоминали о своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, исколесили немало. И вот мы подумали о том, что удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле. И одного только элемента нету – счастья. И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука внесет в таблицу элементов Менделеева это слово «счастье», потому что мы ведь имеем право на него. Люди имеют право на него так же, как и на все остальные составные части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья! Снеги, снеги белые, ах, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Будьте счастливы, наши близкие, наши близкие.

0: Перспективы.
1: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать. Очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
2: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «бисайд». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
1: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
2: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
1: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.
3: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
4: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
6: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
7: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
8: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
9: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
10: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
12: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись.
13: Ограничения на продажу бензина добрались до крупных сетей. В Подмосковье горит НПЗ, а власти говорят о внеплановых ремонтах.
14: Я понимаю.
13: Топливо не наливают даже для армии, жалуются провоенные блогеры. Аграрии в Иркутской области готовы закрываться, говорит депутат Единорос, а ведь это еще даже не самый сезон.
15: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о топливе в России. Бензин, дизель и даже сырая нефть. Переживать ли из-за ограничений и каков вообще масштаб проблемы? Издание Forbes подсчитало, что с начала 2026 года цены на дизель в России выросли почти на 50%. Для наглядности у вас на экранах график питерской биржи. Цены здесь, правда, за тонну, и вряд ли вас лично дизель интересует в таких больших объемах. Но он в таких объемах интересует аграриев. Фермеры на юге уже жалуются на цены, но главное – на сроки поставок дизеля. Ждать, как они утверждают, приходится по несколько дней или ехать за топливом в соседние регионы. Традиционным ростом спроса проблему объяснить трудно.

0: Периметр противовоздушной обороны. Там три кольца, как минимум. Да сейчас они все превратились в одну сплошную полосу, начиненную вот этими комплексами ПВО. Ну, казалось бы, все должно, казалось бы, они должны хорошо работать, а они все-таки где-то какие-то дырки есть.
1: Из-за воздушных ударов в минувшие выходные крупнейшие сети АЗС в Москве и Санкт-Петербурге ограничили продажу топлива, передают «Осторожно, Медиа» и «Фонтанка». Суровее всего на заправках «Татнефти» — до 20 литров бензина и до 40 литров дизеля на один чек.
2: У вас сейчас есть тут какие-нибудь ограничения на топливо?
3: 90 литров.
4: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, напить. Только за предоплату. Короче, по 20 литров только, короче, заправляют. Больше не дают. 20 литров и все.
1: В Петербургском комитете по энергетике пока не увидели предпосылок для возникновения дефицита. Лимит на заправках ввели и в Татарстане, жалуются пользователи в соцсетях.
5: Ну все, дождались, теперь в набережных Челнах, в Татарстане дают максимум 20 литров бензина в руки.
1: Топливные ограничения расползаются по российским регионам. На 10 июня они охватили по меньшей мере 25 субъектов федерации, посчитали активисты проектов «Эколого-кризисная группа». На автозаправочных станциях в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и на главных дорогах Кубани также очереди и ограничения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев винит в ажиотажном спросе жителей аннексированного Крыма.
6: Стоим вот уже час. Еще не подъехали к самой заправке.
1: Некоторые жители оккупированного Крыма считают, что решить проблему с топливом можно завершением войны.
7: А как ее решить? Это только заканчивать СВО.
8: У нас запрет, мы подписали документ.
9: Ну, нам на СВО.
8: До увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот в старшей смене подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривайте.
9: Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
8: Не набираем. По технике безопасности у нас...
9: Да мне на СВО у нас там
8: я
9: вообще
8: понимаю,
9: нету.
8: Я все с радостью бы вам налила.
1: Российская армия пока не столкнулась с серьезными проблемами в обеспечении топливом, и у нее сформирован запас. Но если удары по НПЗ продолжатся, это может привести к серьезным проблемам на фронте, говорит полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец.
10: Слава богу! У армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем. Очень достаточно серьезно. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны.
1: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Ранштейн отмечает, что логистические проблемы усложняют доставку нефтепродуктов из Сибири в южную и центральную часть России.
11: Железные дороги находятся на пределе. Железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает. И логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, в нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России.
1: С дефицитом топлива Россия сталкивается почти каждый год. В конце лета спрос на бензин и дизель традиционно растет из-за сельхозработ и сезона отпусков. Но уже сейчас, по расчетам аналитиков Energy Intelligence, из-за ударов украинских дронов в России простаивает почти треть мощности НПЗ, а это свыше 2 миллионов баррелей в день. Газета «Коммерсант» выяснила, еще осенью в правительстве России разрешили понизить качество выпускаемого бензина и дизеля. Эту меру хотели отменить с 1 мая, но продлили.
12: Ну, если нас смотрят автолюбители, напишите в комментариях, что для вас означает переход от стандарта Евро-5 на Евро-3. О проблемах с топливом мы поговорим с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Артем.
12: Эти сезонные трудности?
13: Ну, а если удары украинских беспилотников по российским НПЗ – это сезонные трудности, то наверное, сезонные трудности. Да? На самом деле, с весны Россия превратилась фактически в импортера топлива. Да? И не так давно была информация о том, что на той же Петербургской бирже, на которую вы ссылались, где это основная площадка торговли, оптовой торговли топливом, поставки белорусских НПЗ выросли год к году в 26 раз. Да? Ну, соответственно, Россия удивительным образом превратилась в импортера топлива, потому что запрет на экспорт бензина действует уже давно. К нему прибавился запрет на экспорт авиационного керосина. Ну и вот, соответственно, сырую нефть России российские нефтяные компании еще продают. И то не всегда.

0: Да, с переменным успехом, когда украинские беспилотники не приплывают там в Черноморские порты или в Балтийские, или не прилетают, да, тогда все хорошо. Когда прилетают или приплывают, не очень получается экспортировать. Или в Ла-Манше какую-нибудь там британская береговая охрана задерживает танкеры, и все.
1: Но если Россия, получается, и покупает топливо, его же должно хватать на отечественном рынке. Откуда ажиотаж, откуда такой спрос? Ведь туристический сезон еще не пошел. Мы ждем его в августе.
0: Туристический сезон не имеет никакого отношения. Здесь, на самом деле, основной фактор – это посевная и уборочная кампания. Да? То есть, вот фактически, а поскольку Россия большая страна, в каких-то регионах еще только сеют, как в Иркутской области, да, яровые, там, а в каких-то регионах уже началась уборка, как в южных регионах России. Соответственно, и там повышенный спрос на топливо. Да? Вся сельхозтехника, техника работает на дизеле. Соответственно, есть еще война, которая тоже требует огромных поставок топлива. Готовое топливо горит на нефтебазах, да. Ну и плюс НПЗ, они выводятся из строя. По оценке Рейтера, они подсчитали, порядка трети российских НПЗ перестали работать. Соответственно, если Россия ввозит, то белорусские НПЗ просто не справляются с тем количеством нефтепродуктов, которые нужны России. Да? Соответственно, вот дефицит на рынке.
1: Ну, возможно, тут еще вопрос логистики, и министр энергетики Цивилев говорит, что его министерство в ручном режиме работает с РЖД, направляет вагоны, локомотивы, чтобы всем регионам хватало топлива. Это хороший или плохой сигнал, что министерство в ручном режиме уже управляет другим компанией?
0: Они на самом деле давно уже в ручном режиме распределяют по НПЗ лимиты, сколько в какой регион поставлять. То есть этот ручной режим включился довольно давно, и фактически многие сказали, что это элементы госплана. Беда заключается в том, что распланировать в условиях, когда ты не знаешь, на какой НПЗ завтра прилетит, а многие НПЗ подвергаются многократным атакам, да, там Киришский НПЗ в Ленинградской области, или там на юге России довольно много. Или Нижегородские, Фокстовые, НПЗ Лукойла. Да, вот, ну, ты не знаешь, да, ты можешь разнарядку, конечно, кинуть им, но произведут они что-то, не произведут, это вопрос скорее... Вот ВСУ они могут планировать, да, в каком регионе России будет избыток топлива, в каком дефицит, а, к сожалению, российские власти и министр энергетики Цивилев не может.
1: Но вот что можно спланировать, это посевную и сбор урожая, и вы как раз упомянули некоторые регионы, в том числе Иркутскую область, там депутат законодательного собрания объясняет, что проблемы настолько серьезные, что даже аграрии некоторые думают о том, как, что придется им закрываться. Давайте послушаем фрагмент, и у меня будет на эту тему вопрос.
2: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. На все попытки, возможности договориться с поставщиками, два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
1: Ну вот такой прогноз был от депутата законодательного собрания Иркутской области. Максим, а что вы ждете от... Как этот бензиново-дизельный кризис, если можно так вообще сказать, во что он выльется осенью?
0: Ну, если ситуация будет продолжаться и идти по нарастающей, то это чревато кризисом агропромышленного комплекса и, соответственно, а дальше продовольственный кризис, да, ну, как-то другого нет. Неурожай, мы видели все последствия неурожая там 23-24 годов, да. Это резкий рост продовольственной инфляции, да, огуречная паника, ну, вот это все, плодово-овощная продукция дорожает, особенно там к весне, когда на овощебазах что-то уже сгнило, что-то уже там распродали. Вот тогда наступает как раз вот после Нового года пик вот этой продовольственной инфляции, которая бьет по самым малообеспеченным. Собственно, сейчас все идет вот в ту сторону пока.
1: А кроме аграриев, есть ли еще отрасли, которые от этого сильно зависят? Но я имею в виду не в краткосрочной перспективе. Вот, например, есть сообщение, что авиационной отрасли нужен керосин, с ним тоже проблемы. Это тоже долгосрочная для них проблема?
0: Ну, я бы не сказал, что... Да, в авиационной отрасли уже в ряде аэропортов там вводят ограничения, в том числе заполняют ровно столько, сколько в маршрутном листе, там вот, километров рассчитывают. Соответственно, уже никакого права на ошибку у пилота нет. Да, вот там сделать 5 кругов над аэропортом, если погода нелетная или там полоса занята чем-то. Корова пасется на взлетной полосе, да? Не получается. Вот. Но если говорить серьезно, то транспортная отрасль, ну, вот эти все брутальные дальнобойщики, они как бы сейчас вот тоже будут не в лучшем положении. При этом, если мы говорим о том, где ситуация может стать критической, ну, это, безусловно, Крым. Потому что там не столько проблема с НПЗ, сколько с доставкой грузов. Mm-hmm. Да, грузы доставляют, собственно, либо по железной дороге, хотя тоже по железной дороге нету никакой гарантии. Были атаки ВСУ и на локомотивы железнодорожные. Ну, либо автотранспортом. А автотранспорт тоже не является надежным. Соответственно, вот Крым сейчас можно рассматривать такую несколько утрированной моделью того, что может случиться там на европейской части России, как минимум.
1: Угу. Ну вот интересно, вот напрашивается банальный вопрос, кто виноват? Можно даже сказать риторически. Хотя мы знаем, если вот я тут сошлюсь на политолога Екатерину Шульман, например, ФСБ не может быть виновата в том, что происходит. Да, никогда не бывает виновата. На армию трудно повесить проблемы с бензином. Армия, ну, она вообще не в России присутствует, да, она на территории другой страны.
0: Что, какие почему, вопросы? Почему армия находится на территории другой страны, когда на территории Российской Федерации очевидные проблемы с внешней угрозой, да? Ну, если называть вещи своими именами, то по большому счету, государство собирает налоги на то, чтобы выполнять целый ряд функций. И главнейшая, и первейшая, важнейшая функция государства – это защищать граждан и территорию страны, бить по чужим странам, да? Защищать граждан и территорию страны от внешних угроз. Соответственно, беспилотников, там, я не знаю, мин, бомб, всего, что прилетает. Поэтому, когда министр финансов Силуанов говорит, а мы, нет у нас денег на то, чтобы нефтяные компании защищали, пусть идут сами, покупают, где хотят, и тратятся, а вот деньги-то у них есть. Но это прям нефтяные компании, на минуточку, одни из крупнейших наполнителей российского бюджета. Да? И когда представители государства, исполнительной власти, а по Конституции Российской Федерации, вопросами обороны непосредственно ведает российское правительство. Ну, министр обороны, назначаемый президентом, ну, по Конституции это так. Да? Когда член этого правительства говорит, знаете, у нас деньги на другое, идите защищайтесь сами, это выглядит... Вот совсем уже, да, дико. И он, главное, не понимает, насколько дико это выглядит.
1: Угу. Но я пытался вести к тому, что война уже как данность, да, она идет 5-й год, и экономисты наверняка рассчитывают риски от войны в том числе. И кого... Вот в этой ситуации обычно любят Набиуллину ругать, но здесь явно не ее прокол, да, это не ее зона ответственности. А кто в России из экономистов отвечает за то, что с бензином-то происходит?
0: Ну, вот у вас министр Цивилев из Иркутской области весь бензин отвез в Москву, теперь в Иркутской области нечем убирать корма, соответственно, коровы сдохнут, да, ну, если их Росприроднадзор самостоятельно не уконтропупит, как это происходило в соседних регионах. Ну, соответственно, вот, ну, если искать стрелочника крайнего, да, то вот министр энергетики, ну, он как бы за это все должен отвечать. Но по большому счету всегда ответственность лежит на том, кто принимает решение. Да? Угу. И если мы будем копать, то принимает решение у нас один человек в стране. В том числе решение о войне, с последствиями которой сталкиваются нефтяные компании. Начиная с 22 года, с санкций и всего прочего. Да? Это тоже является последствиями войны. Ну, вот, а сейчас уже, соответственно, вот прямые убытки, необходимость там обучать персонал стрелять по этим дронам. Они вообще шли нефть перерабатывать, да, вот у них там...
1: А убытки эти на кого лягут?
0: Министр финансов же сказал, на кого лягут убытки. Ну, на нефтяные компании лягут. Ну, нет, есть еще страховые компании, но я думаю, что страховые компании сейчас перестанут страховать все эти нефтеперерабатывающие и инфраструктурные, связанные с нефтью объекты, просто потому что бессмысленно.
1: Ну вот говоря о нефтяных компаниях, я хочу выйти на масштаб уже целой страны. И Bloomberg, агентство, пишет, что несмотря на то, что у России есть проблемы с переработкой нефтью, Россия, наоборот, благодаря этому увеличивает объемы продаж сырой нефти за границу. Но тут вопрос, сможет ли Россия на этом заработать, причем заработать много, это все зависит от Ормузского пролива. Ведь война в Иране держала высокие цены на нефть какое-то время, но теперь, кажется, горячая фаза идет к завершению или не идет к завершению. Вот мы об этом подготовили материал, предлагаю посмотреть и вернемся к обсуждению.
3: Я очень рад сообщить, они подписали, сделка подписана.
4: США и Иран подписали предварительное соглашение о прекращении войны. Стороны планируют в течение 2 месяцев договориться по иранской ядерной программе и снять ограничения по судоходству. США обещают прекратить блокаду иранских портов, а Иран разблокировать Ормузский пролив. Свои подписи представители стран пока что поставили онлайн под рамочным документом. Очная встреча ожидается 19 июня в Швейцарии. За 3 с небольшим месяца войны на Ближнем Востоке мировой рынок нефти столкнулся с сильной волатильностью. Цена гуляла в диапазоне от 75 до 126 долларов за баррель на пике паники. Последние заявления президента США Дональда Трампа в очередной раз взбудоражили нефтяной рынок. На этот раз цена на нефть марки Brent обвалилась почти на 5% за один день, достигнув самого низкого уровня с начала марта.
3: Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех. Настоящим я полностью санкционирую открытие Ормузского пролива на беспошлинной основе и одновременно с этим разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, запускайте свои двигатели, пусть нефть течет.
4: Несмотря на заявление Трампа, ситуация в районе Ормузского пролива остается напряженной. Судоходные компании ждут пятничной встречи сторон и разминирования пролива, и до тех пор не собираются рисковать кораблями. На фоне сохраняющейся неопределенности иранские власти объявили о победе над США. Эксперты делать выводы о победителях не торопятся, но признают проблемы, с которыми столкнулся Дональд Трамп.
5: Иран свою переговорную позицию в результате войны улучшил. США же начали войну, чтобы решить вопрос с ядерной программой. Но вместо решения своей проблемы получили другую. И в итоге были вынуждены последние 3 месяца думать, как теперь справиться с последствиями этой самой войны. Но важно и то, что Трамп, ввязавшись в ошибочную кампанию, решил с потерями, но все же из нее выйти.
4: Предварительное соглашение критикуют не только оппоненты Трампа, но и союзники США. В Израиле недовольны, что сделка может потенциально заморозить статус-кво. Федеран не потерпел очевидного поражения, и теперь у него будет время передохнуть и продолжить обогащение урана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказался осторожнее.
3: Это соглашение было заключено Соединенными Штатами, президентом Соединенных Штатов, и он верит, что сможет по-настоящему объединить как открытие Ормузского пролива, так и отмену ядерной программы. Я повторяю и говорю, это его решение, и он его ведет. Конечно, я выражал свое мнение в различных беседах.
4: Востоковед Руслан Сулейманов в комментарии изданию «Докса» назвал Израиль главной страной, недовольной этими договоренностями.
5: По сути, Израиль остается наиболее проблемной точкой этой сделки. Речь идет о соглашении, в котором Израиль вообще не участвует, и на содержание которого напрямую не влияет. А значит, риск новой эскалации полностью не исчезает.
4: О деталях самой сделки на официальном уровне пока известно мало.
1: Если вы можете оставлять комментарии, если вы находитесь в безопасности, напишите, верите ли вы в продолжение периода высоких цен, выгодных для Российской Федерации. Но Израиль, про который мы говорили в конце сюжета, он один из факторов нестабильности в этом предварительном соглашении, который может, если оно сорвется, то продолжится проблема в Ормузском проливе. Об этом уверен политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эгерт. Мы с ним поговорили об этом до эфира.
6: Это соглашение всего-навсего предварительное. И деталь его, так сказать, по полномасштабной сделке, если угодно, полномасштабной договоренности, если они вообще состоятся, будут еще долго обсуждаться после этого. Иран мастер затягивания переговоров, не прерывая их. И в этом смысле я пока могу сказать только одно. Наверное, в ближайшее время мы не увидим боевых действий. И, строго говоря, с точки зрения глобальной экономики, это самое важное. Но будет ли какая-то мега-сделка между Вашингтоном и Тегераном, я пока боюсь об этом говорить. Тут важно понимать одну штуку. Иранский режим хочет выжить, стабилизироваться. И вот это новое, сильно обновленное руководство хочет сохранить власть еще на долгое время. Поэтому они будут делать все, чтобы затягивать процесс, не говоря «нет». Вот в этом я уверен.
1: Ну, как это отразится на российских нефтяников, мы спросим у Максима Бланта. Максим, кажется, сделка затягивается. Пора российским нефтяникам открывать шампанское.
0: Не, Константин Эгерич сказал ключевую фразу. Боевых действий не будет, да? Сколько там будут вестись переговоры, что там будет с ядерной программой или ракетной программой Ирана, это дело 33-е. Да? Главное, что Армузский пролив в течение 30 дней Иран обещал разминировать. Да? США сняли блокаду с иранских портов. Иранские танкеры пошли. Да? На самом деле, еще в конце мая, в начале июня, некоторые танкеры научились проходить Армузский пролив, там появились лайфхаки, да, и, соответственно, арабская нефть начала поступать. И если мы посмотрим на то, что происходит на рынке, да, вот 126 там было на пике долларов за баррель, в какой-то момент российская нефть торговалась даже не с дисконтом, а с премией к Brent. Сейчас российская нефть, вот буквально перед нашей программой, стоила 65 долларов за баррель, да. Brent опускался ниже 80. И это говорит о том, что цены возвращаются к тому, что было до марта, до начала войны в Персидском заливе. А до начала войны в Персидском заливе нефтяники российские имели очень бледный вид, потому что фактически торговали себе в убыток. Потом начались, ну, в какой-то момент в феврале, начались атаки на порты в Черном и в Балтийском морях. В начале года целая серия задержаний российских танкеров теневого флота, и сейчас все это возвращается. Да? Уже сейчас Трамп сказал, что не видит никаких оснований для того, чтобы продлевать лицензии на торговлю российской нефтью, и скидка на российскую нефть растет стремительно. Да? Соответственно, российская нефтяная отрасль возвращается, но только с гигантскими убытками, к тому состоянию, в котором она была в феврале. А в феврале российские аналитики гадали, когда они побегут в правительство за помощью, за экстренной. Вот в этом месяце или в следующем. Ну вот, соответственно, на осень можно планировать еще один кризис, теперь уже, который будет связан с финансовым состоянием российских нефтяных компаний.
1: А что это значит для обычных граждан, кто не владеет нефтяными компаниями?
0: Ну, смотрите, да, все зависит от того, по какому пути пойдет российское правительство. Они сейчас сами находятся в серьезном замешательстве, потому что пути два. Первый – это то, что они пытаются сделать с нефтяными компаниями, жесткое распределение, ты поставляешь сюда, ну, фактически воспроизводство такого мини-госплана в рамках одной отрасли, да, которая не очень хорошо работает, потому что есть масса факторов, непредсказуемых для тех, кто планирует, да. Ну, это можно распространить, да, нормированное распределение, там эшелоны идут на север, эшелоны идут на юг, да, завозим батареи самолетами.
1: Так по заправкам-то не распланировать слишком много.
0: Ну, не очень получается, да. Либо напечатать и раздать, да, это всегда тот путь, которым давно уже призывают особенно российский бизнес, да, ну, наплюем на инфляцию, да кому она интересует, на питерском форуме, буквально на завтраке Сбербанк. Только Алексей Заботкин заикнулся, а инфляция, да кого она волнует, это ваша инфляция. Вот, да, вот, ну, наверное, старушек, у которых съедается пенсия раньше, чем они сами насыщаются, это важно, да, инфляция важна, особенно продовольствие. А, ну, вот, да, вот, соответственно, два пути. Поэтому на ваш вопрос есть два ответа.
1: Мне кажется, что действительно этот сценарий довольно вероятный, учитывая, что и появляются новости, что страны ОПЕК, которые снижали добычу, возможно, смогут теперь нормально продавать, когда пролив откроется. Как это повлияет на спрос на российское сырье на рынке мировом?
0: Ну, оно из дефицитного товара перестанет быть... Во-первых, у России сохраняются военные риски. Да? Потому что вы покупаете партию нефти, у вас нет гарантии, во-первых, что этот танкер будет загружен в том терминале, и туда не прилетят беспилотники, что он выйдет и пройдет Ла-Манш, не будучи арестованным, и так далее и тому подобное. Да? А во-вторых, вы рискуете попасть под американские санкции. Ну, зачем вам это нужно? Либо вы торгуете по цене ниже европейского потолка, да, по $44 за баррель, что совсем не устраивает российских нефтяников. А что касается ОПЕК, то ОПЕК, во-первых, потерял одного из ключевых своих игроков, да, за время войны в заливе. Я напомню, Кувейт заявил о выходе. Да? Соответственно, дальше квоты никто не отменял. Да? Они договорились о квотах. 600 танкеров стоят и ждут выхода из Ормузского пролива. И вся эта нефть, она выльется сейчас на рынок. Ну, потому что за фрахт танкеров приходится платить. От этой нефти выгодно будет избавиться как можно быстрее. Соответственно, как только вот этот ручеек потечет, на рынке может возникнуть серьезный переизбыток нефти.
1: Угу. Такой мрачный сценарий. И мне коллеги подсказывают, у нас полминуты остается. G7 обещает давить на российскую энергетику. Еще есть куда давить?
0: Всегда есть куда давить. Например, за полный запрет на морской экспорт российской нефти, как собирались ввести европейцы. Но для этого надо еще выполнять свои решения. Да? Флот нужен, да. Ну, Британия арестовала первый танкер.
1: Ну, действительно, были такие сообщения. Спасибо вам большое, Максим, что нашли время на нас и на наших зрителей, проанализировали для нас, что происходит с бензином, дизелем и сырой нефтью на российском рынке. Спасибо и вам, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Это была программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Мы сегодня разбирались, стоит ли переживать из-за сообщений, которые появляются в соцсетях, о нехватках топлива, о топливе по квотам. В общем, делитесь своим мнением, что вы вынесли для себя. Я вернусь к вам в комментарии, и там продолжим общение. До свидания.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
4: Здравствуйте, не подскажете? Вот это вот, вы не знаете, вот барак это еще со времен ГУЛАГа остался?
5: Да, да.
6: Вот это баня, по-моему, была. Ну, я сказал.
7: Баня это была? Это была
6: баня.
7: Лагерная.
6: Да, да.
8: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
3: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страница которого доступна и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
9: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
10: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательными пособиями делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкале, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели тоже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
9: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
10: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что эти места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки, но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось, инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимали с самолетов и спутников американская CIA в 50-е, 60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там в начале 60-х, когда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
9: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз», и вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России, или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
10: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаги в окрестностях Жескаргана, там лесов почти нет, и там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мертвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жездей, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, этот, остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
9: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
10: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где были там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жескаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило тунгусское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 21-м году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жескаргане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
9: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, и даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
10: Ну да, я бы сказал да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи. И они хотели знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. И мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном, и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
9: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
10: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
9: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
10: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский свет в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, была, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Называлось это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было столкновено большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэника Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Все эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далика, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории в ГУЛАГе я в других местах в России не почувствовал.
9: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
10: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции. Даже готовилась и чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые туда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти же новые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была тысячу раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые переехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось, там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз, отбитый ряд венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий и депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
3: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
9: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
5: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
9: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
7: За коммунисту семья никому не ездил, мне они не дали пас.
5: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
7: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целую.
3: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
11: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень осторожно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: возможностью.
17: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
18: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио «Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 16 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский принял участие в работе саммита группы «Семи» во Франции. В кулуарах саммита состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России во время мирных переговоров по Украине весной 2022 года. Вице-президент США Джей Ди Венс настаивает, что соглашение, достигнутое на переговорах с Ираном, лишит Тегеран возможности создать собственное ядерное оружие или закупать его. Также сегодня.
19: Кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь. И представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой.
11: В Польше убит российский художник Семен Скрипецкий, критиковавший режим Владимира Путина в России. Лидеры стран группы «Семи» на саммите во французском городе Эвиан пришли к единому мнению о необходимости усиления давления на Россию и согласились в том, что Украина сейчас владеет инициативой в войне с Россией. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ходом саммита, в работе которого сегодня принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Общаясь с журналистами, Зеленский подтвердил, что предлагал президенту России Владимиру Путину прилететь в Эвиан для встречи с ним, но тот отказал. Зеленский выразил уверенность в том, что совместное давление на Кремль со стороны стран Европы и Соединенных Штатов может заставить Владимира Путина пойти на уступки. Сейчас же, по мнению украинского президента, Путин демонстрирует, что переговоров не хочет.
20: Европейцы плюс Америка, думаю, это хорошая, очень хорошая

0: понять, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном Соединенные Штаты смогут теперь уделять больше внимания войне в Украине. Трамп также вспомнил свои недавние телефонные разговоры с Зеленским и с Путиным, состоявшиеся 14 июня, в день его рождения.
1: У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать. Я действительно так считаю. Думаю, они оба открыты для этого. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Говоря о войне в Украине, он также посетовал, что на фронте продолжает гибнуть огромное количество людей. Согласно приведенным Трампом данным, армии России и Украины ежемесячно теряют на войне в среднем по 25 тысяч человек. На саммите группы семи премьер Британии Кир Стармер объявил, что Великобритания включила в санкционный список несколько газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Сообщение о новых санкциях против России опубликовано на сайте британского правительства. В санкционный список добавлены 70 позиций, в том числе юридические и физические лица, а также морские суда. В список, в частности, включены Яндекс.Банк, Еврофинанс, Моснарбанк, Вайлдберрисбанк, ряд предприятий ВПК России, российские военные, в том числе офицеры главного разведывательного управления и 27 судов теневого флота, включая газовозы. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и заявление о санкциях это подтверждает. Путин должен отвести свои танки, прекратить варварские удары и сесть за стол переговоров», — заявил Кир Стармер. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожную надежду на успех дипломатии в условиях, когда Украина владеет инициативой на фронте, российская экономика испытывает серьезные трудности.
2: «Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии».
0: Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. А авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что его страна не вступит в войну против Украины. Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», Лукашенко, среди прочего, отметил в этом интервью, что у конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, цитата, «нет военного решения». Говоря о возможном вступлении Беларуси в войну с Украиной, Лукашенко сказал, что в этом случае Беларусь будет, еще одна цитата, «очень уязвима в военном отношении, поскольку Беларусь у украинских военных как на ладони». В то же время Лукашенко заявил, что Украина пала бы, если бы Россия не приняла в 2022 году решение вывести свои войска из Киева, которые, как утверждал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко, там находились. Лукашенко также рассказал, что вывод войск из Киева состоялся потому, что война пошла, цитата, «не по первоначальному плану» и потому, что Москву обманули Ватикан и Израиль.
3: «Не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Но после того, как россияне вывели войска из Киева, мира этого не последовало. Ну, в очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Никто цели не добился. Но откровенно россияне на поле боя более успешны и продвигаются. И если россиянам удастся окружить вот эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались и очень сильно окопались войска Украины, тоже дни будут их сочтены.
0: Это был белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Лукашенко также извинился перед Владимиром Зеленским за свои высказывания, сделанные в конце мая. Тогда

0: После заявления Зеленского о том, что в ответ на возможную агрессию со стороны Беларуси Украина будет наносить удары по целям на белорусской территории, что в Киеве известно, где находится Лукашенко, белорусский лидер предположил, что президент Украины выступал под воздействием наркотиков. «Может быть, я где-то и перебрал, но это был ответ на его нелепые заявления. Если Владимир Александрович обиделся, я прошу прощения перед ним за эти слова», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Представители МИД Украины уже заявили, что услышали заявление Лукашенко, но мало верят в его искренность. Время свободы. Власти Польши сообщили об убийстве в городе Бяло-Подляске на востоке страны российского художника Семена Скрипецкого. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, создатель сатирических картин с резкой критикой Владимира Путина, Рамзана Кадырова и войны в Украине. Он покинул Россию по политическим мотивам. Скрипецкий рисовал карикатуры и на российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального, Юлию Навальную и представителей руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Украинские активисты разместили его данные на сайте «Миротворец», обвинив в поддержке российского нарратива о войне. 12 июня Семен Скрипецкий провел перформанс в Берлине, высмеивая День России, который в тот день отмечался. Во время акции он прошел вдоль очереди на вход в посольство Российской Федерации, подметая землю российским флагом и держа в руках собственную картину со Сталиным, вскармливающим Путина. Вот фрагмент записи его акции в Берлине, размещенный в социальных сетях.
1: Солнечный круг, НАТО вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет Путин, пусть всегда будет Сталин, Ротенберги и прочие, за ним всегда сдохну я.
0: Примерно за час до убийства, как пишет издание «Инсайдер», Семен Скрипецкий написал в своем телеграм-канале, что акция, цитата, «очень понравилась русским патриотам и что ему угрожают». Моя собеседница, работающая в Польше, белорусская журналистка Ксения Куриленко. Ксения, известны ли хоть какие-то детали убийства Семена Скрипецкого, как идет расследование?
2: Да, сегодня утром польская прокуратура в городе Люблин сообщила некоторые подробности. Со слов пресс-секретаря прокуратуры Мартина Козака, известно, что убили Семена вчера, 15 июня утром, где-то в 9:30-9:45 утра. Это произошло на стоянке, где-то на улице в городе Бяло-Подляска в Польше. Это город примерно в 30-40 километрах от границы с Белоруссией. Известно, снова же со слов польской прокуратуры, что мужчина, личность которого до сих пор не установили, подошел к Семену со спины и с довольно близкого расстояния выстрелил 3 раза в него с короткоствольного оружия. Когда Семен упал, сделал еще 2 выстрела. То есть стрелял он в голову и в верхнюю часть груди. И на месте также нашли гильзы, пулю калибра 9 миллиметров. Известно, что продолжаются поиски, продолжается расследование. Известно, что по этому делу задержали 2 граждан Беларуси. Задерживали недалеко от белорусского консульства в этом городе Бяло-Подляска. Вчера распространялись кадры будто бы с одного из таких задержаний, но неизвестно, что это были за кадры, потому что там непонятно на видео, что точно происходит. Там есть люди в форме. Со слов снова-таки представителя прокуратуры польской, обвинения никому не предъявили, и белорусам не предъявили обвинения. В каком они качестве проходят по делу, пока непонятно. Прокуратура говорит, что были какие-то основания их задержать. По другим известиям, задержали 3 человека, 1 отпустили. Но вот официально пока известно про 2 задержанных белорусов. И также польская прокуратура обращается к всем людям, к жителям Бялой Подляски, всем, кто там проезжал примерно около места убийства или где-то по городу ехал, и у него есть кадры с видеорегистратора или кадры с любых видеокамер, просят поделиться этими кадрами и так они хотят восстановить маршрут, по которому следовал возможный убийца. Вчера вечером представитель польских служб сообщал, что убийца не задержан. Является ли убийцей кто-то из задержанных белорусов, пока непонятно, но, как говорю, обвинение не предъявлено никому.
0: Выдвигала ли прокуратура какие-то версии нападения, мотивов нападения на Семёна Скрипецкого?
2: Насколько знаю, сегодня утром был брифинг польской прокуратуры. Кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь. И представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой. О подозреваемых, о версиях пока не идет речь. Известно, что это мужчина.
0: Из Польши передавала белорусская журналистка Ксения Куриленко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Администрация США пока не раскрыла полностью содержание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, после подписания которого должен быть открыт для судоходства Ормузский пролив и должны начаться 60-дневные переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении между США и Ираном, которое, как заявляют в Вашингтоне, лишит Тегеран возможности обладать ядерным оружием. Как рассказал вице-президент США Джей Ди Венс, меморандум – это довольно общий документ на полутора страницах, он уже подписан в электронном виде самим Венсом и со стороны Ирана спикером парламента Мохаммедом Багером Галибафом. Официальная церемония подписания меморандума состоится в пятницу 19 июня в Женеве, и в ней примут участие представители стран-посредников на переговорах Пакистана и Катара. В интервью телеканалу Fox News Джей Ди Венс подчеркнул, что меморандум не предусматривает американских инвестиций в иранскую экономику. В этом процессе участвовали представители Пакистана и Катара. Президент заявил, что соглашение будет опубликовано в пятницу. Не исключено, что он решит обнародовать его и раньше, однако официальная церемония запланирована именно на пятницу, и президент намерен представить меморандум в этот день. В соглашении прямо говорится, что Иран не получит ни цента из американского бюджета. Речь идет не об этом. Суть соглашения заключается в следующем. Если Иран будет вести себя правильно, если санкции будут сняты, и страна будет интегрирована в мировую экономику, то другим государствам, не Соединенным Штатам, а именно другим странам, будет предложено инвестировать в иранскую экономику. Это может принести положительный результат, но только при условии, что Иран будет неукоснительно выполнять все положения соглашения. Джей Ди Венс также отверг предположение о том, что нынешнее соглашение с Ираном мало чем отличается от того, что было заключено еще в 2015 году при администрации Барака Обамы без всяких боевых действий. «Объясните мне тогда, почему на Ближнем Востоке нынешнее соглашение всем нравится, а тогда они его ненавидели», — сказал вице-президент США. Между тем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вчера выступил с обращением к стране, в котором заявил, что операция против Ирана и его прокси, группировки Хизбалла в Южном Ливане, достигла многих успехов, как никогда ослабив противников Израиля. По его словам, была ликвидирована угроза немедленного уничтожения государства Израиль со стороны Ирана. Ущерб Ирану может превышать, по его оценкам, $1 триллион, а иранская ядерная программа отброшена назад на несколько лет. В то же время Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не собирается выводить войска из так называемых буферных зон безопасности в Ливане, в Сирии, в секторе Газа.
3: «Мы останемся в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны. После событий 7 октября я сформулировал простой принцип. Израиль не позволит террористическим организациям укрепляться у наших границ, рыть террористические туннели, проникать на нашу территорию и готовить новые массовые убийства. Сегодня героические бойцы ЦАХАЛ стоят между террористами и нашими гражданами. По сути, мы полностью изменили нашу доктрину безопасности. Изменились и мы сами. Мы преодолели барьер страха. Мы действуем на опережение, наносим удары первыми, сохраняем инициативу и неустанно добиваемся своих целей. Израиль сегодня сильнее, чем когда-либо прежде, а иранская ось зла слабее, чем когда-либо».
0: Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. президент США Дональд Трамп, характеризуя свои взаимоотношения с Нетаньяху, о котором Трамп говорил, что тот сделает все, что он скажет, отметил: «У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась, это было слишком». Конец цитаты. Говоря об атаке, Трамп имел в виду израильский удар в южном пригороде Бейрута в минувшее воскресенье, вопреки требованиям Трампа этого не делать. По словам президента США, Израиль воюет с Хизбаллой слишком долго и погибло слишком много людей. Без США Израиля бы не было, потому что ни один другой президент не был готов делать то, что сделал я, сказал Трамп, цитата по израильскому русскоязычному сайту News.ru. Сообщение о достижении договоренности между США и Ираном о скором открытии судоходства в Ормузском проливе вызвало оптимизм среди инвесторов. Цены на нефть стали резко снижаться, хотя они остаются выше котировок на момент начала войны в Персидском заливе. О том, как скажется открытие Ормузского пролива на состоянии российской экономики, очень зависящей от цен на энергоносители, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
4: По оценке аналитической компании «Кеплер», на утро понедельника возможности покинуть Персидский залив ждали около 600 судов, а несколько сот пустых танкеров скопилось снаружи в ожидании возможности зайти в залив и встать под погрузку. К этому времени иранское информационное агентство МЕР подтвердило заключение мирного соглашения и раскрыло его детали. Во-первых, официальное подписание всех бумаг состоится только в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Во-вторых, Ормузский пролив Иран полностью разблокирует только в течение 30 дней, так что запускать двигатели, пожалуй, рановато. Хотя самые отчаянные капитаны уже двинули суда в сторону Ормузского пролива. Так или иначе, но нефтяные котировки на этих новостях упали. Цена барреля сорта Brent, потеряв 4,5%, опустилась ниже $82. Контракты на российский сорт Urals рухнули на 8 с лишним процентов, с $78.5 за баррель до $72, а потом ушли еще ниже. Это на $50 за баррель ниже тех максимумов, которые были достигнуты во время войны в Персидском заливе. Российским нефтяникам, а заодно и Министерству финансов, есть от чего впадать в уныние. Особенно если учесть, что один из пунктов американо-иранского соглашения предусматривает снятие американских нефтяных санкций в отношении Исламской Республики и разблокировку замороженных активов на $24 миллиарда. На это отводится 60 дней, в течение которых Иран, можно не сомневаться, постарается максимально подлатать экспортную инфраструктуру и подготовить максимальное количество танкеров, которые теперь уже совершенно легально повезут нефть туда, куда им вздумается. Арабские страны тоже времени даром терять не будут и попытаются наверстать все, что было упущено в течение 3,5 месяцев войны и блокады Ормузского пролива. Так что недостатков нефти на мировом рынке в ближайшие месяцы можно не опасаться. Российские углеводороды в этих условиях перестают быть привлекательным в силу дефицита на рынке товаром. Временные лицензии на покупку российской нефти продлевать никто не будет. Санкционные риски вернутся, а военные с начала года существенно выросли. После атак украинских беспилотников на российскую портовую инфраструктуру и возобновившихся задержаний танкеров теневого флота назвать Россию надежным поставщиком будет сложно. И покупать российскую нефть, если и будет иметь смысл, то только с большой скидкой. Например, по ценам ниже потолка, установленного европейцами, то есть по $44 за баррель. Так что, если американо-иранский мир действительно окажется прочным, российская нефтегазовая отрасль, а с ней и нефтегазовые доходы федерального бюджета, рискуют как минимум вернуться к состоянию конца прошлого, начала этого года, с убытками и ежемесячными недоборами сотен миллиардов долларов в казну. При этом внутри страны ситуация радикально ухудшилась. Удары по перерабатывающей инфраструктуре спровоцировали топливный кризис, который, несмотря на запрет экспорта бензина, расползается по стране и затронул уже 25 регионов. Все это на фоне экономического кризиса, который практически перестали называть возвращением экономики к траектории сбалансированного роста.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Тем временем сборная Ирана по футболу сыграла свой первый матч на нынешнем чемпионате мира против команды Новой Зеландии. Матч состоялся в США, в Лос-Анджелесе. При этом база иранской сборной находится в Мексике. Из-за ограничений несколько членов команды, не игроки, не получили американские въездные визы. Тренер сборной Ирана пожаловался пришедшему после матча в раздевалку президенту ФИФА Джанни Инфантино на то, что прилететь в Лос-Анджелес его команда смогла только перед самой игрой и что улетать пришлось сразу после нее. играющие в западных клубах иранские игроки старались делать миролюбивые заявления, призывая сосредоточиться только на футболе. Иранские государственные СМИ торжественно подчеркивали, что в США перед матчем был развернут государственный флаг Ирана и исполнен гимн, хотя довольно много болельщиков на стадионе его освистали. Из-за запрета ФИФА на стадион нельзя было принести флаги Ирана шахских времен, которые принесли некоторые иранские иммигранты. Но когда матч начался, и противники нынешнего режима в Иране, его сторонники стали болеть за иранскую команду. При этом большинство зрителей на матче составляли мексиканцы. На это обратил внимание корреспондент телеканала Sky News Австралия Питер Стефанович, который поговорил с одним из таких болельщиков, и вот что он сказал. Знаете, мы находимся совсем рядом. И эта команда одна из тех, на матче которые здесь самые дешевые билеты. Создается ощущение, что это местная игра, если не считать, что сборная Ирана базируется по ту сторону границы, в Тихуане. Они приезжают, и многие мексиканцы думают: о, отлично, давайте получим удовольствие. Буду ли я болеть за Иран? Ну, я бы сказал, я буду болеть 50 на 50. Это был один из мексиканских болельщиков на вчерашнем матче чемпионата мира по футболу между командами Ирана и Новой Зеландии. Кстати, матч закончился в ничью 2-2. Ну и последняя тема. Сегодня, 16 июня, в Дублине и в некоторых других городах мира отмечается Блумсдей. Именно 16 июня происходит событие романа Джеймса Джойса «Улисс», главного героя которого зовут Леопольд Блум. Традиция отмечать этот день зародилась в Дублине, где поклонники творчества Джойса проходят маршрутами героев романа, читают вслух отрывки из него, устраивают театральные представления. Рассказывает Александр Генис.
5: Дата, которую Джеймс Джойс выбрал для своего однодневного эпоса, была важна только для него. 16 июня 1904 года он встретился с будущей женой Норой Барнакль. Для всех остальных этот ничем не примечательный день стал первым и единственным праздником будней. Этим он и интересен. Когда в 89 году наконец появился русский перевод «Улисса», тираж, напечатавшего его журнал «Иностранная литература», резко покатился вниз. Тогда, в разгар перестройки, даже восхищавшиеся Джойсом критики сочли его роман недостаточно злободневным. Между тем, «Улисс» написан как раз на злобу дня, любого и каждого. Джойс сумел вернуть ему важность и достоинство. Он вновь сделал сплошной ткань бытия. С отвагой беспримерного педантизма Джойс воссоздал обычный день, вырвав его из истории ради вечности. Вот почему уже много лет читатели «Улисса» в разных городах Старого и Нового Света собираются в этот день, чтобы почтить память отца современной словесности и его главного героя, тихого дублинского еврея Леопольда Блума. В день Блума, один русский переводчик остроумно назвал его «Блудень», повсюду устраивается чтение романа. В Нью-Йорке, скажем, это событие отмечается грандиозным концертом, который транслируется по радио. Самые ярые поклонники «Улисса», не удовлетворяясь пассивной ролью, переводят текст в жизнь. Собственно, именно это и имел в виду автор, сознательно заменивший, по словам Элиота, нарративную практику мифотворческой. Это значит, что Джойс стал повивальной бабкой нового обряда, превратился из писателя в церемонимейстера, начинателя ритуала. «Улисс» не только роман, это еще и ноты к мифу. Миф же всегда побуждает к поступку. Вспомним, что в России литература тоже часто норовит выплеснуться из переплета. Так, 2 века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза. Так их не более трезвые потомки ездят в электричке по маршруту «Москва-петушки», вооружившись упомянутым в знаменитой поэме «набором бутылок». Так молодежь приезжает в Пушкиногорский заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах. Так в Москве ходят к Воланду на Садовую. И так в Петербурге навещают каморку Раскольникова, на стене которой я в последний визит прочитал угольную надпись: «Старушек, родя, на всех хватит». Как преступника, читателя романа всегда тянет на место его действия. Однако топографическая магия «Улисса» особенно сильна. Поэтому столько любителей Джойса приезжает в Дублин, чтобы провести 16 июня не только точно так, но и точно там, где его провел Блум. Собирая на свою родину туристов, Джойс помогает всем соотечественникам. Для Ирландии, запрещенный в ней некогда, Джойс оказался ценнее любого полезного ископаемого. И это заставляет задуматься, нельзя ли найти празднику Блума российский аналог. Беда в том, что самая знаменитая наша книга, в которой история героя целиком укладывается в один день, так и называется «Один день Ивана Денисовича».
0: Александр Генис о том, как отмечается Bloomsday. Архивная запись «Радио Свобода» 2004 года. Кстати, а вы осилили шедевр Джеймса Джойса? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Говорит «Радио Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
9: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя, и момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
10: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
9: Вторые.
10: Вторые. А первые – это не любовь?
9: Да.
10: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
9: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события, но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
10: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
11: «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем».
10: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
9: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
10: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
9: Нет, не думала, и даже думать не буду.
10: А почему не хотите?
9: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
12: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
10: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
9: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
13: Может, вечером сходим куда-нибудь?
14: Сегодня?
13: Например?
14: С чего вдруг?
13: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
14: Кого собираешься звать?
13: Да, как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
9: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
10: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
9: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
10: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
9: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно, быть здоровым после войны.
10: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
9: В том числе, конечно.
10: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
9: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
10: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
9: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
10: А расскажите про вашу героиню. Я Так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
9: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
8: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
10: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
9: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
10: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
9: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет. И мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
10: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
9: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
10: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
9: Да, немного.
10: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
9: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что можно дать от меня, и все.
10: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские, там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
9: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы, оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь, я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
10: А вы следите за, вообще за тем, что сейчас в России снимается?
9: Да.
10: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
9: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
10: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
9: Да, не будем об этом говорить.
10: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
9: Я занята двумя детьми, я занята мужем. Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комише оперы «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе. Завтра играю тоже в Дюссельдорфе. В Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
10: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
9: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
10: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
9: Супер.
10: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
9: Спасибо большое.
8: с актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
15: Студия подкастов «Радио Свобода».
16: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
2: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
2: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
3: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
2: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
3: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
2: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
3: И вот спустя 150 лет о бостонском

0: детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложения, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
1: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
0: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
2: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
0: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это

0: Было в России, это был 2020 год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
1: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток, по-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 2020 год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И, представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя Я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть, если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Сестера, у нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. Под другой внешностью никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения о автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно срываться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да? За деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
3: Здравствуйте, не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
4: Да, да.
5: Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
6: Баня это была?
5: Да, это была баня.
6: Лагерная.
5: Да, да.
7: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
2: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
8: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
9: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только Карлак, были еще особые лагеря, Степлак, Песчаный, еще Луговой лагерь. Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
8: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
9: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и из спутников американская CIA в 50-е, 60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места, этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там начала 60-х, когда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
8: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
9: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаге в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и сами бараки, их размер. там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные, в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, этот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены, и их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
8: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
9: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где, которые очень далеко от населенных пунктов, там нет смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения степлага, где проходило тунгусское восстание. Там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он в 2021 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки какие-то, таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай в истории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жезкаргане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
8: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
9: Ну да, я бы сказал да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи. И они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу, как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
8: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
9: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
8: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
9: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Зденика Немечка, который воевал тоже в чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Все эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории ГУЛАГа я в других местах в России не почувствовал.
8: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
9: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции, даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию, в основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни, и их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистической, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была тысячу раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, некоторые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось, там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов. И мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема, вообще не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. И кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз, отбитый ряд венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий и депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
2: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
8: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
4: Так наверное, в době války, но так как уже все.
6: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
8: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
10: За коммунистов я никому не ездил, мне они не дали пас.
6: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
10: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целую.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
11: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень осторожно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
19: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио «Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
15: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись.
20: Ограничения на продажу бензина добрались до крупных сетей. В Подмосковье горит НПЗ, а власти говорят о внеплановых ремонтах.
21: На СВО.
22: Я понимаю.
20: Топливо не наливают даже для армии, жалуются провоенные блогеры. Аграрии в Иркутской области готовы закрываться, говорит депутат Единорос, а ведь это еще даже не самый сезон.
23: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о топливе в России. Бензин, дизель и даже сырая нефть. Переживать ли из-за ограничений и каков вообще масштаб проблемы? Издание Forbes подсчитало, что с начала 2026 года цены на дизель в России выросли почти на 50%. Для наглядности у вас на экранах график питерской биржи. Цены здесь, правда, за тонну, и вряд ли вас лично дизель интересует в таких больших объемах. Но он в таких объемах интересует аграриев. Фермеры на юге уже жалуются на цены, но главное – на сроки поставок дизеля. Ждать, как они утверждают, приходится по несколько дней или ехать за топливом в соседние регионы. Традиционным ростом спроса проблему объяснить трудно, ведь самый сезон начнется позже – в июле или в августе. Что же тогда происходит с топливом, сейчас мы вам и расскажем.
24: Украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефти» в Капотне. Это один из крупнейших НПЗ России, пишут важные истории. С него поступает 40% всего топлива в Москве и 70% бензина и авиатоплива в области. Это была одна из крупнейших атак на Москву с начала года. Военный эксперт Юрий Федоров отмечает серьезные проблемы у ПВО Москвы.
25: Широко разрекламированная, якобы непробиваемая противовоздушная оборона Москвы на самом деле имеет серьезные дыры. Ну, что такое Капотня? Капотня входит в периметр противовоздушной обороны. Там три кольца, как минимум. Да сейчас они все превратились в одну сплошную полосу, начиненную вот этими комплексами ПВО. Ну, казалось бы, они должны хорошо работать, а они все-таки где-то какие-то дырки есть.
24: Из-за воздушных ударов в минувшие выходные крупнейшие сети АЗС в Москве и Санкт-Петербурге ограничили продажу топлива, передают «Осторожно Медиа» и «Фонтанка». Суровее всего на заправках «Татнефти» — до 20 литров бензина и до 40 литров дизеля на один чек.
26: У вас сейчас действуют какие-нибудь ограничения на топливо?
22: 90 литров.
15: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись. Только за предоплату. Короче, по 20 литров только заправляют. Больше не дают. 20 литров и все.
24: В Петербургском комитете по энергетике пока не увидели предпосылок для возникновения дефицита. Лимит на заправках ввели и в Татарстане, жалуются пользователи в соцсетях.
27: Ну все, дождались. Теперь в набережных Челнах, в Татарстане дают максимум 20 литров бензина в руки.
24: Топливные ограничения расползаются по российским регионам. На 10 июня они охватили по меньшей мере 25 субъектов федерации, посчитали активисты проектов «Эколого-кризисная группа». На автозаправочных станциях в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и на главных дорогах Кубани также очереди и ограничения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев винит в ажиотажном спросе жителей аннексированного Крыма.
28: Стоим вот уже час. Еще не подъехали к самой заправке.
24: Некоторые жители оккупированного Крыма считают, что решить проблему с топливом можно.

0: отставке бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец.
1: Слава богу, у армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем. Очень достаточно серьезно. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны.
0: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Оранштейн отмечает, что логистические проблемы усложняют доставку нефтепродуктов из Сибири в южную и центральную часть России.
2: Железные дороги находятся на пределе. Железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает. И логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, в нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России.
0: С дефицитом топлива Россия сталкивается почти каждый год. В конце лета спрос на бензин и дизель традиционно растет из-за сельхозработ и сезона отпусков. Но уже сейчас, по расчетам аналитиков Energy Intelligent, из-за ударов украинских дронов в России простаивает почти треть мощностей НПЗ, а это свыше 2 миллионов баррелей в день. Газета «Коммерсант» выяснила, еще осенью в правительстве России разрешили понизить качество выпускаемого бензина и дизеля. Эту меру хотели отменить с 1 мая, но продлили.
3: Ну, если нас смотрят автолюбители, напишите в комментариях, что для вас означает переход от стандарта Евро-5 на Евро-3. А о проблемах с топливом мы поговорим с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Артем.
3: Эти сезонные трудности?
4: Ну, а если удары украинских НПЗ, украинских беспилотников по российским НПЗ – это сезонные трудности, то наверное, и сезонные трудности. Да? На самом деле, с весны Россия превратилась фактически в импортера топлива. Да? И не так давно была информация о том, что на той же Петербургской бирже, на которую высылались, где это основная площадка торговли, оптовой торговли топливом, поставки белорусских НПЗ выросли год к году в 26 раз. Да? Ну, соответственно, Россия удивительным образом превратилась в импортера топлива, потому что запрет на экспорт бензина действует уже давно. К нему прибавился запрет на экспорт авиационного керосина. Ну и вот, соответственно, сырую нефть России российские нефтяные компании еще продают. И то не всегда, да, с переменным успехом, когда украинские беспилотники не приплывают там в черноморские порты или в балтийские, или не прилетают, да, тогда все хорошо. Когда прилетают или приплывают, не очень получается экспортировать. Или в Ла-Манше какой-нибудь, там британская береговая охрана задерживает танкер, и все.
3: Но если Россия, получается, и покупает топливо, его же должно хватать на отечественном рынке. Откуда ажиотаж, откуда такой спрос? Ведь туристический сезон еще не пошел. Мы ждем его в августе.
4: Туристический сезон не имеет никакого отношения. Здесь, на самом деле, основной фактор – это посевная и уборочная кампания. Да? То есть, вот фактически, а поскольку Россия большая страна, в каких-то регионах еще только сеют, как в Иркутской области, да, яровые, там, а в каких-то регионах уже началась уборка, как в южных регионах России. Соответственно, и там повышенный спрос на топливо. Да? Вся сельхозтехника, техника работает на дизеле. Соответственно, есть еще война, которая тоже требует огромных поставок топлива. Готовое топливо горит на нефтебазах, да. Ну и плюс НПЗ, они выводятся из строя. По оценке Рейтера, они подсчитали, порядка трети российских НПЗ перестали работать. Соответственно, если Россия ввозит, то белорусские НПЗ просто не справляются с тем количеством нефтепродуктов, которые нужны России. Да? Соответственно, вот дефицит на рынке.
3: Ну, возможно, тут еще вопрос логистики, и министр энергетики Цивилев говорит, что его министерство в ручном режиме работает с РЖД, направляет вагоны, локомотивы, чтобы всем регионам хватало топлива. Это хороший или плохой сигнал, что министерство в ручном режиме уже управляет другим компанией?
4: Они на самом деле давно уже в ручном режиме распределяют по НПЗ лимиты, сколько в какой регион поставлять. То есть этот ручной режим включился довольно давно, и фактически многие сказали, что это элементы госплана. Беда заключается в том, что распланировать в условиях, когда ты не знаешь, на какой НПЗ завтра прилетит, а многие НПЗ подвергаются многократным атакам, да, там Киришские НПЗ в Ленинградской области, или там на юге России довольно много, или Нижегородские, ФКСТовые, НПЗ Лукойла. Да, вот, ну, ты не знаешь, да, ты можешь разнарядку, конечно,

0: кинуть им. Но произведут они что-то, не произведут, это вопрос скорее... Вот ВСУ они могут планировать, да, в каком регионе России будет избыток топлива, в каком дефицит. А, к сожалению, российские власти и министр энергетики Цивилев не может.
1: Но вот что можно спланировать, это посевную и сбор урожая. И вы как раз упомянули некоторые регионы, в том числе Иркутскую область. Там депутат законодательного собрания объясняет, что проблемы настолько серьезные, что даже аграрии некоторые думают о том, как, что придется им закрываться. Давайте послушаем фрагмент, и у меня будет на эту тему вопрос.
2: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. На все попытки, возможности договориться с поставщиками, два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
1: Ну вот такой прогноз был от депутата законодательного собрания Иркутской области. Максим, а что вы ждете от... Как этот бензиново-дизельный кризис, если можно так вообще сказать, во что он выльется осенью?
0: Ну, если ситуация будет продолжаться и типа нарастающей, то это чревато кризисом агропромышленного комплекса и, соответственно, а дальше продовольственный кризис, да, ну, как-то другого нет. Неурожай, мы видели все последствия неурожая там 23-24 годов. Да. Это резкий рост продовольственной инфляции, да, огуречная паника, ну, вот это все. Плодово-овощная продукция дорожает, особенно там к весне, когда на овощебазах что-то уже сгнило, что-то уже там распродали. Вот тогда наступает как раз вот после Нового года пик вот этой продовольственной инфляции, которая бьет по самым малообеспеченным. Собственно, сейчас все идет вот в ту сторону пока.
1: А кроме аграриев, есть ли еще отрасли, которые от этого сильно зависят? Но я имею в виду не в краткосрочной перспективе. Вот, например, есть сообщение, что авиационной отрасли нужен керосин, с ним тоже проблемы. Это тоже долгосрочная для них проблема?
0: Ну, я бы не сказал, что... Да, в авиационной отрасли уже в ряде аэропортов там вводят ограничения, в том числе заполняют ровно столько, сколько в маршрутном листе, там вот, километров рассчитывают. Соответственно, уже никакого права на ошибку у пилота нет. Да, вы там сделали 5 кругов над аэропортом, если погода нелетная или там полоса занята чем-то. Корова пасется на взлетной полосе, да? Не получается. Вот, но если говорить серьезно, то транспортная отрасль, ну, вот эти все брутальные дальнобойщики, они как бы сейчас вот тоже будут не в лучшем положении. При этом, если мы говорим о том, где ситуация может стать критической, ну, это, безусловно, Крым. Потому что там не столько проблемы с НПЗ, сколько с доставкой грузов. Да, грузы доставляют, собственно, либо по железной дороге, хотя тоже по железной дороге нету никакой гарантии. Были атаки ВСУ и на локомотивы железнодорожные. Ну, либо автотранспортом. А автотранспорт тоже не является надежным. Соответственно, вот Крым сейчас можно рассматривать такую несколько утрированной моделью того, что может случиться там на европейской части России, как минимум.
1: Угу. Ну вот интересно, вот напрашивается банальный вопрос, кто виноват? Можно даже сказать риторически. Хотя мы знаем, если вот я тут сошлюсь на политолога Екатерину Шульман, например, ФСБ не может быть виновата в том, что происходит. Да? Никогда не бывает виновата. На армию трудно повесить проблемы с бензином. Армия, ну, она вообще не в России присутствует, да, она на территории другой страны. Какие вопросы?
0: Почему армия находится на территории другой страны, когда на территории Российской Федерации очевидные проблемы с внешней угрозой, да? Ну, если называть вещи своими именами, то по большому счету, государство собирает налоги на то, чтобы выполнять целый ряд функций. И главнейшая, и первейшая, важнейшая функция государства – это защищать граждан и территорию страны, бить по чужим странам, да, защищать граждан, территорию страны от внешних угроз, соответственно, беспилотников, там, я не знаю, мин, бомб, всего, что прилетает. Поэтому, когда министр финансов Силуанова говорит, а мы, нет у нас денег на то, чтобы нефтяные компании защищали, пусть они идут сами, покупают, где хотят, и тратятся, а деньги-то у них есть. Но это прям нефтяные компании, на минуточку, одни из крупнейших наполнителей российского бюджета. Да? И когда представители государства, исполнительной власти, а по Конституции Российской Федерации, вопросами обороны непосредственно ведает российское правительство. Ну, министр обороны, назначаемый президентом, ну, по Конституции это так. Да? Когда член этого правительства говорит, знаете, у нас деньги на другое, идите защищайтесь сами, это выглядит... Вот совсем уже, да, дико. И он, главное, не понимает, насколько дико это выглядит.
1: Но я пытался вести к тому, что война уже как данность, да, она идет пятый год, и экономисты наверняка рассчитывают риски от войны в том числе. И кого... Вот в этой ситуации обычно любят Набиуллину ругать, но здесь явно не ее прокол, да, это не ее зона ответственности. А кто в России из экономистов отвечает за то, что с бензином-то происходит?
0: Ну, вот у вас министр Цивилев из Иркутской области весь бензин отвез в Москву, теперь в Иркутской области нечем убирать корма, соответственно, коровы сдохнут, да, ну, если их Росприроднадзор самостоятельно не уконтропупит, как это происходило в соседних регионах. Ну, соответственно, вот, ну, если искать стрелочника крайнего, да, то министр энергетики, ну, он как бы за это все должен отвечать. Но по большому счету всегда ответственность лежит на том, кто принимает решение. Да? Uh-huh. И если мы будем копать, то принимает решение у нас один человек в стране. В том числе решение о войне, с последствиями которой сталкиваются нефтяные компании. Начиная с 22 года, с санкций и всего прочего. Да? Это тоже является последствиями войны. Ну, вот, а сейчас уже, соответственно, вот прямые убытки, необходимость там обучать персонал стрелять по этим дронам. Они вообще шли нефть перерабатывать, да, вот у них там...
1: А убытки эти на кого лягут?
0: Министр финансов же сказал, на кого лягут убытки. Ну, на нефтяные компании лягут. Угу. Есть еще страховые компании, но я думаю, что страховые компании сейчас перестанут страховать все эти нефтеперерабатывающие и инфраструктурные, связанные с нефтью объекты, просто потому что бессмысленно.
1: Ну вот говоря о нефтяных компаниях, я хочу выйти на масштаб уже целой страны. И Bloomberg агентство пишет, что несмотря на то, что у России есть проблемы с переработкой нефтью, Россия, наоборот, благодаря этому увеличивает объемы продаж сырой нефти за границу. Но тут вопрос, сможет ли Россия на этом заработать, причем заработать много, это все зависит от Ормузского пролива. Ведь война в Иране держала высокие цены на нефть какое-то время, но теперь, кажется, горячая фаза идет к завершению или не идет к завершению. Вот мы об этом подготовили материал, предлагаю посмотреть и вернемся к обсуждению.
3: Я очень рад сообщить, они подписали, сделка подписана.
4: США и Иран подписали предварительное соглашение о прекращении войны. Стороны планируют в течение 2 месяцев договориться по иранской ядерной программе и снять ограничения по судоходству. США обещают прекратить блокаду иранских портов, а Иран разблокировать Ормузский пролив. Свои подписи представители стран пока что поставили онлайн под рамочным документом. Очная встреча ожидается 19 июня в Швейцарии. За 3 с небольшим месяца войны на Ближнем Востоке мировой рынок нефти столкнулся с сильной волатильностью. Цена гуляла в диапазоне от 75 до 126 долларов за баррель на пике паники. Последние заявления президента США Дональда Трампа в очередной раз взбудоражили нефтяной рынок. На этот раз цена на нефть марки Brent обвалилась почти на 5% за один день, достигнув самого низкого уровня с начала марта.
3: Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех. Настоящим я полностью санкционирую открытие Ормузского пролива на беспошлинной основе и одновременно с этим разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, запускайте свои двигатели, пусть нефть течет.
4: Несмотря на заявление Трампа, ситуация в районе Армузского пролива остается напряженной. Судоходные компании ждут пятничной встречи сторон и разминирования пролива, и до тех пор не собираются рисковать кораблями. На фоне сохраняющейся неопределенности иранские власти объявили о победе над США. Эксперты делать выводы о победителях не торопятся, но признают проблемы, с которыми столкнулся Дональд Трамп.
5: Иран свою переговорную позицию в результате войны улучшил. США же начали войну, чтобы решить вопрос с ядерной программой. Но вместо решения своей проблемы получили другую. И в итоге были вынуждены последние 3 месяца думать, как теперь справиться с последствиями этой самой войны. Но важно и то, что Трамп, ввязавшись в ошибочную кампанию, решил с потерями, но все же из нее выйти.
4: Предварительное соглашение критикуют не только оппоненты Трампа, но и союзники США. В Израиле недовольны, что сделка может потенциально заморозить статус-кво. Федеран не потерпел очевидного поражения, и теперь у него будет время передохнуть и продолжить обогащение урана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказался осторожнее.
6: Это соглашение было заключено Соединенными Штатами, президентом Соединенных Штатов, и он верит, что сможет по-настоящему объединить как открытие Армузского пролива, так и отмену ядерной программы. Я повторяю и говорю, это его решение, и он его ведет. Конечно, я выражал свое мнение в различных беседах.
4: Востоковед Руслан Сулейманов в комментарии изданию «Докса» назвал Израиль главной страной, недовольной этими договоренностями.
5: По сути, Израиль остается наиболее проблемной точкой этой сделки. Речь идет о соглашении, в котором Израиль вообще не участвует, и на содержание которого напрямую не влияет. А значит, риск новой эскалации полностью не исчезает.
4: О деталях самой сделки на официальном уровне пока известно мало.
1: Если вы можете оставлять комментарии, если вы находитесь в безопасности, напишите, верите ли вы в продолжение периода высоких цен, выгодных для Российской Федерации. Но Израиль, про который мы говорили в конце сюжета, он один из факторов нестабильности в этом предварительном соглашении, который может, если оно сорвется, то продолжится проблема в Армузском проливе. А в этом уверен политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эгерт. Мы с ним поговорили об этом до эфира.
7: Это соглашение всего-навсего предварительное. И детали его, так сказать, по полномасштабной сделке, если угодно, полномасштабной договоренности, если они состоятся, будут еще долго обсуждаться после этого. Иран мастер затягивания переговоров, не прерывая их. И в этом смысле я пока могу сказать только одно. Наверное, в ближайшее время мы не увидим боевых действий. И, строго говоря, с точки зрения глобальной экономики, это самое важное. Но будет ли какая-то мега-сделка между Вашингтоном и Тегераном, я пока боюсь об этом говорить. Тут важно понимать одну штуку. Иранский режим хочет выжить, стабилизироваться. И вот это новое, сильно обновленное руководство хочет сохранить власть еще на долгое время. Поэтому они будут делать все, чтобы затягивать процесс, не говоря «нет». Вот в этом я уверен.
1: Ну, как это отразится на российских нефтяников, мы спросим у Максима Бланта. Максим, кажется, сделка затягивается. Пора российским нефтяникам открывать шампанское.
0: Не-не, Константин Эгерт же сказал ключевую фразу. Боевых действий не будет, да? Сколько там будут вестись переговоры, что там будет с ядерной программой или ракетной программой Ирана, это дело 33-е. Да? Главное, что Армузский пролив в течение 30 дней Иран обещал разминировать. Да? США сняли блокаду с иранских портов. Иранские танкеры пошли. Да? На самом деле, еще в конце мая, в начале июня, некоторые танкеры научились проходить Армузский пролив, там появились лайфхаки, да, и, соответственно, арабская нефть начала поступать. И если мы посмотрим на то, что происходит на рынке, да, вот 126 там было на пике долларов за баррель, в какой-то момент российская нефть торговалась даже не с дисконтом, а с премией к Brent. А сейчас российская нефть, вот буквально перед нашей программой, стоила $65 за баррель, да. Brent опускался ниже 80. И это говорит о том, что цены возвращаются к тому, что было до марта, до начала войны в Персидском заливе. А до начала войны в Персидском заливе нефтяники российские имели очень бледный вид, потому что фактически торговали себе в убыток. Потом начались, ну, в какой-то момент в феврале, начались атаки на порты в Черном и в Балтийском морях. В начале года целая серия задержаний российских танкеров теневого флота, и сейчас все это возвращается. Да? Уже сейчас Трамп сказал, что не видит никаких оснований для того, чтобы продлевать лицензии на торговлю российской нефтью, и скидка на российскую нефть растет стремительно. Да? Соответственно, российская нефтяная отрасль возвращается, но только с гигантскими убытками, к тому состоянию, в котором она была в феврале. В феврале российские аналитики гадали, когда они побегут в правительство за помощью, за экстренной. Вот в этом месяце или в следующем. Ну вот, соответственно, на осень можно планировать еще один кризис, теперь уже, который будет связан с финансовым состоянием российских нефтяных компаний.
1: А что это значит для обычных граждан, кто не владеет нефтяными компаниями?
0: Ну, смотрите, да, все зависит от того, по какому пути пойдет российское правительство. Они сейчас сами находятся в серьезном замешательстве, потому что пути два. Первый – это то, что они пытаются сделать с нефтяными компаниями, жесткое распределение, ты поставляешь сюда, ну, фактически воспроизводство такого мини-госплана в рамках одной отрасли, да, которая не очень хорошо работает, потому что есть масса факторов, непредсказуемых для тех, кто планирует. Да. Ну, это можно распространить, да, нормированное распределение, там эшелоны идут на север, эшелоны идут на юг, да, завозим батареи самолетами.
1: Так по заправкам-то не распланировать слишком много.
0: Ну, не очень получается, да. Либо напечатать и раздать, да, это всегда тот путь, которым давно уже призывают особенно российский бизнес, да, ну, наплюем на инфляцию, да кому она интересует, на питерском форуме, буквально на завтраке Сбербанк. Только Алексей Заботкин заикнулся, а инфляция, да кого она волнует, это ваша инфляция. Вот, да, вот, ну, наверное, старушек, у которых съедается пенсия раньше, чем они сами насыщаются, это важно, да, инфляция важна, особенно продовольствие. А, ну, вот, да, вот, соответственно, два пути. Поэтому на ваш вопрос есть два ответа.
1: Мне кажется, что действительно этот сценарий довольно вероятный, учитывая, что и появляются новости, что страны ОПЕК, которые снижали добычу, возможно, смогут теперь нормально продавать, когда пролив откроется. Как это повлияет на спрос на российское сырье на рынке мировом?
0: Ну, оно из дефицитного товара перестанет быть... Во-первых, у России сохраняются военные риски. Да? Угу. Потому что вы покупаете партию нефти, у вас нет гарантии, во-первых, что этот танкер будет загружен в том терминале, и туда не прилетят беспилотники, что он выйдет и пройдет Ла-Манш, не будучи арестован, и так далее, и тому подобное. Да? А во-вторых, вы рискуете попасть под американские санкции. Ну, зачем вам это нужно? Либо вы торгуете по цене ниже европейского потолка, да, по $44 за баррель, что совсем не устраивает российских нефтяников. Что касается ОПЕК, то ОПЕК, во-первых, потерял одного из ключевых своих игроков, да, за время войны в заливе. Я напомню, Кувейт заявил о выходе. Да? Соответственно, дальше квоты никто не отменял. Да, они договорились о квотах. 600 танкеров стоят и ждут выхода из Армузского пролива. И вся эта нефть, она выльется сейчас на рынок. Ну, потому что за фрахт танкеров приходится платить. От этой нефти выгодно будет избавиться как можно быстрее. Соответственно, как только вот этот ручеек потечет, на рынке может возникнуть серьезный переизбыток нефти.
1: Угу. Такой мрачный сценарий. И мне коллеги подсказывают, у нас полминуты остается. G7 обещает давить на российскую энергетику. Еще есть куда давить?
0: Всегда есть куда давить. Например, за полный запрет на морской экспорт российской нефти, как собирались ввести европейцы. Но для этого надо еще выполнять свои решения. Да? Флот нужен, да. Ну, Британия арестовала первый танкер.
1: Ну, действительно, были такие сообщения. Спасибо вам большое, Максим, что нашли время на нас и на наших зрителей, проанализировали для нас, что происходит с бензином, дизелем и сырой нефтью на российском рынке. Спасибо и вам, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Это была программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Мы сегодня разбирались, стоит ли переживать из-за сообщений, которые появляются в соцсетях, о нехватках топлива, о топливе по квотам. В общем, делитесь своим мнением, что вы вынесли для себя. Я вернусь к вам в комментарии, и там продолжим общение. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
4: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
5: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
4: Вторые.
5: Вторые. А первые – это не любовь?
4: Да.
5: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
4: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров. потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
5: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
6: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
5: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
4: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
5: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
4: Нет, не думала и даже думать не буду.
5: А почему не хотите?
4: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
6: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
5: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
4: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
7: Может, вечером сходим куда-нибудь?
8: Сегодня?
7: Например?
8: С чего вдруг?
7: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
8: Кого собираешься звать?
7: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
4: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
5: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
4: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
5: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
4: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
5: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
4: В том числе, конечно.
5: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
4: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
5: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
4: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
5: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
4: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
5: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
4: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
5: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
4: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
5: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
4: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то. не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
5: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
4: Да, немного.
5: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
4: Слушайте, ну на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня, и все.
5: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские, там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
4: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... Не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
5: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
4: Да.
5: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
4: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
5: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
4: Да, это не будем об этом говорить.
5: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
4: Я занята двумя детьми, я занята мужем. Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили очень много где. Очень Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в комиш-опере «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе. Завтра играю тоже в Дюссельдорфе. В Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
5: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
4: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно очевиден.
5: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
4: Супер.
5: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
4: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 16 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский принял участие в работе саммита группы «Семи» во Франции. В кулуарах саммита состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России во время мирных переговоров по Украине весной 2022 года. Вице-президент США Джей Ди Венс настаивает, что соглашение, достигнутое на переговорах с Ираном, лишит Тегеран возможности создать собственное ядерное оружие или закупать его. Также сегодня
1: кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь, и представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой.
0: В Польше убит российский художник Семен Скрипецкий, критиковавший режим Владимира Путина в России. Лидеры стран группы «Семи» на саммите во французском городе Эвиан пришли к единому мнению о необходимости усиления давления на Россию и согласились в том, что Украина сейчас владеет инициативой в войне с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом саммита, в работе которого сегодня принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Общаясь с журналистами, Зеленский подтвердил, что предлагал президенту России Владимиру Путину прилететь в Эвиан для встречи с ним, но тот отказал. Зеленский выразил уверенность в том, что совместное давление на Кремль со стороны стран Европы и Соединенных Штатов может заставить Владимира Путина пойти на уступки. Сейчас же, по мнению украинского президента, Путин демонстрирует, что переговоров не хочет.
2: Европейцы плюс Америка, думаю, это хорошая, очень хорошая возможность встретиться всем вместе. Поэтому мы смогли пригласить российскую сторону, а Европа и Соединенные Штаты договорились. И Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить об этом. Поэтому мы должны быть готовы оказать давление на Путина все больше и больше, пока он не положит конец этой войне.
0: Это был Владимир Зеленский. В Эвиане Дональд Трамп и Владимир Зеленский отдельно поговорили друг с другом. Во встрече принял участие и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Речь не шла о полноценной двусторонней встрече, а скорее о разговоре на полях саммита, отметили в команде Зеленского. Трамп назвал встречу очень хорошей и заявил, что позднее еще раз поговорит с украинским президентом. Еще до начала саммита, общаясь с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Дональд Трамп дал понять, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном Соединенные Штаты смогут теперь уделять больше внимания войне в Украине. Трамп также вспомнил свои недавние телефонные разговоры с Зеленским и с Путиным, состоявшиеся 14 июня, в день его рождения.
3: У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать. Я действительно так считаю. Думаю, они оба открыты для этого. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Говоря о войне в Украине, он также посетовал, что на фронте продолжает гибнуть огромное количество людей. Согласно приведенным Трампом данным, армии России и Украины ежемесячно теряют на войне в среднем по 25 тысяч человек. На саммите группы «Семи» премьер Британии Кир Стармер объявил, что Великобритания включила в санкционный список несколько газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Сообщение о новых санкциях против России опубликовано на сайте британского правительства. В санкционный список добавлены 70 позиций, в том числе юридические и физические лица, а также морские суда. В список, в частности, включены Яндекс.Банк, Еврофинанс, Моснарбанк, Вайлдберрисбанк, ряд предприятий ВПК России, российские военные, в том числе офицеры Главного разведывательного управления и 27 судов

0: возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
1: Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. А авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что его страна не вступит в войну против Украины. Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», Лукашенко, среди прочего, отметил в этом интервью, что у конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, цитата, «нет военного решения». Говоря о возможном вступлении Беларуси в войну с Украиной, Лукашенко сказал, что в этом случае Беларусь будет, еще одна цитата, «очень уязвима в военном отношении, поскольку Беларусь у украинских военных как на ладони». В то же время Лукашенко заявил, что Украина пала бы, если бы Россия не приняла в 2022 году решение вывести свои войска из Киева, которые, как утверждал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко, там находились. Лукашенко также рассказал, что вывод войск из Киева состоялся потому, что война пошла, цитата, «не по первоначальному плану» и потому, что Москву обманули Ватикан и Израиль.
2: Не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Но после того, как россияне вывели войска из Киева, мира этого не последовало. Ну, в очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Никто цели не добился. Но откровенно россияне на поле боя более успешны и продвигаются. И если россиянам удастся окружить вот эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались и очень сильно окопались войска Украины, тоже дни будут их сочтены.
1: Это был белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Лукашенко также извинился перед Владимиром Зеленским за свои высказывания, сделанные в конце мая. Тогда, после заявления Зеленского о том, что в ответ на возможную агрессию со стороны Беларуси Украина будет наносить удары по целям на белорусской территории, что в Киеве известно, где находится Лукашенко, белорусский лидер предположил, что президент Украины выступал под воздействием наркотиков. Может быть, я где-то и перебрал, но это был ответ на его нелепые заявления. Если Владимир Александрович обиделся, я прошу прощения перед ним за эти слова, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Представители МИД Украины уже заявили, что услышали заявление Лукашенко, но мало верят в его искренность. Время свободы. Власти Польши сообщили об убийстве в городе Бяло-Подляска на востоке страны российского художника Семена Скрипецкого. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, создатель сатирических картин с резкой критикой Владимира Путина, Рамзана Кадырова и войны в Украине. Он покинул Россию по политическим мотивам. Скрипецкий рисовал карикатуры и на российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального, Юлию Навальную и представителей руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Украинские активисты разместили его данные на сайте «Миротворец», обвинив в поддержке российского нарратива о войне. 12 июня Семен Скрипецкий провел перформанс в Берлине, высмеивая День России, который в тот день отмечался. Во время акции он прошел вдоль очереди на вход в посольство Российской Федерации, подметая землю российским флагом и держа в руках собственную картину со Сталиным, вскармливающим Путина. Вот фрагмент записи его акции в Берлине, размещенный в социальных сетях.
3: Солнечный круг, НАТО вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет Путин, пусть всегда будет Сталин, Ротенберги и прочие, за ним всегда сдохну я.
1: Примерно за час до убийства

0: Как пишет издание «Инсайдер», Семен Скрипецкий написал в своем телеграм-канале, что акция, цитата, «очень понравилась русским патриотам» и что ему угрожают. Моя собеседница, работающая в Польше, белорусская журналистка Ксения Куриленко. Ксения, известны ли хоть какие-то детали убийства Семена Скрипецкого? Как идет расследование?
1: Да, сегодня утром польская прокуратура в городе Люблин сообщила некоторые подробности. Со слов пресс-секретаря прокуратуры Мартина Козака, известно, что убили Семена вчера, 15 июня утром, где-то в 9:30-9:45 утра. Это произошло на стоянке, где-то на улице в городе Бяла-Подляска в Польше. Это город примерно в 30-40 километрах от границы с Белоруссией. Известно, снова же со слов польской прокуратуры, что мужчина, личность которого до сих пор не установили, подошел к Семену со спины и с довольно близкого расстояния выстрелил 3 раза в него с короткоствольного оружия. Когда Семен упал, сделал еще 2 выстрела. То есть стрелял он в голову и в верхнюю часть груди. И на месте также нашли гильзы, пулю калибра 9 миллиметров. Известно, что продолжаются поиски, продолжается расследование. Известно, что по этому делу задержали 2 граждан Беларуси. Задерживали недалеко от белорусского консульства в этом городе Бяла-Подляска. Вчера распространялись кадры, будто бы с одного из таких задержаний, но неизвестно, что это были за кадры, потому что там непонятно на видео, что точно происходит. Там есть люди в форме. Со слов снова-таки представителя прокуратуры польской, обвинения никому не предъявили, и белорусам не предъявили обвинения. В каком они качестве проходят по делу, пока непонятно. Прокуратура говорит, что были какие-то основания их задержать. По другим известиям, задержали 3 человека, 1 отпустили. Но вот официально пока известно про 2 задержанных белорусов. И также польская прокуратура обращается к всем людям, к жителям Бялой Подляски, всем, кто там проезжал примерно около места убийства или где-то по городу ехал, и у него есть кадры с видеорегистратора или кадры с любых видеокамер, просят поделиться этими кадрами, и так они хотят восстановить маршрут, по которому следовал возможный убийца. Вчера вечером представитель польских служб сообщал, что убийца не задержан. Является ли убийцей кто-то из задержанных белорусов, пока непонятно, но, как говорю, обвинение не предъявлено никому.
0: Выдвигала ли прокуратура какие-то версии нападения, мотивов нападения на Семена Скрипецкого?
1: Насколько знаю, сегодня утром был брифинг польской прокуратуры. Кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь. И представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой. О подозреваемых, о версиях пока не идет речь. Известно, что это мужчина.
0: Из Польши передавала белорусская журналистка Ксения Куриленко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Администрация США пока не раскрыла полностью содержание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, после подписания которого должен быть открыт для судоходства Ормузский пролив и должны начаться 60-дневные переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении между США и Ираном, которое, как заявляют в Вашингтоне, лишит Тегеран возможности обладать ядерным оружием. Как рассказал вице-президент США Джей Ди Венс, меморандум – это довольно общий документ на 1,5 страницах, он уже подписан в электронном виде самим Венсом и со стороны Ирана спикером парламента Мохаммедом Багером Галибафом. Официальная церемония подписания меморандума состоится в пятницу 19 июня в Женеве, и в ней примут участие представители стран-посредников на переговорах Пакистана и Катара. В интервью телеканалу Fox News Джей Ди Венс подчеркнул, что меморандум не предусматривает американских инвестиций в иранскую экономику. В этом процессе участвовали представители Пакистана и Катара. Президент заявил, что соглашение будет опубликовано в пятницу. Не исключено, что он решит обнародовать его и раньше, однако официальная церемония запланирована именно на пятницу, и президент намерен представить меморандум в этот день. В соглашении прямо говорится, что Иран не получит ни цента из американского бюджета. Речь идет не об этом. Суть соглашения заключается в следующем. Если Иран будет вести себя правильно, если санкции будут сняты и страна будет интегрирована в мировую экономику, то другим государствам, не Соединенным Штатам, а именно другим странам, будет предложено инвестировать в иранскую экономику. Это может принести положительный результат, но только при условии, что Иран будет неукоснительно выполнять все положения соглашения. Джей Ди Венс также отверг предположение о том, что нынешнее соглашение с Ираном мало чем отличается от того, что было заключено еще в 2015 году при администрации Барака Обамы без всяких боевых действий. «Объясните мне тогда, почему на Ближнем Востоке нынешнее соглашение всем нравится, а тогда они его ненавидели», — сказал вице-президент США. Между тем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вчера выступил с обращением к стране, в котором заявил, что операция против Ирана и его прокси, группировки Хизбалла в Южном Ливане, достигла многих успехов, как никогда ослабив противников Израиля. По его словам, была ликвидирована угроза немедленного уничтожения государства Израиль со стороны Ирана. Ущерб Ирану может превышать, по его оценкам, триллион долларов, а иранская ядерная программа отброшена назад на несколько лет. В то же время Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не собирается выводить войска из так называемых буферных зон безопасности в Ливане, в Сирии и в секторе Газа.
2: «Мы останемся в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны. После событий 7 октября я сформулировал простой принцип. Израиль не позволит террористическим организациям укрепляться у наших границ, рыть террористические туннели, проникать на нашу территорию и готовить новые массовые убийства. Сегодня героические бойцы ЦАХАЛ стоят между террористами и нашими гражданами. По сути, мы полностью изменили нашу доктрину безопасности. Изменились и мы сами. Мы преодолели барьер страха. Мы действуем на опережение, наносим удары первыми, сохраняем инициативу и неустанно добиваемся своих целей. Израиль сегодня сильнее, чем когда-либо прежде, а иранская ось зла слабее, чем когда-либо».
0: Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп, характеризуя свои взаимоотношения с Нетаньяху, о котором Трамп говорил, что тот сделает все, что он скажет, отметил: «У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась, это было слишком». Конец цитаты. Говоря об атаке, Трамп имел в виду израильский удар в южном пригороде Бейрута в минувшее воскресенье, вопреки требованиям Трампа этого не делать. По словам президента США, Израиль воюет с Хизбаллой слишком долго и погибло слишком много людей. Без США Израиля бы не было, потому что ни один другой президент не был готов делать то, что сделал я, сказал Трамп, цитата по израильскому русскоязычному сайту News.ru. Сообщение о достижении договоренности между США и Ираном о скором открытии судоходства в Ормузском проливе вызвало оптимизм среди инвесторов. Цены на нефть стали резко снижаться, хотя они остаются выше котировок на момент начала войны в Персидском заливе. О том, как скажется открытие Ормузского пролива на состоянии российской экономики, очень зависящей от цен на энергоносители, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
3: По оценке аналитической компании «Кеплер», на утро понедельника возможности покинуть Персидский залив ждали около 600 судов, а несколько сот пустых танкеров скопилось снаружи в ожидании возможности зайти в залив и встать под погрузку. К этому времени иранское информационное агентство МЕР подтвердило заключение мирного соглашения и раскрыло его детали. Во-первых, официальное подписание всех бумаг состоится только в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Во-вторых, Ормузский пролив Иран полностью разблокирует только в течение 30 дней, так что запускать двигатели, пожалуй, рановато. Хотя самые отчаянные капитаны уже двинули суда в сторону Ормузского пролива. Так или иначе, но нефтяные котировки на этих новостях упали. Цена барреля сорта Brent, потеряв 4,5% опустилась ниже $82. Контракты на российский сорт Urals рухнули на 8 с лишним процентов, с $78.5 за баррель до $72, а потом ушли еще ниже. Это на $50 за баррель ниже тех максимумов, которые были достигнуты во время войны в Персидском заливе. Российским нефтяникам, а заодно и Министерству финансов, есть от чего впадать в уныние. Особенно если учесть, что один из пунктов американо-иранского соглашения предусматривает снятие американских нефтяных санкций в отношении Исламской Республики и разблокировку замороженных активов на $24 миллиарда. На это отводится 60 дней, в течение которых Иран, можно не сомневаться, постарается максимально подлатать экспортную инфраструктуру и подготовить максимальное количество танкеров, которые теперь уже совершенно легально повезут нефть туда, куда им вздумается. Арабские страны тоже времени даром терять не будут и попытаются наверстать все, что было упущено в течение 3,5 месяцев войны и блокады Армузского пролива. Так что недостатка в нефти на мировом рынке в ближайшие месяцы можно не опасаться. Российские углеводороды в этих условиях перестают быть привлекательным в силу дефицита на рынке товаром. Временные лицензии на покупку российской нефти продлевать никто не будет. Санкционные риски вернутся, а военные с начала года существенно выросли. После атак украинских беспилотников на российскую портовую инфраструктуру и возобновившихся задержаний танкеров теневого флота назвать Россию надежным поставщиком будет сложно. И покупать российскую нефть, если и будет иметь смысл, то только с большой скидкой. Например, по ценам ниже потолка, установленного европейцами, то есть по $44 за баррель. Так что, если американо-иранский мир действительно окажется прочным, российская нефтегазовая отрасль, а с ней и нефтегазовые доходы федерального бюджета, рискуют как минимум вернуться к состоянию конца прошлого, начала этого года, с убытками и ежемесячными недоборами сотен миллиардов долларов в казну. При этом внутри страны ситуация радикально ухудшилась. Удары по перерабатывающей инфраструктуре спровоцировали топливный кризис, который, несмотря на запрет экспорта бензина, расползается по стране и затронул уже 25 регионов. Все это на фоне экономического кризиса, который практически перестали называть возвращением экономики к траектории сбалансированного роста.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Тем временем сборная Ирана по футболу сыграла свой первый матч на нынешнем чемпионате мира против команды Новой Зеландии. Матч состоялся в США, в Лос-Анджелесе. При этом база иранской сборной находится в Мексике. Из-за ограничений несколько членов команды, не игроки, не получили американские въездные визы. Тренер сборной Ирана пожаловался пришедшему после матча в раздевалку президенту ФИФА Джанни Инфантино на то, что прилететь в Лос-Анджелес его команда смогла только перед самой игрой и что улетать пришлось сразу после нее. Играющие в западных клубах иранские игроки старались делать миролюбивые заявления, призывая сосредоточиться только на футболе. Иранские государственные СМИ торжественно подчеркивали, что в США перед матчем был развернут государственный флаг Ирана и исполнен гимн, хотя довольно много болельщиков на стадионе его освистали. Из-за запрета ФИФА на стадион нельзя было принести флаги Ирана шахских времен, которые принесли некоторые иранские иммигранты, но когда матч начался, и противники нынешнего режима в Иране и его сторонники стали болеть за иранскую команду. При этом большинство зрителей на матче составляли мексиканцы. На это обратил внимание корреспондент телеканала Sky News Австралия Питер Стефанович, который поговорил с одним из таких болельщиков, и вот что он сказал. Знаете, мы находимся совсем рядом. И эта команда одна из тех, на матче, которые здесь самые дешевые билеты. Создается ощущение, что это местная игра, если не считать, что сборная Ирана базируется по ту сторону границы, в Тихуане. Они приезжают, и многие мексиканцы думают: о, отлично, давайте получим удовольствие. Буду ли я болеть за Иран? Ну, я бы сказал, я буду болеть 50 на 50. Это был один из мексиканских болельщиков на вчерашнем матче чемпионата мира по футболу между командами Ирана и Новой Зеландии. Кстати, матч закончился в ничью 2-2. Ну и последняя тема. Сегодня, 16 июня, в Дублине и в некоторых других городах мира отмечается Блумсдей. Именно 16 июня происходит событие романа Джеймса Джойса «Улисс», главного героя которого зовут Леопольд Блум. Традиция отмечать этот день зародилась в Дублине, где поклонники творчества Джойса проходят маршрутами героев романа, читают вслух отрывки из него, устраивают театральные представления. рассказывает Александр Генис.
4: Дата, которую Джеймс Джойс выбрал для своего однодневного эпоса, была важна только для него. 16 июня 1904 года он встретился с будущей женой Норой Барнакль. Для всех остальных этот ничем не примечательный день стал первым и единственным праздником будней. Этим он и интересен. Когда в 89 году наконец появился русский перевод «Улисса», тираж, напечатавшего его журнал «Иностранная литература», резко покатился вниз. Тогда, в разгар перестройки, даже восхищавшиеся Джойсом критики сочли его роман недостаточно злободневным. Между тем, «Улисс» написан как раз на злобу дня, любого и каждого. Джойс сумел вернуть ему важность и достоинство. Он вновь сделал сплошной ткань бытия. С отвагой беспримерного педантизма Джойс воссоздал обычный день, вырвав его из истории ради вечности. Вот почему уже много лет читатели «Улисса» в разных городах Старого и Нового Света собираются в этот день, чтобы почтить память отца современной словесности и его главного героя, тихого дублинского еврея Леопольда Блума. В день Блума, один русский переводчик остроумно назвал его «Блудень», повсюду устраивается чтение романа. В Нью-Йорке, скажем, это событие отмечается грандиозным концертом, который транслируется по радио. Самые ярые поклонники «Улисса», не удовлетворяясь пассивной ролью, переводят текст в жизнь. Собственно, именно это и имел в виду автор, сознательно заменивший, по словам Эллиота, нарративную практику мифотворческой. Это значит, что Джойс стал повивальной бабкой нового обряда, превратился из писателя в церемонимейстера, зачинателя ритуала. «Улисс» не только роман, это еще и ноты к мифу. Миф же всегда побуждает к поступку. Вспомним, что в России литература тоже часто норовит выплеснуться из переплета. Так, два века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза. Так их не более трезвые потомки ездят в электричке по маршруту «Москва-петушки», вооружившись упомянутым в знаменитой поэме «набором бутылок». Так молодежь приезжает в Пушкиногорский заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах. Так в Москве ходят к Воланду на Садовую. И так в Петербурге навещают каморку Раскольникова, на стене которой я в последний визит прочитал угольную надпись «Старушек, родя, на всех хватит». Как преступника, читателя романа всегда тянет на место его действия. Однако топографическая магия «Улисса» особенно сильна. Поэтому столько любителей Джойса приезжает в Дублин, чтобы провести 16 июня не только точно так, но и точно там, где его провел Блум. Собирая на свою родину туристов, Джойс помогает всем соотечественникам. Для Ирландии, запрещенный в ней некогда, Джойс оказался ценнее любого полезного ископаемого. И это заставляет задуматься, нельзя ли найти празднику Блума российский аналог. Беда в том, что самая знаменитая наша книга, в которой история героя целиком укладывается в один день, так и называется «Один день Ивана Денисовича».
0: Александр Генис о том, как отмечается Блумсдей. Архивная запись «Радио Свобода» 2004 года. Кстати, а вы осилили шедевр Джеймса Джойса? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
8: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
8: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
9: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
8: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
9: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
8: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
9: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
8: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим с сегодняшней гостьей подкаста, основательницей проекта «Систера» Галой Бойко.
7: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложения, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
8: А чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
7: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии, а мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
9: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
7: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
8: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
7: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
8: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
7: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток, по-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
8: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
7: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
9: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
7: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала, снимала квартиру, и вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: «Ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте». Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку-подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
8: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
7: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
8: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
7: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. Под другой внешностью никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно срываться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной, объединиться. Даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
8: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
7: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
9: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
7: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
8: Разработчики у вас мужчины или женщины?
7: Разработчики у нас мужчины.
8: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
7: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин, но они готовы помогать.
9: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
7: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что казалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
8: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
9: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись.
3: Ограничения на продажу бензина добрались до крупных сетей. В Подмосковье горит НПЗ, а власти говорят о внеплановых ремонтах.
4: На СВО.
3: Топливо не наливают даже для армии, жалуются провоенные блогеры. Аграрии в Иркутской области готовы закрываться, говорит депутат Единорос, а ведь это еще даже не самый сезон.
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о топливе в России. Бензин, дизель и даже сырая нефть. Переживать ли из-за ограничений и каков вообще масштаб проблемы? Издание Forbes подсчитало, что с начала 2026 года цены на дизель в России выросли почти на 50%. Для наглядности у вас на экранах график питерской биржи. Цены здесь, правда, за тонну, и вряд ли вас лично дизель интересует в таких больших объемах. Но он в таких объемах интересует аграриев. Фермеры на юге уже жалуются на цены, но главное на сроки поставок дизеля. Ждать, как они утверждают, приходится по несколько дней или ехать за топливом в соседние регионы. Традиционным ростом спроса проблему объяснить трудно, ведь самый сезон начнется позже, в июле или в августе. Что же тогда происходит с топливом, сейчас мы вам и расскажем.
6: Украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефти» в Капотне. Это один из крупнейших НПЗ России, пишут важные истории. С него поступает 40% всего топлива в Москве и 70% бензина и авиатоплива в области. Это была одна из крупнейших атак на Москву с начала года. Военный эксперт Юрий Федоров отмечает серьезные проблемы у ПВО Москвы.
7: Широко разрекламированная, якобы непробиваемая противовоздушная оборона Москвы на самом деле имеет серьезные дырки. Но что такое Капотня? Капотня входит в периметр противовоздушной обороны. Там три кольца, как минимум. Да сейчас они все превратились в одну сплошную полосу, начиненную вот этими комплексами ПВО. Ну, казалось бы, они должны хорошо работать, а они все-таки где-то какие-то дырки есть.
6: Из-за воздушных ударов в минувшие выходные крупнейшие сети АЗС в Москве и Санкт-Петербурге ограничили продажу топлива, передают «Осторожно, медиа» и «Фонтанка». Суровее всего на заправках «Татнефти» — до 20 литров бензина и до 40 литров дизеля на один чек.
8: У вас сейчас действуют какие-нибудь ограничения на топливо?
9: 90 литров.
2: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, только за предоплату. Короче, по 20 литров только заправляют. Больше не дают. 20 литров и все.
6: В Петербургском комитете по энергетике пока не увидели предпосылок для возникновения дефицита. Лимит на заправках ввели и в Татарстане, жалуются пользователи в соцсетях.
10: Ну все, дождались. Теперь в набережных Челнах, в Татарстане дают максимум 20 литров бензина в руки.
6: Топливные ограничения расползаются по российским регионам. На 10 июня они охватили по меньшей мере 25 субъектов федерации, посчитали активисты проектов «Эколого-кризисная группа». На автозаправочных станциях в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и на главных дорогах Кубани также очереди и ограничения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев винит в ажиотажном спросе жителей аннексированного Крыма.
11: Стоим вот уже час. Еще не подъехали к самой заправке.
6: Некоторые жители оккупированного Крыма считают, что решить проблему с топливом можно завершением войны.
12: А как ее решить? Это только заканчивать СВО.
13: У нас запрет, мы подписали документ.
4: Ну, нам на СВО.
13: До увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот туда сейчас линии подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривайте.
4: Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
13: Не набираю. По технике безопасности у нас...
4: Да мне на СВО у нас там
13: я
4: вообще
13: понимаю,
4: нету.
13: Я все сразу... радостью бы вам налила.
6: Российская армия пока не столкнулась с серьезными проблемами в обеспечении топливом, и у нее сформирован запас. Но если удары по НПЗ продолжатся, это может привести к серьезным проблемам на фронте, говорит полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец.
14: Слава богу, у армии остались стратегические запасы еще пока не использованного горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем. Очень достаточно серьезно. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны.
6: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Ранштейн отмечает, что логистические проблемы усложняют доставку нефтепродуктов из Сибири в южную и центральную часть России.
15: Железные дороги находятся на пределе. Железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает. И логистика.

0: вас означает переход от стандарта Евро 5 на Евро 3. О проблемах с топливом мы поговорим с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем.
0: Эти сезонные трудности.
1: Ну, а если удары украинских НПЗ, украинских беспилотников по российским НПЗ это сезонные трудности, то наверное, и сезонные трудности. Да? На самом деле, с весны Россия превратилась фактически в импортера топлива. Да? И не так давно была информация о том, что на той же Петербургской бирже, на которую вы ссылались, где это основная площадка торговли, оптовой торговли топливом, поставки белорусских НПЗ выросли год к году в 26 раз. Да? Ну, соответственно, Россия удивительным образом превратилась в импортера топлива, потому что запрет на экспорт бензина действует уже давно, к нему прибавился запрет на экспорт авиационного керосина, ну и вот, соответственно, сырую нефть России российские нефтяные компании еще продают. И то не всегда, да, с переменным успехом, когда украинские беспилотники не приплывают там в черноморские порты или в балтийские, или не прилетают, да, тогда все хорошо. Когда прилетают или приплывают, не очень получается экспортировать. Или в Ла-Манше какой-нибудь, там британская береговая охрана задерживает танкер, и все.
0: Но если Россия, получается, и покупает топливо, его же должно хватать на отечественном рынке. Откуда ажиотаж, откуда такой спрос? Ведь туристический сезон еще не пошел. Мы ждем его в августе.
1: Туристический сезон не имеет никакого отношения. Здесь, на самом деле, основной фактор – это посевная и уборочная кампания. Да? То есть, вот фактически, а поскольку Россия большая страна, в каких-то регионах еще только сеют, как в Иркутской области, да, яровые, там, а в каких-то регионах уже началась уборка, как в южных регионах России. Соответственно, и там повышенный спрос на топливо. Да? Вся сельхозтехника, техника работает на дизеле. Соответственно, есть еще война, которая тоже требует огромных поставок топлива. Готовое топливо горит на нефтебазах, да. Ну и плюс НПЗ, они выводятся из строя. По оценке Рейтера, они подсчитали, порядка трети российских НПЗ перестали работать. Соответственно, если Россия ввозит, то белорусские НПЗ просто не справляются с тем количеством нефтепродуктов, которые нужны России. Да? Соответственно, вот дефицит на рынке.
0: Ну, возможно, тут еще вопрос логистики, и министр энергетики Цивилев говорит, что его министерство в ручном режиме работает с РЖД, направляет вагоны, локомотивы, чтобы всем регионам хватало топлива. Это хороший или плохой сигнал, что министерство в ручном режиме уже управляет другим компанией?
1: Они на самом деле давно уже в ручном режиме распределяют по НПЗ лимиты, сколько в какой регион поставлять. То есть этот ручной режим включился довольно давно, и фактически многие сказали, что это элементы госплана. Беда заключается в том, что распланировать в условиях, когда ты не знаешь, на какой НПЗ завтра прилетит, а многие НПЗ подвергаются многократным атакам, да, там Киришские НПЗ в Ленинградской области, или там на юге России довольно много, или Нижегородские, Фокстовые, НПЗ Лукойла. Да, вот, ну, ты не знаешь, да, ты можешь разнарядку, конечно, кинуть им, но произведут они что-то, не произведут, это вопрос скорее... Вот ВСУ они могут планировать, да, в каком регионе России будет избыток топлива, в каком дефицит, а, к сожалению, российские власти и министр энергетики Цивилев не может.
0: Ну вот что можно спланировать, это посевную и сбор урожая, и вы как раз упомянули некоторые регионы, в том числе Иркутскую область, там депутат законодательного собрания объясняет, что проблемы настолько серьезные, что даже аграрии некоторые думают о том, как, что придется им закрываться. Давайте послушаем фрагмент, и у меня будет на эту тему вопрос.
2: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. На все попытки, возможности договориться с поставщиками, два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
0: Ну вот такой прогноз был от депутата законодательного собрания Иркутской области. Максим, а что вы ждете от Как этот бензиново-дизельный кризис, если можно так вообще сказать,

0: во что он выльется осенью?
1: Ну, если ситуация будет продолжаться и типа нарастающей, то это чревато кризисом агропромышленного комплекса и, соответственно, а дальше продовольственный кризис, да, ну, как-то другого нет. Неурожай, мы видели все последствия неурожая там 23-24 годов. Да. Это резкий рост продовольственной инфляции, да, огуречная паника, ну, вот это все. Плодово-овощная продукция дорожает, особенно там к весне, когда на овощебазах что-то уже сгнило, что-то уже там распродали. Вот, вот тогда наступает как раз вот после Нового года пик вот этой продовольственной инфляции, которая бьет по самым малообеспеченным. Собственно, сейчас все идет вот в ту сторону пока.
0: А кроме аграриев, есть ли еще отрасли, которые от этого сильно зависят? Но я имею в виду не в краткосрочной перспективе, а вот, например, есть сообщение, что авиационной отрасли нужен керосин, с ним тоже проблемы. Это тоже долгосрочная для них проблема?
1: Ну, я бы не сказал, что... Да, в авиационной отрасли уже в ряде аэропортов там вводят ограничения, в том числе заполняют ровно столько, сколько в маршрутном листе, там вот, километров рассчитывают. Соответственно, уже никакого права на ошибку у пилота нет. Да, вот там сделают 5 кругов над аэропортом, если погода нелетная или там полоса занята чем-то. Корова пасется на взлетной полосе, да? Не получается. Вот, но если говорить серьезно, то транспортная отрасль, ну, вот эти все брутальные дальнобойщики, они как бы сейчас вот тоже будут не в лучшем положении. При этом, если мы говорим о том, где ситуация может стать критической, ну, это, безусловно, Крым. Потому что там не столько проблема с НПЗ, сколько с доставкой грузов. Да, грузы доставляют, собственно, либо по железной дороге, хотя тоже по железной дороге нету никакой гарантии. Были атаки ВСУ и на локомотивы железнодорожные. Ну, либо автотранспортом. А автотранспорт тоже не является надежным. Соответственно, вот Крым сейчас можно рассматривать такой несколько утрированной моделью того, что может случиться там на европейской части России, как минимум.
0: Угу. Ну вот интересно, вот напрашивается банальный вопрос, кто виноват? Можно даже сказать риторически. Хотя мы знаем, если вот я тут сошлюсь на политолога Екатерину Шульман, например, ФСБ не может быть виновата в том, что происходит. Да? Никогда не бывает виновата. На армию трудно повесить проблемы с бензином. Армия, ну, она вообще не в России присутствует, да, она на территории другой страны.
1: Что, какие вопросы? Почему армия находится на территории другой страны, когда на территории Российской Федерации очевидные проблемы с внешней угрозой, да? Ну, если называть вещи своими именами, то по большому счету, государство собирает налоги на то, чтобы выполнять целый ряд функций. И главнейшая, и первейшая, важнейшая функция государства – это защищать граждан и территорию страны, бить их по чужим странам, да? Защищать граждан и территорию страны от внешних угроз. Соответственно, беспилотников, там, я не знаю, мин, бомб, всего, что прилетает. Поэтому, когда министр финансов Силуанова говорит, а мы, нет у нас денег на то, чтобы нефтяные компании защищали, пусть идут сами, покупают где хотят и тратятся. А деньги-то у них есть. Но это нефтяные компании, на минуточку, одни из крупнейших наполнителей российского бюджета. Да? И когда представители государства, исполнительной власти, а по Конституции Российской Федерации, вопросами обороны непосредственно ведает российское правительство. Ну, министр обороны, назначаемый президентом, ну, по Конституции это так. Да? Когда член этого правительства говорит, знаете, у нас деньги на другое, идите, защищайтесь сами, это выглядит... Вот совсем уже, да, дико. И он, главное, не понимает, насколько дико это выглядит.
0: Но я пытался вести к тому, что война уже как данность, да, она идет 5-й год, и экономисты наверняка рассчитывают риски от войны в том числе. И кого... Вот в этой ситуации обычно любят Набиуллину ругать, но здесь явно не ее прокол, да, это не ее зона ответственности. А кто в России из экономистов отвечает за то, что с бензином-то происходит?
1: Ну вот у вас министр Цивилев из Иркутской области весь бензин отвез в Москву, теперь в Иркутской области нечем убирать корма, соответственно, коровы сдохнут. Да? Ну если их Росприроднадзор самостоятельно не уконтропупит, как это происходило в соседних регионах. Ну, соответственно, вот, ну, если искать стрелочника крайнего, да, то вот министр энергетики, ну, он как бы за это все должен отвечать. Но по большому счету всегда ответственность лежит на том, кто принимает решение. Да? Угу. И если мы будем копать, то принимает решение у нас один человек в стране. В том числе решение о войне, с последствиями которой сталкиваются нефтяные компании. Начиная с 22 года, с санкций и всего прочего. Да? Это тоже является последствиями войны. Ну, вот, а сейчас уже, соответственно, вот прямые убытки, необходимость там обучать персонал стрелять по этим дронам. Они вообще шли нефть перерабатывать, да, вот у них там...
0: А убытки эти на кого лягут?
1: Министр финансов же сказал, на кого лягут убытки. Ну, на нефтяные компании лягут. Ну, есть еще страховые компании, но я думаю, что страховые компании сейчас перестанут страховать все эти нефтеперерабатывающие и инфраструктурные, связанные с нефтью объекты, просто потому что бессмысленно.
0: Ну вот говоря о нефтяных компаниях, я хочу выйти на масштаб уже целой страны, и Bloomberg агентство пишет, что несмотря на то, что у России есть проблемы с переработкой нефтью, Россия, наоборот, благодаря этому увеличивает объемы продаж сырой нефти за границу. Но тут вопрос, сможет ли Россия на этом заработать, причем заработать много, это все зависит от Ормузского пролива. Ведь война в Иране держала высокие цены на нефть какое-то время, но теперь, кажется, горячая фаза идет к завершению или не идет к завершению. Вот мы об этом подготовили материал, предлагаю посмотреть и вернемся к обсуждению.
2: Я очень рад сообщить, они подписали, сделка подписана.
3: США и Иран подписали предварительное соглашение о прекращении войны. Стороны планируют в течение 2 месяцев договориться по иранской ядерной программе и снять ограничения по судоходству. США обещают прекратить блокаду иранских портов, а Иран разблокировать Ормузский пролив. Свои подписи представители стран пока что поставили онлайн под рамочным документом. Очная встреча ожидается 19 июня в Швейцарии. За 3 с небольшим месяца войны на Ближнем Востоке мировой рынок нефти столкнулся с сильной волатильностью. Цена гуляла в диапазоне от 75 до 126 долларов за баррель на пике паники. Последние заявления президента США Дональда Трампа в очередной раз взбудоражили нефтяной рынок. На этот раз цена на нефть марки Brent обвалилась почти на 5% за один день, достигнув самого низкого уровня с начала марта.
2: Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех. Настоящим я полностью санкционирую открытие Ормузского пролива на беспошлинной основе и одновременно с этим разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, запускайте свои двигатели, пусть нефть течет.
3: Несмотря на заявление Трампа, ситуация в районе Ормузского пролива остается напряженной. Судоходные компании ждут пятничной встречи сторон и разминирования пролива, и до тех пор не собираются рисковать кораблями. На фоне сохраняющейся неопределенности иранские власти объявили о победе над США. Эксперты делать выводы о победителях не торопятся, но признают проблемы, с которыми столкнулся Дональд Трамп.
4: Иран свою переговорную позицию в результате войны улучшил. США же начали войну, чтобы решить вопрос с ядерной программой. Но вместо решения своей проблемы получили другую. И в итоге были вынуждены последние 3 месяца думать, как теперь справиться с последствиями этой самой войны. Но важно и то, что Трамп, ввязавшись в ошибочную кампанию, решил с потерями, но все же из нее выйти.
3: Предварительное соглашение критикуют не только оппоненты Трампа, но и союзники США. В Израиле недовольны, что сделка может потенциально заморозить статус-кво. Федеран не потерпел очевидного поражения, и теперь у него будет время передохнуть и продолжить обогащение урана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказался осторожнее.
2: Это соглашение было заключено Соединенными Штатами, президентом Соединенных Штатов, и он верит, что сможет по-настоящему объединить как открытие Ормузского пролива, так и отмену ядерной программы. Я повторяю, повторяю и говорю, это его решение, и он его ведет. Конечно, я выражал свое мнение в различных беседах.
3: Востоковед Руслан Сулейманов в комментарии изданию «Докса» назвал Израиль главной страной, недовольной этими договоренностями.
4: По сути, Израиль остается наиболее проблемной точкой этой сделки. Речь идет о соглашении, в котором Израиль вообще не участвует, и на содержание которого напрямую не влияет. А значит, риск новой эскалации полностью не исчезает.
3: О деталях самой сделки на официальном уровне пока известно мало.
0: Если вы можете оставлять комментарии, если вы находитесь в безопасности, напишите, верите ли вы в продолжение периода высоких цен, выгодных для Российской Федерации. Но Израиль, про который мы говорили в конце сюжета, он один из факторов нестабильности в этом предварительном соглашении, который может, если оно сорвется, то продолжится проблема в Ормузском проливе. Об этом уверен политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эгерт. Мы с ним поговорили об этом до эфира.
5: Это соглашение всего-навсего предварительное. И детали его, так сказать, по полномасштабной сделке, если угодно, полномасштабной договоренности, если они состоятся, будут еще долго обсуждаться после этого. Иран мастер затягивания переговоров, не прерывая их. И в этом смысле я пока могу сказать только одно. Наверное, в ближайшее время мы не увидим боевых действий. И, строго говоря, с точки зрения глобальной экономики, это самое важное. Но будет ли какая-то мега-сделка между Вашингтоном и Тегераном, я пока боюсь об этом говорить. Тут важно понимать одну штуку. Иранский режим хочет выжить, стабилизироваться. И вот это новое, сильно обновленное руководство хочет сохранить власть еще на долгое время. Поэтому они будут делать все, чтобы затягивать процесс, не говоря «нет». Вот в этом я уверен.
0: Ну и как это отразится на российских нефтяников, мы спросим у Максима Бланта. Максим, кажется, сделка затягивается. Пора российским нефтяникам открывать шампанское.
1: Не-не, Константин Эгерт же сказал ключевую фразу. Боевых действий не будет, да? Сколько там будут вестись переговоры, что там будет с ядерной программой или ракетной программой Ирана, это дело 33-е. Да? Главное, что Ормузский пролив в течение 30 дней Иран обещал разминировать. Да? США сняли блокаду с иранских портов. Иранские танкеры пошли. Да? На самом деле, еще в конце мая, в начале июня, некоторые танкеры научились проходить Ормузский пролив, там появились лайфхаки, да, и, соответственно, арабская нефть начала поступать. И если мы посмотрим на то, что происходит на рынке, да, вот 126 там было на пике долларов за баррель, в какой-то момент российская нефть торговалась даже не с дисконтом, а с премией к Brent. Сейчас российская нефть, вот буквально перед нашей программой, стоила 65 долларов за баррель, да. Brent опускался ниже 80. И это говорит о том, что цены возвращаются к тому, что было до марта, до начала войны в Персидском заливе. А до начала войны в Персидском заливе нефтяники российские имели очень бледный вид, потому что фактически торговали себе в убыток. Потом начались, ну, в какой-то момент в феврале, начались атаки на порты в Черном и в Балтийском морях. В начале года целая серия задержаний российских танкеров теневого флота, и сейчас все это возвращается. Да? Уже сейчас Трамп сказал, что не видит никаких оснований для того, чтобы продлевать лицензии на торговлю российской нефтью, и скидка на российскую нефть растет стремительно. Да? Соответственно, российская нефтяная отрасль возвращается, но только с гигантскими убытками, к тому состоянию, в котором она была в феврале. В феврале российские аналитики гадали, когда они побегут в правительство за помощью, за экстренной. Вот в этом месяце или в следующем. Ну вот, соответственно, на осень можно планировать еще один кризис, теперь уже, который будет связан с финансовым состоянием российских нефтяных компаний.
0: А что это значит для обычных граждан, кто не владеет нефтяными компаниями?
1: Ну, смотрите, да, все зависит от того, по какому пути пойдет российское правительство. Они сейчас сами находятся в серьезном замешательстве, потому что пути два. Первый – это то, что они пытаются сделать с нефтяными компаниями, жесткое распределение, ты поставляешь сюда, ну, фактически воспроизводство такого мини-госплана в рамках одной отрасли, да, которая не очень хорошо работает, потому что есть масса факторов, непредсказуемых для тех, кто планирует. Да. Ну, это можно распределить. распространено нормированное распределение, там эшелоны идут на север, эшелоны идут на юг, да. Завозим батареи самолетами.
0: Так по заправкам-то не распланировать слишком много.
1: Ну, не очень получается, да. Либо напечатать и раздать, да. Это всегда тот путь, которым давно уже призывают, особенно российский бизнес, да. Ну, наплюем на инфляцию, да кого она интересует, на питерском форуме, буквально на завтраке Сбербанк. Только Алексей Заботкин заикнулся, а инфляция, да кого она волнует, это ваша инфляция. Вот, да, вот, ну, наверное, старушек, у которых съедается пенсия раньше, чем они сами насыщаются, это важно, да, инфляция важна, особенно продовольствие. А, ну, вот, да, вот, соответственно, два пути. Поэтому на ваш вопрос есть два ответа.
0: Угу. Мне кажется, что действительно этот сценарий довольно вероятный, учитывая, что и появляются новости, что страны ОПЕК, которые снижали добычу, возможно, смогут теперь нормально продавать, когда пролив откроется. Как это повлияет на спрос на российское сырье на рынке мировом?
1: Ну, оно из дефицитного товара перестанет быть... Во-первых, у России сохраняются военные риски. Да? Угу. Потому что вы покупаете партию нефти, у вас нет гарантии, во-первых, что этот танкер будет загружен в том терминале, и туда не прилетят беспилотники, что он выйдет и пройдет Ла-Манш, не будучи арестован, и так далее, и тому подобное. Да? А во-вторых, вы рискуете попасть под американские санкции. Ну, зачем вам это нужно? Либо вы торгуете по цене ниже европейского потолка, да, по $44 за баррель, что совсем не устраивает российских нефтяников. А что касается ОПЕК, то ОПЕК, во-первых, потерял одного из ключевых своих игроков, да, за время войны в заливе. Я напомню, Кувейт заявил о выходе. Да? Соответственно, дальше квоты никто не отменял. Да, они договорились о квотах. 600 танкеров стоят и ждут выхода из Армузского пролива. И вся эта нефть, она выльется сейчас на рынок. Ну, потому что за фрахт танкеров приходится платить. От этой нефти выгодно будет избавиться как можно быстрее. Соответственно, как только вот этот ручеек потечет, на рынке может возникнуть серьезный переизбыток нефти.
0: Угу. Такой мрачный сценарий, и мне коллеги подсказывают, у нас полминуты остается. Есть G7 обещает давить на российскую энергетику. Еще есть куда давить?
1: Всегда есть куда давить. Например, за полный запрет на морской экспорт российской нефти, как собирались ввести европейцы. Но для этого надо еще выполнять свои решения. Да? Флот нужен, да. Ну, Британия арестовала первый танкер.
0: Ну, действительно, были такие сообщения. Спасибо вам большое, Максим, что нашли время на нас и на наших зрителей, проанализировали для нас, что происходит с бензином, дизелем и сырой нефтью на российском рынке. Спасибо и вам, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Это была программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Мы сегодня разбирались, стоит ли переживать из-за сообщений, которые появляются в соцсетях, о нехватках топлива, о топливе по квотам. В общем, делитесь своим мнением, что вы вынесли для себя. Я вернусь к вам в комментарии, и там продолжим общение. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
4: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
5: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
4: Вторые.
5: Вторые. А первые – это не любовь?
4: Да.
5: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
4: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров. потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
5: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
6: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
5: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
4: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
5: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
4: Нет, не думала, и даже думать не буду.
5: А почему не хотите?
4: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
6: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
5: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
4: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
7: Может, вечером сходим куда-нибудь?
8: Сегодня?
7: Например?
8: С чего вдруг?
7: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
8: Кого собираешься звать?
7: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
4: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
5: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
4: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
5: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
4: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров. Насколько это, да, возможно, быть здоровым после войны.
5: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
4: В том числе, конечно.
5: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
4: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно... Для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать. Это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как... заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
5: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
4: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
5: Расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
4: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, ну, там, я забываю там, про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
5: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
4: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
5: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь, видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь, вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
4: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя, и что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
5: Он говорил с вами об общем замысле, то есть я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному, кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте, а вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
4: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу и, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то. не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
5: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
4: Да, немного.
5: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
4: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня, и все.
5: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
4: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
5: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
4: Да.
5: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
4: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
5: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
4: Да, не будем об этом говорить.
5: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
4: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш опере «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шаушпильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
5: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
4: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
5: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
4: Супер.
5: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
4: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 16 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский принял участие в работе саммита группы «Семи» во Франции. В кулуарах саммита состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России во время мирных переговоров по Украине весной 2022 года. Вице-президент США Джей Ди Венс настаивает, что соглашение, достигнутое на переговорах с Ираном, лишит Тегеран возможности создать собственное ядерное оружие или закупать его. Также сегодня
1: кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь, и представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой.
0: В Польше убит российский художник Семен Скрипецкий, критиковавший режим Владимира Путина в России. Лидеры стран группы «Семи» на саммите во французском городе Эвиан пришли к единому мнению о необходимости усиления давления на Россию и согласились в том, что Украина сейчас владеет инициативой в войне с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом саммита, в работе которого сегодня принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Общаясь с журналистами, Зеленский подтвердил, что предлагал президенту России Владимиру Путину прилететь в Эвиан для встречи с ним, но тот отказал. Зеленский выразил уверенность в том, что совместное давление на Кремль со стороны стран Европы и Соединенных Штатов может заставить Владимира Путина пойти на уступки. Сейчас же, по мнению украинского президента, Путин демонстрирует, что переговоров не хочет.
2: Европейцы плюс Америка, думаю, это хорошая, очень хорошая возможность встретиться всем вместе. Поэтому мы смогли пригласить российскую сторону, а Европа и Соединенные Штаты договорились. И Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить об этом. Поэтому мы должны быть готовы оказать давление на Путина все больше и больше, пока он не положит конец этой войне.
0: Это был Владимир Зеленский. В Эвиане Дональд Трамп и Владимир Зеленский отдельно поговорили друг с другом. Во встрече принял участие и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Речь не шла о полноценной двусторонней встрече, а скорее о разговоре на полях саммита, отметили в команде Зеленского. Трамп назвал встречу очень хорошей и заявил, что позднее еще раз поговорит с украинским президентом. Еще до начала саммита, общаясь с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Дональд Трамп дал понять, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном Соединенные Штаты смогут теперь уделять больше внимания войне в Украине. Трамп также вспомнил свои недавние телефонные разговоры с Зеленским и с Путиным, состоявшиеся 14 июня, в день его рождения.
3: У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать. Я действительно так считаю. Думаю, они оба открыты для этого. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Говоря о войне в Украине, он также посетовал, что на фронте продолжает гибнуть огромное количество людей. Согласно приведенным Трампом данным, армии России и Украины ежемесячно теряют на войне в среднем по 25 тысяч человек. На саммите группы «Семи» премьер Британии Кир Стармер объявил, что Великобритания включила в санкционный список несколько газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Сообщение о новых санкциях против России опубликовано на сайте британского правительства. В санкционный список добавлены 70 позиций, в том числе юридические и физические лица, а также морские суда. В список, в частности, включены Яндекс.Банк, Еврофинанс, Моснарбанк, Вайлдберрисбанк, ряд предприятий ВПК России, российские военные, в том числе офицеры Главного разведывательного управления и 27 судов теневого флота, включая газовозы. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и заявление о санкциях это подтверждает. Путин должен отвести свои танки, прекратить варварские удары и сесть за стол переговоров», — заявил Кир Стармер. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожную надежду на успех дипломатии в условиях, когда Украина владеет инициативой на фронте, российская экономика испытывает серьезные трудности.
4: Сегодня Украина на находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
0: Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. А авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что его страна не вступит в войну против Украины. Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», Лукашенко, среди прочего, отметил в этом интервью, что у конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, цитата, «нет военного решения». Говоря о возможном вступлении Беларуси в войну с Украиной, Лукашенко сказал, что в этом случае Беларусь будет, еще одна цитата, «очень уязвима в военном отношении, поскольку Беларусь у украинских военных как на ладони». В то же время Лукашенко заявил, что

0: Киева и заключить мирное соглашение. Но после того, как крестьяне вывели войска из Киева, мира этого не последовало. Ну, в очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Никто цели не добился, но откровенно россияне на поле боя более успешны и продвигаются. И если россиянам удастся окружить вот эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались и очень сильно окопались войска Украины, тоже дни будут их сочтены.
1: Это был белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Лукашенко также извинился перед Владимиром Зеленским за свои высказывания, сделанные в конце мая. Тогда, после заявления Зеленского о том, что в ответ на возможную агрессию со стороны Беларуси Украина будет наносить удары по целям на белорусской территории, что в Киеве известно, где находится Лукашенко, белорусский лидер предположил, что президент Украины выступал под воздействием наркотиков. Может быть, я где-то и перебрал, но это был ответ на его нелепые заявления. Если Владимир Александрович обиделся, я прошу прощения перед ним за эти слова, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Представители МИД Украины уже заявили, что услышали заявление Лукашенко, но мало верят в его искренность. Время свободы. Власти Польши сообщили об убийстве в городе Бяло-Подляске на востоке страны российского художника Семена Скрипецкого. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, создатель сатирических картин с резкой критикой Владимира Путина, Рамзана Кадырова и войны в Украине. Он покинул Россию по политическим мотивам. Скрипецкий рисовал карикатуры и на российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального, Юлию Навальную и представителей руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Украинские активисты разместили его данные на сайте «Миротворец», обвинив в поддержке российского нарратива о войне. 12 июня Семен Скрипецкий провел перформанс в Берлине, высмеивая День России, который в тот день отмечался. Во время акции он прошел вдоль очереди на вход в посольство Российской Федерации, подметая землю российским флагом и держа в руках собственную картину со Сталиным, вскармливающим Путина. Вот фрагмент записи его акции в Берлине, размещенный в социальных сетях.
2: Солнечный круг, НАТО вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет Путин, пусть всегда будет Сталин, Ротенберги и прочие, за ним всегда сдохну я.
1: Примерно за час до убийства, как пишет издание «Инсайдер», Семен Скрипецкий написал в своем телеграм-канале, что акция, цитата, «очень понравилась русским патриотам и что ему угрожают». Моя собеседница, работающая в Польше, белорусская журналистка Ксения Куриленко. Ксения, известны ли хоть какие-то детали убийства Семена Скрипецкого, как идет расследование?
3: Да, сегодня утром польская прокуратура в городе Люблин сообщила некоторые подробности. Со слов пресс-секретаря прокуратуры Мартина Козака, известно, что убили Семена вчера, 15 июня, утром, где-то в 9:30-9:45 утра. Это произошло на стоянке, где-то на улице в городе Бяло-Подляска в Польше. Это город примерно в 30-40 километрах от границы с Белоруссией. Известно, снова же со слов польской прокуратуры, что мужчина, личность которого до сих пор не установили, подошел к Семену со спины и с довольно близкого расстояния выстрелил 3 раза в него с короткоствольного оружия. Когда Семен упал, сделал еще 2 выстрела. То есть стрелял он в голову и в верхнюю часть груди. И на месте также нашли гильзы, пулю калибра 9 миллиметров. Известно, что продолжаются поиски, продолжается расследование. Известно, что по этому делу задержали 2 граждан Беларуси. Задерживали недалеко от

0: белорусского консульства в этом городе Белополяска. Вчера распространялись кадры, будто бы с одного из таких задержаний, но неизвестно, что это были за кадры, потому что там непонятно на видео, что точно происходит. Там есть люди в форме. Со слов снова-таки представителя прокуратуры польской, обвинения никому не предъявили, и белорусам не предъявили обвинения. В каком они качестве проходят по делу, пока непонятно. Прокуратура говорит, что были какие-то основания их задержать. По другим известиям, задержали 3 человек, одного отпустили. Но вот официально пока известно про 2 задержанных белорусов. И также польская прокуратура обращается к всем людям, к жителям Белой Подляски, всем, кто там проезжал примерно около места убийства или где-то по городу ехал, и у него есть кадры с видеорегистратора или кадры с любых видеокамер, просят поделиться этими кадрами, и так они хотят восстановить маршрут, по которому следовал возможный убийца. Вчера вечером представитель польских служб сообщал, что убийца не задержан. Является ли убийцей кто-то из задержанных белорусов, пока непонятно, но, как я говорю, обвинение не предъявлено никому.
1: Выдвигала ли прокуратура какие-то версии нападения, мотивов нападения на Семёна Скрипецкого?
0: Насколько я знаю, сегодня утром был брифинг польской прокуратуры. Кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь. И представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой. О подозреваемых, о версиях пока не идет речь. Известно, что это мужчина.
1: Из Польши передавала белорусская журналистка Ксения Куриленко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Администрация США пока не раскрыла полностью содержание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, после подписания которого должен быть открыт для судоходства Ормузский пролив и должны начаться 60-дневные переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении между США и Ираном, которое, как заявляют в Вашингтоне, лишит Тегеран возможности обладать ядерным оружием. Как рассказал вице-президент США Джей Ди Венс, меморандум – это довольно общий документ на 1,5 страницах, он уже подписан в электронном виде самим Венсом и со стороны Ирана спикером парламента Мохаммедом Багером Галибафом. Официальная церемония подписания меморандума состоится в пятницу 19 июня в Женеве, и в ней примут участие представители стран-посредников на переговорах Пакистана и Катара. В интервью телеканалу Fox News Джей Ди Венс подчеркнул, что меморандум не предусматривает американских инвестиций в иранскую экономику. В этом процессе участвовали представители Пакистана и Катара. Президент заявил, что соглашение будет опубликовано в пятницу. Не исключено, что он решит обнародовать его и раньше, однако официальная церемония запланирована именно на пятницу, и президент намерен представить меморандум в этот день. В соглашении прямо говорится, что Иран не получит ни цента из американского бюджета. Речь идет не об этом. Суть соглашения заключается в следующем. Если Иран будет вести себя правильно, если санкции будут сняты, и страна будет интегрирована в мировую экономику, то другим государствам, не Соединенным Штатам, а именно другим странам, будет предложено инвестировать в иранскую экономику. Это может принести положительный результат, но только при условии, что Иран будет неукоснительно выполнять все положения соглашения. Джей Ди Венс также отверг предположение о том, что нынешнее соглашение с Ираном мало чем отличается от того, что было заключено еще в 2015 году при администрации Барака Обамы без всяких боевых действий. Объясните мне тогда, почему на Ближнем Востоке нынешнее соглашение всем нравится, а тогда они его ненавидели, сказал вице-президент США. Между тем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вчера выступил с обращением к стране, в котором заявил, что операция против Ирана и его прокси, группировки Хизбалла в Южном Ливане, достигла многих успехов, как никогда ослабив противников Израиля. По его словам, была ликвидирована угроза немедленного уничтожения государства Израиль со стороны Ирана. Ущерб Ирану может превышать, по его оценкам, $1 триллион, а иранская ядерная программа отброшена назад на несколько лет. В то же время Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не собирается выводить войска из так называемых буферных зон безопасности в Ливане, в Сирии и в секторе Газа.
2: «Мы останемся в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны. После событий 7 октября я сформулировал простой принцип. Израиль не позволит террористическим организациям укрепляться у наших границ, рыть террористические туннели, проникать на нашу территорию и готовить новые массовые убийства. Сегодня героические бойцы Цахал стоят между террористами и нашими гражданами. По сути, мы полностью изменили нашу доктрину безопасности. Изменились и мы сами. Мы преодолели барьер страха. Мы действуем на опережение, наносим удары первыми, сохраняем инициативу и неустанно добиваемся своих целей. Израиль сегодня сильнее, чем когда-либо прежде, а иранская ось зла слабее, чем когда-либо».
1: Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп, характеризуя свои взаимоотношения с Нетаньяху, о котором Трамп говорил, что тот сделает все, что он скажет, отметил: «У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась, это было слишком». Конец цитаты. Говоря об атаке, Трамп имел в виду израильский удар в южном пригороде Бейрута в минувшее воскресенье, вопреки требованиям Трампа этого не делать. По словам президента США, Израиль воюет с Хизбаллой слишком долго, и погибло слишком много людей. Без США Израиля бы не было, потому что ни один другой президент не был готов делать то, что сделал я, сказал Трамп, цитата по израильскому русскоязычному сайту News.ru. Сообщение о достижении договоренности между США и Ираном о скором открытии судоходства в Ормузском проливе вызвало оптимизм среди инвесторов. Цены на нефть стали резко снижаться, хотя они остаются выше котировок на момент начала войны в Персидском заливе. О том, как скажется открытие Ормузского пролива на состоянии российской экономики, очень зависящей от цен на энергоносители, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
3: По оценке аналитической компании «Кеплер», на утро понедельника возможности покинуть Персидский залив ждали около 600 судов, а несколько сот пустых танкеров скопилось снаружи в ожидании возможности зайти в залив и встать под погрузку. К этому времени иранское информационное агентство МЕР подтвердило заключение мирного соглашения и раскрыло его детали. Во-первых, официальное подписание всех бумаг состоится только в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Во-вторых, Ормузский пролив Иран полностью разблокирует только в течение 30 дней, так что запускать двигатели, пожалуй, рановато, хотя самые отчаянные капитаны уже двинули суда в сторону Ормузского пролива. Так или иначе, но нефтяные котировки на этих новостях упали. Цена барреля сорта Brent, потеряв 4,5%, опустилась ниже $82. Контракты на российский сорт Urals рухнули на 8 с лишним процентов, с $78.5 за баррель до $72, а потом ушли еще ниже. Это на $50 за баррель ниже тех максимумов, которые были достигнуты во время войны в Персидском заливе. Российским нефтяникам, а заодно и Министерству финансов, есть от чего впадать в уныние. Особенно если учесть, что один из пунктов американо-иранского соглашения предусматривает снятие американских нефтяных санкций в отношении Исламской Республики и разблокировку замороженных активов на $24 миллиарда. На это отводится 60 дней, в течение которых Иран, можно не сомневаться, постарается максимально подлатать экспортную инфраструктуру и подготовить максимальное количество танкеров, которые теперь уже совершенно легально привезут нефть туда, куда им вздумается. Арабские страны тоже времени даром терять не будут и попытаются наверстать все, что было упущено в течение 3,5 месяцев войны и блокады Ормузского пролива. Так что недостатков нефти на мировом рынке в ближайшие месяцы можно не опасаться. Российские углеводороды в этих условиях перестают быть привлекательным в силу дефицита на рынке товаром. Временные лицензии на покупку российской нефти продлевать никто не будет. Санкционные риски вернутся, а военные с начала года существенно выросли. После атак украинских беспилотников на российскую портовую инфраструктуру и возобновившихся задержаний танкеров теневого флота назвать Россию надежным поставщиком будет сложно. И покупать российскую нефть, если и будет иметь смысл, то только с большой скидкой. Например, по ценам ниже потолка, установленного европейцами, то есть по $44 за баррель. Так что, если американо-иранский мир действительно окажется прочным, российская нефтегазовая отрасль, а с ней и нефтегазовые доходы федерального бюджета, рискуют как минимум вернуться к состоянию конца прошлого, начала этого года, с убытками и ежемесячными недоборами сотен миллиардов долларов в казну. При этом внутри страны ситуация радикально ухудшилась. Удары по перерабатывающей инфраструктуре спровоцировали топливный кризис, который, несмотря на запрет экспорта бензина, расползается по стране и затронул уже 25 регионов. Все это на фоне экономического кризиса, который практически перестали называть возвращением экономики к траектории сбалансированного роста.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Тем временем сборная Ирана по футболу сыграла свой первый матч на нынешнем чемпионате мира против команды Новой Зеландии. Матч состоялся в США, в Лос-Анджелесе. При этом база иранской сборной находится в Мексике. Из-за ограничений несколько членов команды, не игроки, не получили американские въездные визы. Тренер сборной Ирана пожаловался пришедшему после матча в раздевалку президенту ФИФА Джанни Инфантино на то, что прилететь в Лос-Анджелес его команда смогла только перед самой игрой и что улетать пришлось сразу после нее. Играющие в западных клубах иранские игроки старались делать миролюбивые заявления, призывая сосредоточиться только на футболе. Иранские государственные СМИ торжественно подчеркивали, что в США перед матчем был развернут государственный флаг Ирана и исполнен гимн, хотя довольно много болельщиков на стадионе его освистали. Из-за запрета ФИФА на стадион нельзя было принести флаги Ирана шахских времен, которые принесли некоторые иранские иммигранты. Но когда матч начался, и противники нынешнего режима в Иране, его сторонники стали болеть за иранскую команду. При этом большинство зрителей на матче составляли мексиканцы. На это обратил внимание корреспондент телеканала Sky News Австралия Питер Стефанович, который поговорил с одним из таких болельщиков, и вот что он сказал. Знаете, мы находимся совсем рядом. И эта команда одна из тех, на матче, которые здесь самые дешевые билеты. Создается ощущение, что это местная игра, если не считать, что сборная Ирана базируется по ту сторону границы, в Тихуане. Они приезжают, и многие мексиканцы думают: о, отлично, давайте получим удовольствие. Буду ли я болеть за Иран? Ну, я бы сказал, я буду болеть 50 на 50. Это был один из мексиканских болельщиков на вчерашнем матче чемпионата мира по футболу между командами Ирана и Новой Зеландии. Кстати, матч закончился в ничью 2-2. Ну и последняя тема. Сегодня, 16 июня, в Дублине и в некоторых других городах мира отмечается Блумсдей. Именно 16 июня происходит событие романа Джеймса Джойса «Улисс», главного героя которого зовут Леопольд Блум. Традиция отмечать этот день зародилась в Дублине, где поклонники творчества Джойса проходят маршрутами героев романа, читают вслух отрывки из него, устраивают театральные представления. Рассказывает Александр Генис.
4: Дата, которую Джеймс Джойс выбрал для своего однодневного эпоса, была важна только для него. 16 июня 1904 года он встретился с будущей женой Норой Барнакль. Для всех остальных этот ничем не примечательный день стал первым и единственным праздником будней. Этим он и интересен. Когда в 89 году наконец появился русский перевод «Улисса», тираж, напечатавшего его журнал «Иностранная литература», резко покатился вниз. Тогда, в разгар перестройки, даже восхищавшиеся Джойсом критики сочли его роман недостаточно злободневным. Между тем, «Улисс» написан как раз на злобу дня, любого и каждого. Джойс сумел вернуть ему важность и достоинство. Он вновь сделал сплошной ткань бытия. С отвагой беспримерного педантизма Джойс воссоздал обычный день, вырвав его из истории ради вечности. Вот почему уже много лет читатели «Улисса» в разных городах Старого и Нового Света собираются в этот день, чтобы почтить память отца современной словесности и его главного героя, тихого дублинского еврея Леопольда Блума. В день Блума, один русский переводчик остроумно назвал его «Блудень», повсюду устраивается чтение романа. В Нью-Йорке, скажем, это событие отмечается грандиозным концертом, который транслируется по радио. Самые ярые поклонники Улисса, не удовлетворяясь пассивной ролью, переводят текст в жизнь. Собственно, именно это и имел в виду автор, сознательно заменивший, по словам Элиота, нарративную практику мифотворческой. Это значит, что Джойс стал повивальной бабкой нового обряда, превратился из писателя в церемонимейстера, зачинателя ритуала. Улисс не только роман, это еще и ноты к мифу. Миф же всегда побуждает к поступку. Вспомним, что в России литература тоже часто норовит выплеснуться из переплета. Так, 2 века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза. Так их не более трезвые потомки ездят в электричке по маршруту «Москва-петушки», вооружившись упомянутым в знаменитой поэме набором бутылок. Так молодежь приезжает в Пушкиногорский заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах. Так в Москве ходят к Воланду на Садовую. И так в Петербурге навещают каморку Раскольникова, на стене которой я в последний визит прочитал угольную надпись. «Старушек, родя, на всех хватит». Как преступника, читателя романа всегда тянет на место его действия. Однако топографическая магия Улисса особенно сильна. Поэтому столько любителей Джойса приезжает в Дублин, чтобы провести 16 июня не только точно так, но и точно там, где его провел Блум. Собирая на свою родину туристов, Джойс помогает всем соотечественникам. Для Ирландии, запрещенной в ней некогда, Джойс оказался ценнее любого полезного ископаемого. И это заставляет задуматься, нельзя ли найти празднику Блума российский аналог. Беда в том, что самая знаменитая наша книга, в которой история героя целиком укладывается в один день, так и называется «Один день Ивана Денисовича».
1: Александр Генис о том, как отмечается Блумсдей. Архивная запись «Радио Свобода» 2004 года. Кстати, а вы осилили шедевр Джеймса Джойса? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала 5-й по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
8: Здравствуйте. А не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
9: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
10: Баня бы это была?
9: Это была баня.
10: Лагерная.
9: Да, да.
11: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
7: Премьера фильма «Степи мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
12: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
13: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлак», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлак», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
12: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
13: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или Южной Америке там начались, это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века, это уже последние 20 лет начинается, вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки, но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и спутников американской CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане, и нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там в начале 60-х, когда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось, и как выглядит сегодня. Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
12: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
13: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучали, например, Степлаге в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мёртвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, 5-е отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я уверен, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
12: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
13: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нет смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жасказгане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило тенгизское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки какие-то, таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого было сделано музей, но эта история тоже известна. Потом забрали тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жасказгане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
12: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
13: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там, в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали к заброшенным лагерям ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
12: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
13: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным, экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что в своем родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал бывать казахов в его результате. То есть им может быть немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
12: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
13: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в ответственностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей. Сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор. Но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане. Благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника, она была чешка, и нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэнка Немечка, который воевал тоже в чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию, и был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Все эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездкой этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории ГУЛАГа я в других местах в России не почувствовал.
12: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
13: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции. Даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там в Черному море, в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-е, 30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была тысячу раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов. И мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4 тысяч.
7: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
12: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
10: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
12: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
14: За коммунистов я никому не ездил, мне они не дали пас.
10: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но, в общем, отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
14: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
7: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
15: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
16: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
17: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
18: Очень осторожно.
19: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
20: Я не употребляю информацию.
21: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
22: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
23: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
6: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Культура, судьбы, время». Толстой и Тургенев. Эфир 11 сентября 83 года.
2: Культура, судьбы, время. Уважаемые слушатели, сегодняшняя наша передача касается двух годовщин, исполнившейся на минувшей неделе 155-й годовщины со дня рождения Льва Толстого и столетия со дня смерти Тургенева, памяти которого был посвящен Международный конгресс под Парижем. Об этом конгрессе мы будем говорить во второй части передачи, примерно через 8 минут. Начнем же мы с беседы о Льве Толстом из цикла «Оболганные гении». У микрофона автор беседы, литературовед Дмитрий Васильевич Сезиман.
3: Есть заветное и спасительное слово, без которого буквально погибли бы советские авторы статей, книг, учебников по истории литературы. Это слово «противоречивый». Ну, к примеру, надо писать о каком-нибудь авторе, в особенности о великом писателе, признанном классике, которого как-то неудобно просто замолчать. Ну, скажем, о Достоевском. Беда в том, что Фёдор Михайлович, будучи одним из величайших творцов мировой литературы, как-то не подходит к разряду предвестников революции. Не то что обожаемый Чернышевский. Вот и выходит из положения, объявив его противоречивым. Замечу, кстати, что при Сталине было все-таки проще. Тогда действительно Достоевского замалчивали, а Шкловский просто-таки грозился расстрелять его. Так и пошло. У кого таланта при всем желании не отнимешь, но кого не всунешь в обойму предшественников классиков марксизма-ленинизма или их верных учеников, того зачисляют в противоречивый. Так и Гоголь противоречивый, и Достоевский, и Блок, и Пастернак, и даже Эренбург уж на что старался, а и то попал в противоречивый. В этой категории пальма первенства, вероятно, принадлежит Льву Николаевичу Толстому. С ним оказалось просто. С одной стороны, Ленин окрестил его зеркалом русской революции, за то, дескать, что он в своих романах нарисовал весьма критическую картину русского общества. А с другой, вместо того, чтобы проповедовать революционное разрушение этого общества, он, видите ли, баловался не противлением злу насилием, не кушал мясного и сам точал себе сапоги. Вот так ценой вульгарного окарикатуривания и пошлейшего упрощения справились с мировоззрением одного из мощнейших умов русского XIX века. И так как по уже испытанному приему философские сочинения Толстого труднодоступны, то и внушается поколениям советских школьников, что величайший русский писатель, когда мудрствовал лукаво, превращался в чудаковатого, а то и придурковатого болтуна. Между тем, например, «Исповедь» Толстого, написанная в конце 70-х годов, вскоре после «Анны Карениной», отразила с исключительной силой тяжелый, но и плодотворнейший духовный кризис автора. Проблема смерти, всегда занимавшая его, с невероятной силой встала перед Толстым, и в свете этих размышлений перед ним развернулась вся его неудовлетворенность той секулярной, то есть светской культуры, которой он всецело жил до тех пор. Едва ли в мировой литературе можно найти другой памятник, написанный с такой силой, как «Исповедь», где все слова, как пишет Зиньковский в своей «Истории русской философии», полны обжигающей огненной стихии. Духовный кризис Толстого закончился полным разрывом со светским миропониманием. и переходом к религиозному отношению к жизни. Сам Толстой говорит о себе в исповеди, что до этого он был нигилистом, в смысле отсутствия всякой веры, добавляет он. Но в том-то и грех Толстого перед советской идеологией, что его критика общественного строя, его нигилизм, как он пишет, не перешли в жажду кровавого революционного свержения власти, строя, а в некий морализм религиозного свойства, предписывающий человеку прежде всего изменить себя. Кстати, отсюда же и толстовское отрицание прогресса, понятого как накопление положительных знаний, и его критика культуры. «Наука и философия», пишет он в позднейшей статье, «трактуют о чем хотите, но только не о том, как человеку самому быть лучше и как ему жить лучше». В этой области Толстой также отдал дань критике европейского рационализма и преклонения перед наукой, то есть той философии, которая вдохновляла и Базарова, и новых людей Чернышевского, и всех последующих преобразователей общества. «Я убежден», – пишет он в 1984 году, – «что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославленных последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько

0: нами. Ведь сколько его предшественников и современников, сколько нынешних идеологов твердили и твердят, стоит изменить строй, общество и человек станет лучше, народится новый человек. Толстой же не прячет человека за спиной общества. Он отворачивается от прежних и нынешних великих инквизиторов, обещающих людям хлеб насущный в обмен на их свободу. Столь охотно осмеянное требование самоусовершенствования означает лишь возврат человеку его духовной независимости, его свободы выбора между добром и злом. Нам, конечно, недостает места, чтобы хотя бы перечислить все мировоззренческие проблемы, волновавшие Толстого, чтобы поговорить о его сложном и порой трагическом внутреннем разладе между осознанной необходимостью жить религиозной жизнью и его неприятием христианской догматики, между его отрицанием божественности Христа и воскресения и страстной жаждой осуществить Христово Евангелие. Гигантским было в его душе столкновение между тягой к абсолютному добру и реальностью жизни, которую он, как художник, ощущал, как, пожалуй, никто другой. И вовсе не в противоречивости здесь дело, а в том, что Толстой, один из немногих титанов в истории человечества, соединивший в себе одном горнюю высоту духовного полета с глубокой укорененностью в кровь и плоть самой жизни.
1: С беседой о Льве Толстом выступал Дмитрий Сизиман. Переходим ко второй части передачи «Культура. Судьбы. Время», которую вы слушаете на волнах «Радио Свобода». С 1 по 3 сентября в предместье Парижа, в Бужевале, состоялся международный конгресс, посвященный столетию со дня смерти Тургенева. Среди участников конгресса был и доктор филологических наук Эдуард Леопольдович Бройде, который любезно согласился дать нам интервью. С доктором Бройде беседует парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Включаем Париж.
2: Эдуард Леопольдович, расскажите нам об этом конгрессе, кто его организовал, какие доклады и научные сообщения показались вам наиболее интересными и значительными.
3: Научный конгресс в Париже был организован Обществом друзей Тургенева. Это международная ассоциация, президент Александр Звигильский. И на конгрессе были представлены ученые всех стран мира, пожалуй, довольно крупные имена. Вот, в конгрессе активно участвовала большая советская делегация. С докладами выступали также профессоры из Бухареста, Новиков. Очень интересный доклад Петер Бранга из Цюриха. Алексис Гедройц из Брюсселя. Надин Натова из Вашингтона. Ученые из Токио, из Рима. Из Парижа вот Леонид Шур выступил с докладом о архивных разысканиях. Илья Траскин с интересными воспоминаниями. Тематика докладов была самая разная. Виктор Челмаев говорил о влиянии Тургенева на Шукшина, Распутина, на деревенскую прозу. Профессор Николай Первушин из Канады рассказывал о новых аспектах взаимоотношения Тургенева с Достоевским. Первушин является постоянным сотрудником нового журнала, сейчас там публикуется. Интересно было ли собравшихся то, что Достоевский очень ценил дворянское гнездо. То есть не было какой-то однозначной неприязни между Достоевским и Тургеневым. О проблематике нигилизма докладывал Борис Гройс из Мюнхена. Гройс, кстати, недавно выступал успешно в Русском свободном университете имени Андрея Сахарова.
2: Простите, Эдуард Леопольдович, присутствие на этом конгрессе, участие в нем равносоветских и эмигрантских ученых не привело к трениям, не вызвало каких-то там недоразумений, скажем?
3: Нет, трений, недоразумений не было, просто были иногда удивленные вопросы, но, кстати, научная публика обходилась весьма, по-джентльменски друг с другом.
2: Можно ли было констатировать наличие

0: каких-то, ну, скажем, основополагающих различий в подходе к Тургеневу между советским тургеневедением и западным?
1: Да, было, конечно. Было различие. Мне кажется, что советская делегация в основном придерживалась старой точки зрения о том, что Тургенев был очень близок к революционному лагерю и что очень симпатизировал революционной молодежи и так далее и тому подобное. Но известно по материалам, кстати, вот по работам Оксмана, по его архивным изысканиям, опубликованным письмам, что, в принципе, Тургенев был весьма умеренным либералом. И его раскол с Чернышевским, Добролюбовым отнюдь не был случайностью. Это была закономерность, очень серьезная и важная. И Тургенев, в принципе, весьма положительно относился к реформам в России, к реформам Александра II, которые на время были прерваны, но, как мы знаем, в начале века реформы были продолжены Столыпиным. И Тургенев верил, что Россия может обойтись без революции, что это не является необходимостью. Так что это несколько другая позиция.
0: Простите, а на чем основывается такая советская точка зрения? На каких, скажем, литературных фактах, я имею в виду литературные тексты, точка зрения, делающая из Тургенева чуть ли не зеркало русской революции?
1: Со времен Ленина и особенно при Ждановщине никаких особых фактов не надо было. Была просто концепция, что все русские классики с нетерпением ждали пролетарской революции и видели в этом, так сказать, свет, надежды и прочее. Все это, конечно, абсолютно ненаучная концепция, не имеет ничего общего с фактами, с материалами. То есть все русские классики причисляются к революционному лагерю. Это абсолютное извращение. Вот взять хотя бы проблему цензуры. Очень много всегда писалось и говорилось о царской цензуре. А забывали при этом, что и поэт Тютчев, и писатель Гончаров были цензорами. И в России публиковались все основные произведения классиков. Все было опубликовано в России. Но на Конгрессе прозвучала нотка такая о ностальгии Тургенева. Как он тосковал по родне, это вполне естественно. Половину жизни он провел за границей, в Европе, но отнюдь не потому, что его, так сказать, выгнало царское правительство. Он мог в любую минуту вернуться, приезжать, и он так и делал. Он приезжал очень часто, и никаких абсолютно трудностей не было. Но утрирование вот ностальгических настроений, оно, вероятно, имеет значение какое-то идеологическое, направлено, может быть, в какой-то степени против эмигрантской литературы, против эмигрантов.
0: А не является ли Тургенев неким прототипом русского писателя-эмигранта?
1: Нет, прототипом не является, мне кажется. Потому что XIX век абсолютно отличается от сегодняшнего советского режима. И Тургенев не чувствовал себя эмигрантом. Он не был революционером. Зато можно сказать, что Тургеневу, для творчества Тургенева, абсолютно не мешало то, что он писал свои произведения на Западе. Так же, как не мешало это и Тютчеву, проведшему более 20 лет на Западе. Так же, как это не мешало и Гоголю. То есть русские писатели могли свободно ездить и жили подолгу в Европе и не чувствовали себя от этого несчастными.
0: А теперь о вашем научном сообщении на Тургеневском конгрессе в Бужевале. О чем вы говорили?
1: У меня было маленькое сообщение о профессоре Оксмане. Ильян Григорьевич Оксман относится к той группе прекрасных русских ученых, которые даже в условиях советского режима могли отстаивать свою научную объективность. Ну, мы знаем и Михаила Бахтина, Тынянова, Эхенбаума, Пропа, многих других. Оксман долгие годы провел в лагерях, так же, как и Бахтин, но это не сломило его. И после выхода из лагеря он заступался за молодых. Вот, например, очень активно выступил в защиту Аркадия Беленкова, когда его пытались оклеветать, что бежал и так далее. Ну, а как же, говорил Оксман, ведь его не печатали, его перестали печатать. Вполне естественно, что молодой талантливый человек уходит в эмиграцию. И каждый, кого не печатают, запрещают, естественно, должен уйти, то есть уйти из застенка, чтобы творить, дальше продолжать. И Оксман с большой радостью встретил произведение Солженицына «Матрёнин двор», Иван Денисович, и он даже видел в этом какое-то продолжение вот записок охотника Тургеневского. То есть вернулись живые народные типы в литературу. Оксман мечтал поехать на Запад и прочесть несколько лекций. Много лет добивался, его не пускали. Вообще, насколько мне известно, ни один из серьезных ученых из СССР никогда не имел возможности выехать на Запад, даже с лекциями, не с целью эмиграции. Так, а только ознакомить западных коллег с настоящим положением дел. Но зато литературоведы в штатском очень обильно ездят и в огромном количестве работают во всех западных университетах. И даже в гимназиях, как я слыхал. И, естественно, мигрантов боятся брать на работу, потому что обидятся советские товарищи, не будут давать визы для аспирантов, студентов, стажеров.
0: То есть, помимо очевидного идеологического и пропагандистского багажа, который они на этом наживают, капитала, происходит также возведение гигантского поклёпа на всю русскую классику. Вот, скажем, в данном случае возьмем Тургенева. Он переходит в категорию того, что один из наших сотрудников и коллег, Дмитрий Васильевич Сызыман, называет оболганными гениями.
1: Совершенно правильно. Но с классиками было бы еще полбеды. Советский литературоведы в штатском объясняют, что все современные писатели-эмигранты, Солженицын, Максимов, Аксенов и так далее, что все это не писатели, что настоящие писатели – это те, кто работает в Союзе советских писателей, живут в СССР. То есть это идет постоянная пропаганда и постоянная клевета на русскую литературу.
2: Беседы с доктором филологических наук Эдуардом Бройде, которую вел парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский, мы закончим сегодняшнюю передачу «Культура. Судьбы. Время».
3: Эфир 11 сентября 1983 года.
4: «Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
7: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
8: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
9: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
10: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
11: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Золотой запас свободы. Россия вчера, сегодня, завтра. Юбилей генерала Врангеля в рассказе Бориса Орлова и обзор книги Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» в исполнении Ларисы Герштейн. Ведет выпуск Глеб Рар. Эфир 14 сентября 1983 года.
12: Россия вчера, сегодня, завтра. В апреле этого года мы отмечали 55-ю годовщину со дня смерти генерала Врангеля. В конце августа этого года исполнилось 105 лет со дня его рождения. С именем генерала Врангеля особенно связан последний этап гражданской войны на юге России. Нам о генерале Врангеле расскажет Борис Орлов.
13: В советской интерпретации истории гражданской войны в России последние этапы носят название «Врангелевщина». О личности самого генерала Врангеля советские историки говорят мало и неохотно. Еще меньше повествуют они о созданном им в Крыму государстве и проводимых там реформах. Западная историография лишь недавно обогатилась хорошо документированной книгой Николая Росса, посвященной государственному строительству в Крыму при генерале Врангеле. Незаурядная личность самого Врангеля все еще ждет своего биографа. Барон Петр Николаевич Врангель родился 27 августа, 15 августа по старому стилю, 1878 года, в семье знатной, но не богатой. Детство и юность он провел в Ростове-на-Дону, где отец его служил директором страхового общества. Врангель получил прекрасное общее и военное образование. Он окончил Горный институт в Петербурге, Академию генерального штаба и офицерскую кавалерийскую школу. Служба его в армии началась в 1902 году. За отличие в боевых операциях во время русско-японской войны Врангель получил несколько наград. С 1906 года он служил в лейб-гвардии конном полку. Все, кто знал в эти годы блестящего гвардейского офицера Петра Врангеля, отмечали его прямой и общительный характер, способность образно и кратко высказывать свое суждение по всевозможным вопросам, откровенность во мнениях, нередко мешавшая ему и создававшая недоброжелателей. Мировую войну Врангель начал в чине ротмистра, заканчивал ее в звании генерал-майора, полученном за боевые отличия в январе 1917 года. Врангелю было тогда 39 лет. За храбрость он был награжден орденом Святого Георгия и Георгиевским оружием. Известие о февральской революции застало Врангеля на Румынском фронте во главе уссурийской конной дивизии. События, происшедшие в Петрограде, он оценил однозначно. Это конец. Это анархия. Врангель тяжело переживал начавшийся развал армии и все прогрессирующую общественную смуту, открывшую дорогу большевикам. Врангель принял решение подать в отставку. Он оставил армию в начале ноября 1917 года, после большевистского переворота, и переехал в Крым, где находилась его семья. В Ялте Врангель пережил арест большевистскими властями и угрозу расстрела, а затем оккупацию Крыма немецкими войсками, оставившую, по его словам, больное чувство обиды национальной гордости. В августе 1918 года Врангель уехал в Екатеринодар и вступил в добровольческую армию генерала Деникина. Отныне вся его жизнь была связана с белым движением. Главнокомандующим вооруженными силами Юга России генералом Деникиным Врангель был произведен в генерал-лейтенанты. Он командовал конной дивизией и первым конным корпусом, короткое время всей добровольческой армии, затем выделившейся из нее Кавказской армии и снова добровольческой. К военным успехам генерала Врангеля следует прежде всего отнести взятие Царицына в июне 1919 года. Все, кто лично знал Врангеля в годы гражданской войны, неизменно отмечали его высокое профессиональное военное мастерство. По отзыву Петра Бернгардовича Струве, Врангель прежде всего исключительно одаренный военный. Не все его военные решения признаются удачными, но в нем всегда была готовность к борьбе и преодолению препятствий, какими бы непреодолимыми они ни казались. Популярность генерала Врангеля в войсках была очень велика. Современники отмечали, что он был всегда с солдатами, деля их невзгоды. Сам Врангель пишет, как во время похода на Царицын ему приходилось спать в степи вместе с казаками на бурке, подложив под голову подушку седла. Решительность Врангеля в укреплении армии и наведении порядка в тылу часто принимала жестокие формы, как по отношению к противнику, так и в отношении собственных бойцов, пойманных на месте грабежа и насилия. Нередко ему это ставилось в вину. Врангель не был жесток по природе, однако озверение сторон в гражданской войне не могло не наложить печать и на его действия. Он сознавал это с тяжелым сердцем. Встретив однажды на Тереке подростков-казачат, похвалявшихся количеством убитых большевиков, прятавшихся в камышах, Врангель с горечью заметил: «Никогда за все время междоусобной брани передо мной не вставал так ярко весь ужас братоубийственной войны». Отношения его с генералом Деникиным были натянутыми. В свойственной ему прямой и резкой форме Врангель критиковал многие действия Деникина, а главное, при относительно малых силах, стремление действовать одновременно по нескольким операционным направлениям. Причины поражения добровольческой армии осенью 19 года Врангель видел в систематическом пренебрежении нами основными принципами военного искусства и полном неустройстве тыла. Конфликт с Деникиным вынудил Врангеля на некоторое время оставить армию и выехать в Константинополь. В конце марта 20 года он вернулся в Севастополь и на военном совете был назначен преемником генерала Деникина на посту главнокомандующего вооруженными силами на юге России. 24 марта приказ о назначении Врангеля был подтвержден решением правительствующего сената. С пьедестала памятника адмиралу Нахимову Врангель обратился к войскам. «Поредевшие наши ряды нашли убежище в Таврии. Грудь против груди стоим мы против наших родных братьев, обезумевших и потерявших совесть. За нами бездонное море, исхода нет». Врангель отчетливо ощущал трагизм положения Белой армии в Крыму. После принятия власти он говорил Шульгину: «Если уж кончать, то, по крайней мере, без позора. Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью, и спасти, наконец, то, что можно». 8 месяцев продолжалась крымская эпопея генерала Врангеля. При огромном перевесе сил в пользу противника Врангель сумел нанести несколько чувствительных ударов Красной армии и вызвать озабоченность у большевистского руководства. Он отказался от плана похода на Москву, стремясь выиграть время для создания независимого и свободного южно-русского государства как модели будущей свободной от большевистского режима России. Крым стал как бы опытной фермой государственного строительства. Главными мероприятиями Врангеля были земельная реформа, отчуждавшая часть помещичьих земель и передававшая их крестьянам за выкуп, и введение волостных земских учреждений, то есть попытка создать демократическое местное самоуправление. По своим убеждениям, генерал Врангель был монархистом. Но он не предрешал будущий политический строй России, полагая, что после завершения борьбы с большевизмом русский народ сам свободно выберет себе форму правления. В практической деятельности Врангель привлекал к сотрудничеству самых различных людей, включая умеренных социалистов. Советские историки политику Врангеля называли псевдолиберальной. Сотрудник Врангеля Струве назвал ее левой политикой правыми руками. Сам Врангель говорил, что он стремится установить минимальный порядок и показать остальной России, где царят голод и чрезвычайка, что на маленьком клочке земли в Крыму возможны жизнь, реформы, порядок и свобода. «Моя программа», – писал Врангель в одном из приказов, – «благо и свобода народа. Внесение в русскую жизнь оздоровляющих начал гражданского строя, чуждых классовой и племенной ненависти». В сложных исторических условиях Врангелю удалось добиться многого, замечает исследователь крымского государства Николай Росс. Он сумел провести земельную и земскую реформы, обеспечить снабжение Крыма, восстановить в войсках дисциплину и воссоздать армию, добиться официального признания Франции и симпатии Соединенных Штатов, а когда борьба стала невозможной, спасти от верной гибели 150 тысяч людей, доверивших ему свою судьбу. Врангель покидал Россию так, как он хотел, без позора и с честью. Свои воспоминания об эвакуации Крыма он заканчивает словами: «Господь помог исполнить долг, да благословит Он наш путь в неизвестность. Прощай, Родина». Генерал Петр Николаевич Врангель скончался в Брюсселе 25 апреля 1928 года, немного не дожив до 50 лет.
12: 6 лет назад в Англии вышла книга русского, но выросшего в Англии автора Кирилла Зиновьева «До революции». Книга была посвящена быту и повседневной жизни русских людей разных званий и сословий в предреволюционные годы. Теперь книга Кирилла Зиновьева вышла и по-русски под названием «Россия накануне революции». Поскольку автор описывает такой период русской истории, который не всегда получает должное или хотя бы маломальски объективное освещение в советских изданиях, мы попросили Ларису Герштейн рассказать нашим слушателям о книге Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции».
14: То прошлое, о котором повествует книга, не такое уж, казалось бы, далекое, но все выглядит чем-то давно канувшим в вечность. Это и понятно. Общественные и социальные отношения, существовавшие в дореволюционной России, имеют мало связи с настоящим. Не в пример английским, скажем, или французским общественным и социальным отношениям, не порвавшим со своим прошлым, а развившимся из него. Исторический период, описываемый в книге, выбран не случайно. Вот что пишет автор в предисловии к русскому изданию.
15: Чтобы дать точную дату начала описываемой эпохи, выбран был год 1894. Дата отнюдь не своевольная. 94-й год имел то значение, что он был годом воцарения последнего русского императора. В стране с самодержавно-монархическим строем правления смена монарха – фактор первостепенной важности. В экономическом отношении выбор вышеуказанной даты 1894 тоже кажется подходящим. Начало 90-х годов ознаменовало собой и начало интенсивной индустриализации страны и ее экономического подъема, причем рост промышленного производства достиг 8 и выше процентов в год, что значительно превышало темпы промышленного развития других крупных европейских государств. Промышленному развитию сопутствовало развитие и сельскохозяйственное, с повышением сельскохозяйственного производства и материального благополучия крестьян. Следует при этом оговориться, и то, и другое, повышение производства и благополучия крестьян, было лишь относительным и, во всяком случае, недостаточным. Большинство, хотя и убывающее крестьян, продолжало жить, если не в нищете, то, по крайней мере, в бедности. Однако будущее, и притом отнюдь недалекое, сулило крестьянам коренное улучшение их уровня жизни, главным образом в результате правительственных реформ в сельском хозяйстве, связанных с именем Столыпина.
14: Кирилл Зиновьев описывает столыпинские реформы и заключает это описание цитатой из Ленина, который писал в 1908 году. «Столыпинская аграрная политика, если бы она продержалась, могла бы заставить нас, то есть большевиков, отказаться от всякой аграрной программы в буржуазном обществе». Иными словами, в России столыпинские реформы ставили под сомнение успех всего революционного движения. Далее идет глава императора и его семья, где автор рассказывает о повседневной жизни императора и императрицы и рассматривает вопрос их материального положения. Подробно описывает Зиновьев доходы и расходы царской семьи, развенчивая миф о невероятном богатстве императорской фамилии и показывая, что 98% доходов шли на многочисленные дотации больницам, театрам, приютам, школам и так далее. В иностранных банках, как выяснилось после революции, ни у Николая II, ни у его жены денег не было. Автор сравнивает доходы русского царя с доходами царствующих семей в других монархических странах.
16: Доходы королей в Англии, например, были в 5-6 раз больше, Однако никаких дотаций никаким учреждениям из королевских доходов не выплачивалось. Кирилл Зиновьев пишет.
15: Хотя бюджетное ассигнование Министерству двора и доход от уделов и кабинетских земель подлежали огласке и были поэтому известны всем желающим их знать, широкая публика всегда имела тенденцию преувеличивать богатство императорской семьи.
16: В главе офицерства Кирилл Зиновьев пишет, что офицеры политикой не занимались. Чувство верности в них было, конечно, сильно развито, но то была скорее верность родине, чем императору. Сам император после отречения приложил все усилия, чтобы чувство верности по отношению к нему лично и даже к престолу было заменено верностью новому строю и России как таковой. Чтобы облегчить этот шаг людям более традиционного мышления, император отдал прощальный приказ по армии, призывающий солдат и офицеров повиноваться Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему и продолжать войну против Германии до победного конца. Вот как описывает автор социальный состав армии.
15: В такой крестьянской стране, как Россия, солдатский состав армии был, конечно, в подавляющем большинстве крестьянским. С распространением образования все более крестьянским становился и состав офицеров, но увеличивалось за счет дворянских семей и число офицеров из мещан. Накануне царствования Николая II офицеры крестьянского происхождения составляли не больше 5% офицерского состава. К 14 году цифра эта повысилась до 19%. Громадные потери Первой мировой войны ускорили этот совершенно нормальный процесс, и в 16 году 70% юнкеров были крестьянского происхождения. Цифры эти не касаются и не включают офицеров казачьих полков. В их случае почти все офицеры были крестьянского происхождения, но, будучи казаками, не были записаны в крестьянское сословие, чем очень гордились. Генерал Деникин, главнокомандующий Белой армией в гражданскую войну, не составлял исключения, будучи внуком крепостного крестьянина. Тоже можно сказать и о многих его сослуживцах, офицерах и генералах русского императорского генерального штаба.
16: В следующей главе «Дворянство» Кирилл Зиновьев отмечает, что официально дворянство не представляло класса в западноевропейском смысле этого слова. В царской России классы официального признания не имели. Существовали сословия – дворянское, крестьянское, купеческое или торговое, духовное. Получение дворянства не было также сопряжено с большими затруднениями. Личное дворянство приобреталось автоматически на военной службе при производстве в офицеры, а на службе гражданской – при достижении так называемого 9 класса табели о рангах – титулярный советник, в котором низшим был 14 класс – коллежский регистратор. Титулами пользовались очень широко, так как право их носить распространялось на всех членов титулованной семьи и наследовалось по мужской линии без каких-либо ограничений. Автор пишет.
15: В конечном итоге мало удивительного в том, что дворяне в России насчитывались буквально миллионами. 1 800 000 в начале царствования Николая II и, вероятно, около 2 000 000 в конце его. Подавляющее большинство из них, приблизительно 2/3, было потомственным.
16: Официально дворянство продолжало именоваться привилегированным сословием. К концу 19 и к началу 20 столетия причины этому были скорее историческими, чем действительными. Во времена крепостного права только дворянам, хотя бывали не столь уж редкие исключения, разрешалось владеть крепостными крестьянами. Дворяне были освобождены от уплаты некоторых налогов и не подвергались рекрутскому набору. Но реформы Александра II мало-помалу свели эти привилегии на нет. Отменено было крепостное право, преобразована налоговая система, введена всеобщая воинская повинность. Но время работало против дворянства. Земельная собственность, главная экономическая основа дворянства, ускользала из его рук и переходила отчасти к спекулянтам, но преимущественно в руки крестьянства. Так что к концу императорского строя во владении крестьян оказалось около 90% общей посевной площади страны. В главе «Мещанство и разночинцы» Кирилл Зиновьев сравнивает мещанское сословие с западной буржуазией и приходит к выводу, что понятие мещанства было шире, так как включала в себя социальные группы, отнюдь не вмещавшиеся в понятие буржуазия. Таковы были крестьяне, работающие в городах, на фабриках, заводах и составляющие городской пролетариат, торговое и фабрично-городское население. Как ни странно, но к мещанскому сословию принадлежали также и люди, занимающиеся сельскохозяйственным трудом и отличавшиеся от крестьян лишь тем, что в далеком прошлом они, по более или менее случайным историческим причинам, были приписаны не к крестьянскому, а к мещанскому сословию. Автор констатирует.
15: Если можно было приписываться к какому-нибудь сословию, то это означает, что можно было из него и выписываться, или быть исключенным. Исключались иногда в наказание за какую-нибудь провинность, такое исключение касалось главным образом дворянства, а иногда наоборот – вознаграждение за заслуги. Так называемые разночинцы, например, были люди, исключенные из податного состояния, мещанства, крестьянства, в силу полученного ими образования. Они не были приписаны ни к какому сословию, но имели право ходатайствовать о принятии их в почетное гражданство, что служило для тех, кто хотел, переходной ступенью в ряды дворянства.
16: Крестьянин, вплоть до столыпинских реформ начала текущего века, был обособлен в правовом отношении от других сословий, судился на основании особых законов и жил двором, то есть владел земельным имуществом, домом и сельскохозяйственным инвентарем, живым и мертвым. Не лично, а вкупе с семьей. В этой главе автор подробно описывает жизнь крестьянской общины, плюсы и минусы общинного землевладения, возможности, предоставляемые крестьянам в России, и многочисленные недостатки, исправить которые рассчитывали с помощью столыпинских реформ. Далее следует описание этих реформ, действительно весьма прогрессивных и многообещающих. Приобретение земли крестьянам было облегчено денежной и материальной помощью. Вот что пишет автор.
15: Ясно, что крестьяне поспешили воспользоваться помощью и льготами, чтобы увеличить собственность. И в 1916 году, последним перед революционным крахом, 89,3% всей посевной площади принадлежали крестьянам или, но значительно реже, были ими арендованы. В то же время крестьянам принадлежал, за малым исключением, почти весь живой инвентарь. 95% свиней, 94% крупного и мелкого рогатого скота и 94% лошадей. Словом, почти все сельскохозяйственное производство в то время, то есть в 16 году, находилось в руках крестьянства. Около 40% общинных крестьянских дворов поспело к моменту февральской революции подать прошение о выходе на хутора или отруба, но из них меньше половины успело из общины выйти и укрепить землю в личную собственность. Революция прекратила дальнейшее развитие в этом направлении.
16: Еще более подробно глава «Рабочие». Автор рассказывает в ней о тяжелых условиях жизни рабочих и о мерах, предпринимаемых правительством для улучшения их положения. Так, в 1903 году был проведен закон об ответственности работодателя за несчастные случаи на производстве. В 1906 году были узаконены профсоюзы. Ограничение рабочего дня до 11 часов, введенное в 1897 году, считалось крупным достижением. Однако уже в 1905 году был введен 9-часовой, а к началу Первой мировой войны 14 года 8-часовой рабочий день становился обычным явлением. Описывая забастовки рабочих, приведшие к революции 1905 и 1917 года, Кирилл Зиновьев отмечает, что 80% стачечников преследовали политические цели, и всего 20% боролось только за улучшение своих жизненных условий. Чаще всего бывало, что забастовка, начавшаяся как экономическая, перерастала потом в политическую. Глава купечества описывает стремительный взлет промышленного капитализма в России.
15: В купеческой социальной иерархии на первом месте стояли промышленники, владельцы фабрик, заводов, железных дорог. Их можно назвать русскими американцами под стать Рокфеллером, Вандербильдом, Астером, Фордом, За ними шли купцы, в буквальном смысле слова, купцы-торговцы. А уже за ними, на низшей ступени уважения, стояли те, кто, не имея ни фабрик, ни товара, заставляли работать капитал, по тогдашнему выражению, то есть учитывали векселя и давали деньги в рост. Их называли с некоторым пренебрежением «процентщиками». Были среди купцов и такие, кто получением ордена, титула или гражданского чина возводился в дворянство. Но, в общем, мало кто этого добивался. Слишком уж твердо уверены они были в своем общественном и экономическом превосходстве, слишком хорошо сознавали свою возрастающую силу и значение своего вклада в развитие страны, чтобы желать изменения своего положения.
16: Кирилл Зиновьев рассказывает об огромном вкладе купцов в различные области искусства и культуры. Можно без слишком большого преувеличения сказать, что к началу XX века покровительство искусству, всегда и всюду отличительная черта ведущего класса, стало чуть ли не прерогативой московских купцов. Московский художественный театр, Третьяковская галерея, Театральный музей имени Бахрушина служат напоминанием этому до сих пор. Было бы неправильно сказать, что без купцов, особенно московских, не было бы и русского возрождения 900-х годов. Но их поощрение и энтузиазм, если и не вызвали его, то, по крайней мере, облегчили его выявление. Глава «Церковь» так обширна и конкретна, что сама по себе заслуживает отдельного обзора. Автор описывает многочисленные секты, существовавшие в России наряду с Русской Православной Церковью. Рассказывает о временном отчуждении церкви от интеллигенции, для которой в то время атеизм был непреложным догматом веры. Тем замечательней был описываемый Кириллом Зиновьевым переворот, совершившийся в религиозных убеждениях той же интеллигенции в начале 20-го столетия, когда выдающиеся ее представители Бердяев, Булгаков, Франк, Мережковский и многие другие отошли от модных в ту пору материалистических воззрений и не только провозгласили главенство духовных ценностей, но и стали искать выражение этих ценностей в учении Православной Церкви. Два последних абзаца книги Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» – это перечисление многих великих имен и того, что с ними стало вследствие революции. Одни расстреляны, другие бежали, третьи погибли в лагерях или покончили жизнь самоубийством. Те же, кто выжил, были обречены на молчание. И русское возрождение отошло в историю. Такова последняя фраза книги.
12: О книге Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» нам рассказала Лариса Герштейн.
3: Эфир 14 сентября 1983 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
17: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил. Хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик.
7: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
8: И, конечно же, гражданина.
9: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
7: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
10: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
8: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
7: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
9: Говорят, что где-то есть острова.
7: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
11: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
7: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
8: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
10: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
8: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
12: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
7: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
8: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
13: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
8: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
14: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
8: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
12: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
8: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
15: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
7: А из чего будет состоять наш подкаст?
8: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
9: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
7: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
16: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись.
17: Ограничения на продажу бензина добрались до крупных сетей. В Подмосковье горит НПЗ, а власти говорят о внеплановых ремонтах.
18: Я понимаю.
17: Топливо не наливают даже для армии, жалуются провоенные блогеры. Аграрии в Иркутской области готовы закрываться, говорит депутат Единорос, а ведь это еще даже не самый сезон.
19: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о топливе в России. Бензин, дизель и даже сырая нефть. Переживать ли из-за ограничений и каков вообще масштаб проблемы? Издание Forbes подсчитало, что с начала 2026 года цены на дизель в России выросли почти на 50%. Для наглядности у вас на экранах график питерской биржи. Цены здесь, правда, за тонну, и вряд ли вас лично дизель интересует в таких больших объемах. Но он в таких объемах интересует аграриев. Фермеры на юге уже жалуются на цены, но главное – на сроки поставок дизеля. Ждать, как они утверждают, приходится по несколько дней или ехать за топливом в соседние регионы. Традиционным ростом спроса проблему объяснить трудно, ведь самый сезон начнется позже – в июле или в августе. Что же тогда происходит с топливом, сейчас мы вам и расскажем.
20: Украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефти» в Капотне. Это один из крупнейших НПЗ России, пишут важные истории. С него поступает 40% всего топлива в Москве и 70% бензина и авиатоплива в области. Это была одна из крупнейших атак на Москву с начала года. Военный эксперт Юрий Федоров отмечает серьезные проблемы у ПВО Москвы.
21: Широко разрекламированная, якобы непробиваемая противовоздушная оборона Москвы на самом деле имеет серьезные дыры. Но что такое Капотня? Капотня входит в периметр противовоздушной обороны. Там три кольца, как минимум. Да сейчас они все превратились в одну сплошную полосу, начиненную вот этими комплексами ПВО. Ну, казалось бы, они должны хорошо работать, а они все-таки где-то какие-то дырки есть.
20: Из-за воздушных ударов в минувшие выходные крупнейшие сети АЗС в Москве и Санкт-Петербурге ограничили продажу топлива, передают «Осторожно медиа».